0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио Югра.

0: реклама.
1: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка на окружном.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.

Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры расширяют перечень организаций, оказывающих комплексную поддержку участникам СВО. Югорчане активно включились во всероссийский проект «Знания наставники». В Нягане состоялся турнир по баскетболу на колясках. База спорта и отдыха «Северянка», что в Белоярском районе, включена в перечень организаций, предоставляющих комплексное сопровождение участникам СВО и их семьям. Решение принято правительством Югры во исполнение поручения губернатора Руслана Кухарука. Цель – обеспечить качественную реабилитацию с помощью адаптивной физкультуры даже в отдаленных районах. База расположена в 15 километрах от Белоярского на слиянии озера Щучье и реки Козым. Здесь планируют проводить занятия в бассейне и спортзале с учетом индивидуальных возможностей, прогулки на свежем воздухе. Отмечу, включение «Северянки» в перечень – первый шаг к созданию сети реабилитационных центров в отдаленных районах Югры. Югра вошла в число лидеров по количеству заявок на всероссийский проект «Знания наставники». От нашего округа к образовательной инициативе присоединился уже 241 соискатель. Всего по стране участниками стали свыше 7 тысяч человек, в основном представители школ и организации среднего профессионального образования. Сейчас конкурсанты проходят онлайн-обучение. Они осваивают современные подходы к работе с молодежью, техники поддержки мотивации и профилактики профессионального выгорания. Затем участникам предстоит сформировать портфолио и защитить авторские практики. Победить проекта ждут денежные премии, а 200 лучших наставников отправятся на очную образовательную программу в Центр знаний «Машук». Присоединиться к конкурсу югорчане могут до 30 июня на официальном сайте Общества знания. Жителей и гостей Сургута ждет масштабное погружение в героическую эпоху освоения Сибири. 14 июня историко-культурный центр «Старый Сургут» распахнет свои двери для 8-го по счету фестиваля «Мангазийский ход». В этом году организаторы решили впервые уделить особое внимание русским служилым людям, их смелым походам в неизведанные сибирские просторы. Сердцем фестиваля станет струк, символ тех времен, когда эти плоскодонные суда были главными помощниками казаков в покорении сибирских рек. Гостей ждет настоящее путешествие во времени. Они могут попробовать себя в стрельбе из лука, увидят подлинное оружие и снаряжение, окунуться в атмосферу народных ремесел на Мастеровой улице. Не обойдется и без ярких впечатлений.

0: Раньше местные парабаскетболисты выступали лишь на показательных матчах, а теперь Нягань превратилась в настоящую спортивную площадку для серьезных межгородских соревнований. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 7:04, 10 июня. Сегодня среда, предпоследний рабочий день на этой короткой рабочей неделе.
5: Четверг, получается, будет последним рабочим днем.
4: Это четверг будет единственным. Ладно, будет завтра четверг. Про него поговорим. Да, сегодня да. Только
5: про
4: среда.
5: Среду, давай, хорошо.
4: Да, и эта среда, что у нас, прохладненькая в Ханты-Мансийске, хорошенькая, свеженькая. Угу. Но в течение дня все равно жару обещают невероятную. Собственно, как и вчера была жара. И, ну, мне нравится такая погода. Даже несмотря на то, что жарко, какого-то большого нашествия мошек и комаров я пока что не вижу. Более того, я в лесу гуляю каждый день. И даже там их не очень много. Даже там они где-то, видимо, может быть, спать легли. Может быть, они где-то улетели в теплые края.
5: Такой неплохой был.
4: В лесу
5: вообще
4: не очень большой ветерок.
5: Да, нет такого ветра. Ну, вот я сегодня утром проснулся. До этого я так не замечал.
4: До этого я не просыпался утром.
5: Ни мошек, ни комаров особо не замечал. А сегодня проснулся, пошел с собакой гулять. И прям такой рой мошек вокруг меня, да, кружился.
4: Они, наверное, просто уже: Коля, Коля, посмотри, какие мы все-таки умеем. Мы сейчас тебе расскажем, как это быть покусанным. И Коля: отойдите от меня. Это прям история,
5: что мне
4: кажется.
5: Таблетки ты принимаешь, что-то мне интересно.
4: Никаких таблеток, никаких. Что касается жары, понятно, что в течение всей недели, там синоптики, конечно, обещают дождь и грозу в течение всей недели.
5: Да, как нормально, на мой взгляд. Это вообще хорошо, когда днем чуть-чуть попарило, а вечером гроза, дождичек.
4: Ну, в общем, что я хочу сказать. Нужно следить обязательно за своим состоянием. В жару признаки, как это, перегрева, они такие, могут быть даже неочевидными, да, слабость какая-то, шум в ушах, головокружение, возможно, тошнота, или это какое-то предобморочное состояние, но это уже все, это уже прям совсем перегрев, да, и если стало плохо, нужно уйти в какое-то прохладное место, нужно сесть или по возможности прилечь, попросить обязательно о помощи, не надо вот это в героев играть, или, например, сразу вставать в холодный душ тоже не надо, потому что это перепад температур, да. Говорят, чтобы вот охладиться, лучше умыть локти, ладони, возможно, колени.
5: Ноги.
4: Возможно, еще шею вот здесь, вот сзади.
5: Сосуды крупные в ногах находятся, поэтому очень хорошо через ноги теплообмен происходит. И мне кажется, еще надо тем людям, которые часто на автобусах ездят, обращать внимание на соседей, на своих, особенно кто в пожилом возрасте уже находится, потому что в автобусе душно очень. Я вчера вот с этим столкнулся.
4: Все, окна так
5: огромное
4: и не открывают,
5: количество
4: да?
5: людей. Окна открываются, но не справляется все равно. Вот эта вот система вентиляции, очень много людей. Обращайте внимание, кто-то действительно, вот как Даша, ты правильно сказала, стесняется сказать, что ему не очень хорошо, а человеку, например, присесть нужно. Поэтому обращайте внимание, если видите, что человек, ну, как-то себя неправильно ведет, ну, спросите, может, у него не все в порядке.
4: А я все-таки думала, так до сих пор продолжается борьба вот тех, кому все время холодно, закройте окна, и тех, кто откроет окна, дышать нечем. Алексей написал нам сообщение: доброе утро, любимая радиостанция, сегодня еду в Ханты-Мансийск за дочкой, она студентка, привет всем слушателям и ведущим, и удачи на дорогах. Алексей, вам хорошей, легкой дороги.
5: Надеемся, что дочка студентка закончила сессию хорошо, все нормально.
4: Раз едет папа за дочерью.
5: Скорее всего, подарки какие-нибудь купит по окончанию сессии.
4: Алексей, что касается подарков, что-нибудь приготовили? Расскажи. Мы не скажем ей. Мы ей не скажем. Сюрприз. Пусть хотя бы мы знаем об этом. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 11 минут. Сегодня 10 июня, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов выше 0, плюс 22 в Югорске, Советском, Нягане и Урае, в Междуреченском, Белоярском и Березово 24 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 16 минут, 10 июня сегодня. Надежда пишет. Николай, Даш, доброе утро.
3: Доброе утро, Надежда.
2: Отличного вам дня и прекрасного настроения. И вам, Надежда, отличного
3: дня. День Надежды начался.
2: Это
3: вообще
2: прекрасно.
3: Все будет здорово.
2: Прекрасно.
3: А еще вчера, говорят, было явление такое космическое, когда Венера и Юпитер встретились, ну, близко очень сошлись.
2: Серьезно?
3: Представь, как символично. Венера богиня любви, Юпитер бог войны.
2: Все.
3: И вот я думаю, с этого дня
2: все.
3: Никаких конфликтов не должно быть на
2: Отлично.
3: Планете. По крайней мере, в Ханты-Мансийске.
2: Плюс 7-950-510-66-66. Номер для ваших сообщений Telegram и Макс. Вы можете смело пожелать нам доброго утра. Мы вам пожелаем доброго утра. Ну, в общем, рассказывайте о том, как сегодняшний
3: Обменяемся
2: день
3: добрыми утрами.
2: Начался. Всемирный день мороженого отмечается сегодня. Считается, что именно 10 июня 1786 года началась массовая продажа этого лакомства.
3: Как история... будто до этого бесплатно раздавали.
2: Ну нет, ну просто массово, просто там его сначала, там же история такая, да, она уходит в корнями в глубокую древность, около 3000 лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. Позднее там же, в Китае, появился рецепт смешивания молока и льда, который, между прочим, хранился в строжайшей тайне. И делали свои прохладительные десерты, конечно же, и в Древнем Израиле, и в Греции. Они, надо сказать, походили на то, что сейчас называют замороженным соком. Рецепт с использованием замороженного молока в Европе появился только в 14 веке. И как можно понять, ну вот где, как вот ты думаешь, где, в Италии или во Франции?
3: Я думаю, в Италии.
2: В Италии, все правильно.
3: Вообще, я думаю, что все на самом деле не так произошло. Какая-нибудь там бабушка, не знаю, вышла на улицу, русская, скорее всего, бабушка, на крылечке споткнулась с крынкой молока, шла. Она
2: а
3: у нее разбилась,
2: зима.
3: И да, и в сугроб вылилась, и все, вот тебе, пожалуйста, что-нибудь еще туда упало, и мороженое изобрели.
2: Да, нанесла ягоды, да, и мороженое. Что касается России, там тоже, там, у нас,
3: да,
2: тоже делали прохладительные лакомства, но по собственным рецептам основой для них служило замороженное молоко, творог, сметана с добавлением каких-то ингредиентов. В середине 1930-х нарком продовольствия СССР Анастас Микоян во время визита в США заинтересовался мороженым, среди прочего, он там колбасой же, да, там всякой там ветчиной и всем остальным. А тут еще и заинтересовался мороженым. Идею производства мороженого с успехом реализовал в СССР, где качество продукта всегда оставалось очень высоким,
3: да,
2: и признавалось за рубежом. 180 лет назад выдан патент на пневматические шины. 90 лет
3: до
2: назад...
3: Этого, подожди, вообще получается вот все до этого...
2: Дерево, наверное, какое-то
3: ездили
2: было.
3: Ездили вот на ободьях, получается.
2: Ну да, ну получается так, да.
3: Бедные люди. Ты на самом деле вот просто ездила, нет, когда-нибудь на телеге?
2: Да нет, конечно.
3: Бездорожье какое-нибудь, когда вот так вот трясет.
2: Ну откуда? Нет.
3: Зубы в кулачок выплевываешь.
2: Да нет же.
3: Вот представьте, я такая бы машина была.
2: Не дай бог. 90 лет назад была создана крупнейшая в СССР киностудия, студия мультипликационных фильмов «Союз мультфильм». Ну мы знаем там, да, «Конек-горбунок», «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Бременские музыканты»,
3: «Кого там только не было».
2: «Кого там только не было».
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7:25 и самое время встретиться с коллегами из телевизора. Прямо сейчас встречайте.
3: Большая медведица мигает загадочно. Ей вторит октант и столовая гора.
4: Они намекают явно достаточно, что для предсказаний наступила пора.
3: У нас на связи наши коллеги, ведущие радио Югра, Николаев Донин, Даша Кузнецова. Доброе утро.
5: Привет.
4: Начинаем с прогноза.
2: Маша, подожди. Никита, подожди.
5: Кто такой
2: столовый октант? Кто это?
3: Октант и столовая гора – это созвездие.
5: Все, давайте, теперь гороскоп.
4: Итак, Коля, что тебя ждет сегодня? Ты будешь чувствовать себя уверенно? Уверена, как лев в прыжке. Сегодня слушатели узнают твою хищную сторону, Коль. И им она явно придется по душе. Но не переусердствуй. Есть риск случайно слегка пожевать соведущего.
5: Пожевать? Ты намекаешь на то, что зубы у меня уже не такие острые, погрызть я уже не могу, да?
2: Только переживать. Маш, давай, твоя очередь.
3: Даша, сегодня ты дирижер утреннего оркестра Кузнецова Бэнд. В твоей команде дудка, микрофон и барабанщик Коля. Звезды советуют, не перепутай пульт с баяном. Французский шансон на нем сыграть не получится.
2: Да, хорошо, ладно.
5: Я думаю, она и французский шансон. Там у нас в программе очень много всего. Хорошо, что меня барабанщиком, а не стукачом назвали. Спасибо.
2: Да, это действительно очень хорошо. Ребят, слушайте, сегодня два праздника сошлись, и 90 лет Союз мультфильму и Всемирный день мороженого. А вот давайте так, представьте, вам 10, школа закончилась, каникулы, вечер, где-то часиков 7, солнце уже так немножечко село, все здорово, нет никаких ни мошек, ни комаров. И вот летний кинотеатр, а там показывают мультик. Какой?
3: Ты как будто в медитацию.
2: Uh-huh. А я же говорю, в детстве же.
3: Манипации на каникулах.
4: Если мне лет 10.
2: Ага.
4: Ну, конечно, это производство Уолта Диснея, золотая коллекция.
2: Да. Никита, да. Сегодня Союз мультфильму 90 лет.
5: Ну, он ничего не может поделать.
4: Мои ровесники никто не смотрели. Так, сейчас я смотрю, сейчас мне нравится. Ну, погоди.
5: Вот, я тоже, я хочу, ну, погоди, например. Вот так, я представляю себе, мне 10 лет, да, солнце, конечно, не село, белые ночи уже.
2: Ну, ладно, но, все, хорошо.
5: Тем не менее, диафильмы какие-нибудь. Я, конечно, хочу мультик наш какой-нибудь, может, «Остров сокровищ» или еще что-нибудь. А там все равно про крота польского мультфильм. Вот как ты ни крути, я его обвел уже в...
2: Все, не смотреть.
5: В программе телепередач. Вы, наверное, этого не знаете. Мы раньше обводили в расписании в газете, обводили, когда мультики будут. И там не было написано, какой будет мультик, поэтому это всегда была лотерея, да? И этот крот польский постоянно выскакивал.
3: Так. А я недавно вспоминала, у меня была кассета, вот прямо там был мультик «Лев Бонифаций на каникулах». Было большое-большое кресло, и у меня была магнитная удочка и рыбки. Mm-hmm. И когда я вечером садилась, я садилась наверх этого кресла, включала мультик и представляла, что я на каникулах вместе с ним рыбачила.
5: А было у тебя такое полосатое трико, как у Бонифация?
3: Ну, я планировала прикупить, конечно.
2: А прическа такая у тебя была? А рядом дети?
4: Сейчас в прошлой жизни, когда у меня были волосы еще, да, у меня такая, даже называли так, как этого персонажа Бульмелева.
3: Лев Никифаций.
2: Интересно, куда делось все?
5: Прическа афро, я представляю тебя, Никита, знаешь, вот как это, старые там 70-е, 50-е годы.
4: Жизнь, боль.
2: Не знаю, Никита, у тебя сегодня какое-то, конечно, очень позитивное настроение с самого утра. Я предлагаю тебе, Никит, сделать следующее. Закончится эфир, сходи в магазин, купи мороженое, твое самое любимое, и все, и настроение...
5: И включи советский мультик, а то вот эти вот мультики зарубежные тебя на агрессию все время толкают. Ты наши, вот посмотри, хорошие.
4: Время самый миролюбивый. Что началось вообще?
5: Маша, осторожно, а то он тебя побьет.
2: Ребята, хорошего вам.
4: Хорошего эфира, коллеги, хорошей среды.
2: Все, пока.
5: Всего доброго.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
6: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Власти Югры расширяют перечень организаций, оказывающих комплексную поддержку участникам СВО. Югорчане активно включились во всероссийский проект «Знания наставники». В Нягани состоялся турнир по баскетболу на колясках. База спорта и отдыха «Северянка», что в Белоярском районе, включена в перечень организаций, предоставляющих комплексное сопровождение участникам СВО и их семьям. Решение принято правительством Югры во исполнение поручения губернатора Руслана Кухарука. Цель – обеспечить качественную реабилитацию с помощью адаптивной физкультуры даже в отдаленных районах. База расположена в 15 километрах от Белоярского на слиянии озера Щучье и реки Козым. Здесь планируют проводить занятия в бассейне и спортзале с учетом индивидуальных возможностей, прогулки на свежем воздухе. Отмечу, включение «Северянки» в перечень – первый шаг к созданию сети реабилитационных центров в отдаленных районах Югры. Югра вошла в число лидеров по количеству заявок на всероссийский проект «Знания наставники». От нашего округа к образовательной инициативе присоединился уже 241 соискатель. Всего по стране участниками стали свыше 7 тысяч человек, в основном представители школ и организации среднего профессионального образования. Сейчас конкурсанты проходят онлайн-обучение. Они осваивают современные подходы к работе с молодежью, техники поддержки мотивации и профилактики профессионального выгорания. Затем участникам предстоит сформировать портфолио и защитить авторские практики. Победители проекта ждут денежные премии, а 200 лучших наставников отправятся на очную образовательную программу в Центр знаний «Машук». Присоединиться к конкурсу югорчане могут до 30 июня на официальном сайте Общества знания. Жителей и гостей Сургута ждет масштабное погружение в героическую эпоху освоения Сибири. 14 июня историко-культурный центр «Старый Сургут» распахнет свои двери для 8-го по счету фестиваля «Мангазейский ход». В этом году организаторы решили впервые уделить особое внимание русским служилым людям, их смелым походам в неизведанные сибирские просторы. Сердцем фестиваля станет струк, символ тех времен, когда эти плоскодонные суда были главными помощниками казаков в покорении сибирских рек. Гостей ждет настоящее путешествие во времени. Они могут попробовать себя в стрельбе из лука, увидят подлинное оружие и снаряжение, окунуться в атмосферу народных ремесел на Мастеровой улице. Не обойдется и без ярких впечатлений. Модный перформанс, кукольный спектакль от театра «Петрушка», веселые народные игры, увлекательный квест для детей, а также возможность познакомиться с бытом коренных народов Севера. Музыкальное настроение будут создавать группы «Лед» с их нордик-фолком, «Узорица» с уникальным сочетанием народных мотивов и электроники, а также «Белогорье» и «Эфи». И последняя «Нягань» впервые приняла межгородской турнир по баскетболу на колясках. Несколько десятков спортсменов, в числе которых югорчане, а также гости из Тюмени и Тобольска, в том числе ветераны специальной военной операции, сразились за победу в форматах 3 на 3 и 5 на 5. Напряженные и зрелищные игры показали, спорт – это не только состязание, но и мощный инструмент реабилитации. Для многих участников турнир стал важной вехой на пути к активной жизни. Раньше местные парабаскетболисты выступали лишь на показательных матчах, а теперь «Нягань» превратилась в настоящую спортивную площадку для серьезных межгородских соревнований. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. Сегодня 10 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 28, в Югорске, Советском, Нягане и Урае 22 градуса выше 0, в Междуреченском, Белоярском и Березово 24 градуса со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
0: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
0: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
6: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
7: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
8: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
5: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
11: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энко». Выбирайте планировки на enko.ru.
12: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
13: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
14: Каждый день. Утром и вечером.
15: В жару и холод.
16: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
17: Мы здесь, мы стоим у перехода. Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
18: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
19: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
20: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
21: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
20: А, тот самый цветочный у молотка?
21: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
20: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
22: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
23: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
24: Без возрастных ограничений. We'll be right back.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: часов 48 минут. Овные звезды говорят, что экономить свои нервы порой труднее, чем деньги. Но вам уже стоит этому научиться.
1: Тельцы, в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс. Все останутся довольны.
0: Близнецы, сегодня не прячьтесь и не горячитесь при общении с малознакомыми людьми. Кто знает, может, они вам еще и пригодятся.
1: Раки, сегодня смело входите в любые двери, которые перед вами открываются.
0: Львы, не спешите сегодня тратить полученные легким путем деньги.
1: Девы, сегодня проявите инициативу в делах, проявляйте инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны.
0: Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Готовьтесь удивляться.
1: Скорпионы, сегодня встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить.
0: Стрельцы, не стоит сегодня действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет.
1: Козероги, сегодня удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ожидал.
0: Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится.
1: Рыбы, сегодня благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими людьми.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 55 минут. Фразеологизм на старте. И это сегодня...
3: Пермяк соленые уши. Фания прислала. Буквально сегодня или вчера вечером, я точно не знаю. Но, в общем, классный фразеологизм. Я когда-то тоже интересовался этим. И это, на самом деле, очень интересная история. Да, почему у пермяков уши вдруг стали соленые. На самом деле, в глубокую древность уходит все своими корнями. Еще в 15 веке там речка такая, Усолка была, и там добывали
2: там
3: соль.
2: Там это в Перми.
3: Да, в Перми, да, добывали соль. Соликамск город такой вот, собственно, вообще там добывали половину всей соли, которую производили в России. И это не было похоже на курорт, скорее на каторгу, потому что единственный способ, которым люди могли заработать нормальные деньги, это как раз добыча соли. Это очень сложная была работа, нужно было прорубить сначала там скважину, из которой они добывали, потом это все выпаривалось, сушилось, таскали люди. Это вот самая, мне кажется, тяжелая была работа. Больше всего грузчикам доставалось, потому что они эти тяжелые мешки, тюки с солью носили на себе. Само собой, это все впитывалось в кожу, у них было страшное раздражение. И уши постоянно были красные, потому что с них слезала кожа из-за этой самой соли. И у любого пермяка можно было узнать в любом месте. Да, ему стоило снять шапку, и все. О, все понятно, пермяк соленые уши. И, между прочим, в каком-то там, не знаю, 2000 году примерно в Перми появился памятник как раз вот этому самому пермяку соленые уши. Там такая рамка полукруглая, овальная рамка, и на ней большие уши. И первым, кто сфотографировался в этой рамке, был мэр города Перми.
2: О, клево.
3: И это такая символичная фотография.
2: Интересно.
0: Утро начинается здесь.

0: точное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Ханты-Мансийске назвали победителя 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». В Сургутском районе появится еще одна современная лыжная база. В Нягани состоялся турнир по баскетболу на колясках. Творческий диалог о будущем планеты вновь состоялся в Югре. Накануне вечером в Ханты-Мансийске подвели итоги юбилейного международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, на протяжении 3 десятилетий это событие объединяет талантливых авторов со всего мира, чье творчество привлекает внимание к острым экологическим проблемам. В этом году в конкурсной программе было представлено более 300 телевизионных работ из 17 стран, затрагивающих темы бережного отношения к природе, экологического воспитания и защиты исчезающих видов. Обладательницей гран-при стала представительница ГТРК «Кубань». Золотую Гагару за фильм «Не интервью. Жизнь после катастрофы» получила Татьяна Куропаткина. Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил благодарность участникам фестиваля за неравнодушие и талант, подчеркнув, что их работы способствуют продвижению идеи экологической ответственности на международном уровне. Также слова признательности прозвучали в адрес организаторов и жюри за высокий уровень проведения мероприятия. Сургутский район активно развивает свою спортивную инфраструктуру. В поселке Белый Яр началось возведение современного тренировочного комплекса для муниципальной спортивной школы Олимпийского резерва. Новая двухэтажная база площадью более 300 квадратных метров появится рядом с существующим зданием на улице Кедровой. Уже заложен свайный фундамент и смонтирован каркас первого этажа. Внутри разместятся просторный спортзал, удобные раздевалки, тренерские комнаты, а также склад для инвентаря, пункт его выдачи и санитарные узлы. Кроме того, проектом предусмотрены открытые террасы для отдыха спортсменов. Планируется и улучшение условий для тренировок на свежем воздухе. Будет установлено освещение вдоль лыжной трассы. Общий объем финансирования строительства и оснащения объекта из районного бюджета составляет 35 миллионов рублей. Ожидается, что новая база откроет свои двери уже осенью. Стоит отметить, что проект реализуется в рамках принятой в прошлом году районной концепции развития лыжного спорта. Первая подобная блочно-модульная база заработала в январе в Солнечном. Новая в В Белом Яре будет почти вдвое просторнее. В перспективе такие же объекты появятся в Лентории и других населенных пунктах Сургутского района. Жителей и гостей Сургута ждет масштабное погружение в героическую эпоху в Лентории и других населенных пунктах Сургутского района. Жителей и гостей Сургута ждет масштабное погружение в героическую эпоху освоения Сибири.

0: спектакль от театра «Петрушка», веселые народные игры, увлекательный квест для детей, а также возможность познакомиться с бытом коренных народов Севера. Музыкальное настроение будут создавать группы «Лед» с их нордик-фолком, «Узорица» с уникальным сочетанием народных мотивов и электроники, а также «Белогорье» и «Эфи». И последняя «Нягань» впервые приняла межгородской турнир по баскетболу на колясках. Несколько десятков спортсменов, в числе которых югорчане, а также гости из Тюмени и Тобольска, в том числе ветераны специальной военной операции, сразились за победу в форматах 3 на 3 и 5 на 5. Напряженные и зрелищные игры показали, спорт – это не только состязание, но и мощный инструмент реабилитации. Для многих участников турнир стал важной вехой на пути к активной жизни. Раньше местные парабаскетболисты выступали лишь на показательных матчах, а теперь «Нягань» превратилась в настоящую спортивную площадку для серьезных межгородских соревнований. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио «Югра».
4: 8 часов 5 минут, 10 июня, сегодня среда. Николай Авдонин,
5: доброе утро.
4: Мы сегодня про мороженое, Всемирный день мороженого. Мы выяснить хотим, от чего вы спасаетесь мороженым. Ну, мало того, что ученые тут признали, что мороженое – это лекарство.
5: Отлично,
4: мы об этом
5: наконец-то, подробнее
4: сегодня поговорим обязательно. Плюс ко всему, пришли к выводу ученые, что мороженое на завтрак делает человека умнее. Угу. Я вот сейчас думаю, есть кто-то, добрый человек, который едет где-нибудь...
5: Принесет тебе мороженое
4: и такой, понимаешь, так придет такой, скажет, ну ты же хочешь быть еще умнее, на вот тебе мороженое.
5: Да куда еще
4: Только
5: умнее?
4: Пломбир обязательно, пломбир, больше никак, пломбир.
5: Угу. Можно шоколадный? Нет.
4: Можно белый? Нет. Но тебе можно шоколадный?
5: Я шоколад съем сверху, если что, ты пломбир даешь потом.
4: А что, нам одно, что ли, привезут? Нас же двое, в конце концов.
5: Ну я из твоего, из своего шоколад съем, не переживай.
4: Нет, я больше люблю, конечно, обычное. Ладно, о вкусовых предпочтениях чуть попозже поговорим. Да. Так вот, что касается ума от поедания мороженого и лекарства мороженое, да, вообще мороженое, это то, что доставляет нам всем невероятную радость.
5: Совершенно точно.
4: Более того, самой сильной ассоциацией, возникающей у большинства тех людей, которые любят мороженое, при слове мороженое, является ассоциация со словом детство.
5: Да, конечно.
4: Но, да?
5: Да.
4: Что, серьезно?
5: Мороженое детство, да, самое вкусное мороженое было в детстве. Ты понимаешь, ты как давно, когда последний раз ела мороженку, когда повдоль разрезаешь ее пополам. Вот
4: зачем?
5: Этот вафельный стаканчик, ты его вдоль разрезаешь пополам.
4: Зачем?
5: Половинку брату отдаешь, половинку сам съедаешь.
4: Да
5: утром и вечером.
4: Я хочу сказать, что могла позволить себе в детстве целый съесть. Не надо было ни с кем делиться.
5: Я тоже мог позволить, но надо было дождаться, когда родители уйдут из дома. Вот, понимаешь, потом уже на веранду стырить там где-нибудь снизу одну мороженую. Но это можно было редко себе позволить. Очень редко.
4: В смысле, где стырить мороженое? Где?
5: В кладовке или там на веранде зимой стоял ящик мороженого. Но его не было вот так, что ты пошел летом и купил себе мороженого. И зимой вот одну, потому что надо было ехать в город. Это собираться, это шубу надевать, на коня садиться. Ехать в город, покупать ящик мороженого. И потом уже всю зиму там по чуть-чуть есть его.
4: Я правда все время забываю, что ты жил вместе, где и рос вместе, где за всем надо было шубу, коня и все остальное. Роман пишет, не люблю мороженое и кондиционер в автомобиле. Все время просто, да, Роман?
5: От мороженого?
4: Роман, слушайте, мы сегодня обязательно через вот буквально некоторое время расскажем, как спастись мороженым от боли всяких, потому что, ну, правда, ученые признали мороженое лекарством. Вот мы сегодня хотим выяснить у всех, кто находится в компании с нами, от чего вы спасаетесь мороженым. От жары, от плохого настроения, от голода, от одиночества, от боли в горле, в конце концов. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений Телеграма Макс. Рассказывайте, сколько мороженого можете съесть, какое любите, как часто его едите ли зимой, или, например, только летом. Кстати, вот по поводу едите зимой или летом, тут клевая статистика. Там один клуб маркетологов молочной отрасли, они решили, что надо выяснить,
5: когда больше людей
4: потребляют
5: мороженое.
4: И так интересно вышло, вообще просто удивительно. В летний период 20%, в осенне-зимний период, ну там в осенне-весенний вот этот вот зимний период 23%, а круглый год 57%. Понимаешь, какая интересная штука? То есть у нас нет

0: Вот этого разделения. Ой, зима, типа там январь какой-нибудь минус 30, не буду мороженое есть. Буду.
1: Конечно.
0: Буду есть мороженое.
1: Я вообще помню времена, когда ну, я мог себе позволить пройтись по улице зимой. Там,
0: с мороженым?
1: Да, с мороженым есть мороженое на ходу на улице. И ничего страшного со мной не случалось.
0: Что касается...
1: Это не руководство к действию ни в коем случае.
0: Ну, слушай, сейчас и не зима, да, в конце концов.
1: Богу.
0: И вообще, что касается мороженого, оно является продуктом, который имеет сильную эмоциональную составляющую, которая вызывает удовольствие, радость, ощущение прохлады, свежести. Понятно, что это действительно уникальная возможность мгновенно вернуться в детство, но у меня мороженое с детством не ассоциируется, правда не ассоциируется. То есть не было такого, что у меня не было этого мороженого.
1: Нет, ну я вообще о том, что когда ты ешь мороженое, это тоже вот почему ученые говорят, что человек становится умнее. У тебя дофамин повышается. И ты, ну, все процессы в организме, тебе становится просто клевее жить. Я не знаю, как еще по-другому сказать. А все самое клевое, мне кажется, что было связано, все, что связано с жизнью, это все в детстве.
0: А не знаю. Мы выясняем сегодня... О чем мы выясняем сегодня?
1: А мы выясняем сегодня, для чего вы едите мороженое.
0: Да.
1: Для того, чтобы...
0: От чего спасаетесь, да, мороженое.
2: Радио Югра. Утро на

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 14 минут. Сегодня 10 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени 24 градуса выше 0 в течение дня. В Сургуте и Нижневартовске плюс 29. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем до 28 градусов выше 0. В Югорске, Советском, Нягане и Урае плюс 22. В Междуреченском, Белоярском и Березовском 24 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса выше 0, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8 часов 18 минут, и мы выясняем сегодня, чего вы спасаетесь мороженым. От жары, от плохого настроения, от голода, от одиночества, от боли в горле. Все это сегодня в нашем голосовании. За несколько вариантов можно проголосовать сразу. Алла пишет: прекрасного доброго утра. Заметила, что реже хочу мороженое, и если покупаю, то только пломбир без добавок, ну или с орешками. Вкус мороженого с детства помню и знаю, какое оно сейчас. Соответствует мороженое соответствует тому вкусу из детства. Соответствует тому вкусу из детства.
3: Какое соответствует? Я тоже для себя выбрал определенный сорт мороженого, но, если честно, хочется всегда экспериментировать, потому что сейчас упаковки там классные, красивые, привлекающие. И ты думаешь, цена. Очень часто я думаю, что это за мороженое? 250 рублей там стоит небольшая палочка
2: мороженого. За 250 рублей, кстати, невкусное мороженое.
3: Какая-то ерундятина.
2: Вот по поводу, кстати, еще вот Алла говорит, что не получает удовольствия, если оно слишком сладкое. А какое еще может быть мороженое? Какое может быть еще мороженое?
3: Но чересчур, когда притит сладость, да. Ну, такое в меру. Не знаю, я давненько не ел нормального, если честно, вот такого мороженое, которое прям вызвало бы у меня восторг эмоций, такой же, как был в детстве. Правда, давно такого не было. Лет, наверное, около 20 назад. Еще был сын маленький, я тогда в санатории в одном мы были, и мне вот шариками клали вот в эту, как
2: креманка это называется?
3: Да, вот в нее мороженое, и вот оно было, правда, потрясающе. Я ходил только ради мороженого в кафе.
2: Надежда пишет: мы едим мороженое по настроению, и только тогда, когда тепло. Я спрашиваю Надежды, какое самое любимое мороженое. Вот, кстати, по поводу детства и вкуса из детства. Я помню в детстве, я не помню вкус мороженого в детстве, но оно было и было. Понимаешь, у нас его было столько, что как бы у меня не было такого, что прям дефицит и все. И я сейчас вот прям, я единственное помню, что мороженое возле школы у нас, возле моей школы, стоял ларек с мороженым зеленого такого цвета, достаточно высоко было окошечко.
3: Прилавочку.
2: Да. И мы туда ходили за мороженым, и там были вафельные стаканчики пустые, в них накладывали мороженое, там 100-150, там сколько-то граммов. Оно текло, это мороженое таяло, не так, как сейчас. Сейчас как будто бы не тает мороженое. И вот этот стаканчик хрустящий, прямо вот не такой, как сейчас мягкий, а хрустящий. И когда там удавалось положить в него больше 100
3: больше,
2: граммов
3: мороженого,
2: вот это было круто. А врачи сейчас говорят, что больше 100 граммов есть мороженого нельзя. Причем нужно делать это следующим образом. Нужно есть молочное мороженое. Не сливочное,
3: жирное, да,
2: оно менее жирное, менее калорийное и вроде как без вреда для талии, для там всех остальных выпирающих частей тела. Можно себе два раза в неделю такого.
3: Да, я думаю, что это тем людям, которые все-таки склонны к полноте, например, из-за всяких, непонятных вещей. А мне вот я, что не пихаю в себя, все равно стройный, как кипарис.
2: Это тебе очень повезло. Вот. Очень тебе повезло. Надежда пишет: самое обыкновенное мороженое, без наполнителей, пломбир. Надежда, мы с вами в одной лодке, и...
3: мороженое на двоих вам надо делать.
2: Я тоже люблю без наполнителей, без всяческих это мороженое. Мне не надо. Единственное, что последнее время мне нравится мороженое одной фирмы, и не буду сейчас называть название, оно с кедровыми орехами в желтом таком ведре продается. И в выходные ко мне домой пришла подруга, и мы...
3: Ведро съели мороженого, да? Но звучит так, как будто...
2: Не просто съели, это там другое слово. Это просто глаза закрыли, хлоп, ведра мороженого нет.
3: Я всегда так делаю, и ничего, и совесть меня из-за этого совершенно не мучает. Я еще тоже беру мороженое, которое вот без наполнителей, без всяких там отдушек, или как это там называется. И мне понравилось в последнее время, я нашел лимонное варенье. И когда варенье? Вот его добавляют... Да, варенье лимонное, добавляю еще в мороженое, это просто вообще песня какая-то.
2: Но...
3: Невероятно вкусно.
2: Не могу, конечно, сказать про какие-то такие добавки. Я шоколад потерла.
0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
4: Добро пожаловать в ВТБ.
3: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
6: Без возрастных ограничений.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре объявлен режим ракетной опасности. В Ханты-Мансийске назвали победителей 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». В Нягани состоялся турнир по баскетболу на колясках. В Югре введен режим ракетной опасности. Глава региона Руслан Кухарук сообщил об этом в своих социальных сетях. Все оперативные службы и ведомства округа переведены в состояние повышенной готовности и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Губернатор попросил югорчан сохранять спокойствие и напомнил, что во время действия режима рекомендуется оставаться дома или найти надежное укрытие в виде капитального здания, подземного перехода или паркинга. До сигнала об отмене угрозы не стоит выходить на улицу. В целях безопасности возможны временные перебои с сотовой связью и мобильным интернетом. Кроме того, Руслан Кухарук напомнил, что категорически запрещается прикасаться к обломкам или перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратах. Обо всех подозрительных объектах необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112. Творческий диалог о будущем планеты вновь состоялся в Югре. Накануне вечером в Ханты-Мансийске подвели итоги юбилейного международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, на протяжении 3 десятилетий это событие объединяет талантливых авторов со всего мира, чье творчество привлекает внимание к острым экологическим проблемам. В этом году в конкурсной программе было представлено более 300 телевизионных работ из 17 стран, затрагивающих темы бережного отношения к природе, экологического воспитания и защиты исчезающих видов. Обладательницей гран-при стала представительница ГТРК «Кубань». Золотую Гагару за фильм «Не интервью. Жизнь после катастрофы» получила Татьяна Куропаткина. Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил благодарность участникам фестиваля за неравнодушие и талант, подчеркнув, что их работы способствуют продвижению идеи экологической ответственности на международном уровне. Также слова признательности прозвучали в адрес организаторов и жюри за высокий уровень проведения мероприятия. Жителей и гостей Сургута ждет масштабное погружение в героическую эпоху освоения Сибири. 14 июня историко-культурный центр «Старый Сургут» распахнет свои двери для 8-го по счету фестиваля «Мангазейский ход». В этом году организаторы решили впервые уделить особое внимание русским служилым людям, их смелым походам в неизведанные сибирские просторы. Сердцем фестиваля станет струк, символ тех времен, когда эти плоскодонные суда были главными помощниками казаков в покорении сибирских рек. Гостей ждет настоящее путешествие во времени. Они могут попробовать себя в стрельбе из лука, увидят подлинное оружие и снаряжение, окунуться в атмосферу народных ремесел на Мастеровой улице. Не обойдется и без ярких впечатлений. Модный перформанс, кукольный спектакль от театра «Петрушка», веселые народные игры, увлекательный квест для детей, а также возможность познакомиться с бытом коренных народов Севера. Музыкальное настроение будут создавать группы «Лед» с их нордик-фолком, «Узорица» с уникальным сочетанием народных мотивов и электроники, а также «Белогорье» и «Эфи». И последняя. Нягань впервые приняла межгородской турнир по баскетболу на колясках. Несколько десятков спортсменов, в числе которых югорчане, а также гости из Тюмени и Тобольска, в том числе ветераны специальной военной операции, сразились за победу в форматах 3-3 и 5-5. Напряженные и зрелищные игры показали, спорт – это не только состязание, но и мощный инструмент реабилитации. Для многих участников турнир стал важной вехой на пути к активной жизни. Раньше местные парабаскетболисты выступали лишь на показательных матчах, а теперь Нягань превратилась в настоящую спортивную площадку для серьезных межгородских соревнований. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 8 часов 35 минут. 10 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов со знаком плюс, в Югорске, Советском, Нягане и Урае воздух прогреется до 22 градусов, в Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске 24 градуса тепла, в Тюмени плюс 17. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:39, и у нас сейчас обращение ко всем жителям Югры. Поступает информация о ракетной опасности на территории округа, поэтому мы очень просим всех сохранять спокойствие. Ситуация точно находится под контролем. И какие действия нужно предпринимать при введении, да, режима ракетной опасности? Лучше, конечно, прекратить любые действия, дела на улице, зайти внутрь ближайшего здания, но нужно находиться в помещении подальше от окон. Нужно включить источники информации, радио, телевидение, какие-то официальные каналы. Скорее всего, не нужно, лучше, скорее всего, не пользоваться лифтами, не подходить близко к окнам, я уже говорила, да. Действовать нужно без суеты, быстро, но без суеты. И, конечно же, следить за дальнейшими сообщениями, берегите себя, близких своих берегите. И
2: да, ждем отмены ракетной опасности. Не паникуем, ни в коем случае ничего хорошего это не добавит. Еще, если вдруг видите какие там, не знаю, обломки, летающие аппараты, ну, типа дроны, ни в коем случае нельзя их снимать на видео. Ну и прикасаться, трогать обломки, если вы вдруг их увидите, тоже этого нельзя делать. И мне кажется, самое главное — сохранять спокойствие.
1: Это точно, абсолютно. Ну и плюс, не забывайте о том, что в целях безопасности возможно ограничение сотовой связи, работы сотовой связи, мобильного интернета. Поэтому просто мы все, как говорится, в курсе, что происходит.
2: Да,
1: ждем отмены.
2: Не идем на работу, пока не отменят ракетную опасность. Находимся дома.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
6: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
7: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
8: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
5: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
11: Добро пожаловать в ВТБ.
10: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Презентация через 5 минут.
13: Проспал экзамен.
14: Вот-вот опоздаю.
15: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
16: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 8:47. Овны, звезды говорят, что экономить свои нервы порой труднее, чем деньги. Но вам уже пора научиться этому.
1: Тельцы, сегодня в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромисс. Все останутся довольны.
0: Близнецы, не горячитесь сегодня при общении с малознакомыми людьми. Кто знает, может, они вам еще пригодятся.
1: Раки, сегодня смело входите в любые двери, которые открываются перед вами.
0: Львы, не спешите сегодня тратить полученные легким путем деньги.
1: Девы, сегодня проявляйте инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны.
0: Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Готовьтесь удивляться.
1: Скорпионы, сегодня встретитесь с давним другом, вам точно есть что обсудить.
0: Стрельцы, не стоит сегодня действовать в чужих интересах, сохраняйте нейтралитет.
1: Козероги, сегодня удачное стечение обстоятельств позволит добиться успеха там, где его никто не ожидал.
0: Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится.
1: Рыбы, сегодня благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими людьми.

0: Радио Югра.
1: 8:55. Всемирный день мороженого отмечается сегодня, а мы выясняем, от чего вы спасаетесь мороженым. От жары, от плохого настроения, от голода, от одиночества, от боли в горле. И есть сообщение от Александра. Доброе утро, самые позитивные ведущие. Я уже очень большой мальчик, но при слове мороженое становлюсь тем пацанчиком из детства. Обожаю этот божественный продукт не только в жару, а просто так полакомиться. Желаю вам хорошего дня и хорошего настроения. Мороженое – это хорошее настроение и кувырок в детство. Вот здесь.
2: Мне кажется, что единственное, чего мороженое не поможет, это вот утоление голода. Хотя можно же утолить голод. Там много калорий и все такое. Нет, я понимаю. Но вряд ли человек, когда такой, что-то я проголодался.
1: И мороженое.
2: Мороженого поем. А вот все остальное, мне кажется, вот точно подходит. Я, правда, проголосовал только за два варианта. За от плохого настроения и от жары спасаюсь. Угу. Но на самом деле, я вспоминаю, в детстве мне мама давала мороженое от боли в горле.
1: Угу.
2: Правда. Это вот правда, клянусь, такая была история. У меня началась ангина. Сильная ангина. И мама мне давала мороженое, но, слава богу, было. А потом мороженое кончилось, и она оставила баночку с холодной водой, баночку с водой в холодильник, она так охлаждала ее, и я пил эту воду. Когда вот мне
1: мороженого?
2: Не мороженого, просто воду. Холодную воду, да, из холодильника. И у меня прошла ангина. Вот правда, я уж не знаю, не было тогда или были исследования по поводу того, что мороженое
1: лечит ангину. Лекарство, да. Абсолютно точно. Помогает закалить горло. Такой способ закалки, он нравится всем, но там тоже надо очень осторожно это делать.
2: Ну и не всем, наверное.
1: Специалисты говорят, что при регулярном употреблении это лакомство оказывает положительный эффект на горло. И тут самое главное не переусердствовать. Если ты будешь есть мороженое быстро и большими кусками, то ты, конечно, получишь совершенно противоположный результат. Нужно как-то маленькими кусочками. Холод этот просто... Как это работает вообще, да? Холод там действует как местная анестезия. Да. Он снижает боль, и низкая температура притупляет чувствительность нервных окончаний в горле, уменьшает отек, холод сужает кровеносные сосуды, снимает воспаление тканей, воспаленность, точнее, этих тканей. И есть несколько правил, которым нужно следовать для того, чтобы избавиться от этой боли в горле. Самое главное, чтобы мороженое было чистое, сливочное или, там, или пломбир, но без добавок. Орехи, шоколадная крошка, джем. Это все может механически травмировать и даже раздражать воспаленную слизистую. Не ешь ни в коем случае его кусками. Нужно и не растапливать его. Нужно просто дать ему немного подтаять. Чуть-чуть. Самому мороженое нужно дать немножечко подтаять, и оно будет плавно обволакивать горло. Ну и, собственно, после порции мороженого не пей и не ешь горячее. Как минимум 20 минут, иначе резкий перепад температуры, он только усилит боль. Да. Ну и надо помнить, что мороженое, конечно, не устраняет причину боли. Там вирус, бактерии, мы знаем, ангина — это вирусное заболевание, да? Но просто... При острой бактериальной инфекции, при ангине, тоже не поможет. Просто снимет тебе отек.
2: Эффект.
1: Ну да. Просто снимет тебе вот это вот воспаление. А в целом, конечно, нужно обращаться к врачу. Если вдруг какие-то есть проблемы с горлом, нужно обращаться к врачу.
3: Утро начинается здесь.

0: 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре объявлен режим ракетной опасности. В Ханты-Мансийске назвали победителей 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». В Сургутском районе появится еще одна современная лыжная база. В Югре введен режим ракетной опасности. Глава региона Руслан Кухарук сообщил об этом в своих социальных сетях. Все оперативные службы и ведомства округа переведены в состояние повышенной готовности и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Губернатор попросил югорчан сохранять спокойствие и напомнил, что во время действия режима рекомендуется оставаться дома или найти надежное укрытие в виде капитального здания, подземного перехода или паркинга. До сигнала об отмене угрозы не стоит выходить на улицу. В целях безопасности возможны временные перебои с сотовой связью и мобильным интернетом. Кроме того, Руслан Кухарук напомнил, что категорически запрещается прикасаться к обломкам или перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратах. Обо всех подозрительных объектах необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112. Творческий диалог о будущем планеты вновь состоялся в Югре. Накануне вечером в Ханты-Мансийске подвели итоги юбилейного международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, на протяжении 3 десятилетий это событие объединяет талантливых авторов со всего мира, чье творчество привлекает внимание к острым экологическим проблемам. В этом году в конкурсной программе было представлено более 300 телевизионных работ из 17 стран, затрагивающих темы бережного отношения к природе, экологического воспитания и защиты исчезающих видов. Обладательницей гран-при стала представительница ГТРК «Кубань». Золотую гагару за фильм «Не интервью. Жизнь после катастрофы» получила Татьяна Куропаткина. Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил благодарность участникам фестиваля за неравнодушие и талант, подчеркнув, что их работы способствуют продвижению идеи экологической ответственности на международном уровне. Также слова признательности прозвучали в адрес организаторов и жюри за высокий уровень проведения мероприятия. Сургутский район активно развивает свою спортивную инфраструктуру. В поселке Белый Яр началось возведение современного тренировочного комплекса для муниципальной спортивной школы Олимпийского резерва. Новая двухэтажная база площадью более 300 квадратных метров появится рядом с существующим зданием на улице Кедровой. Уже заложен свайный фундамент и смонтирован каркас первого этажа. Внутри разместятся просторный спортзал, удобные раздевалки, тренерские комнаты, а также склад для инвентаря, пункт его выдачи и санитарные узлы. Кроме этого, проектом предусмотрены открытые террасы для отдыха спортсменов. Планируется и улучшение условий для тренировок на свежем воздухе. Будет установлено освещение вдоль лыжной трассы. Общий объем финансирования строительства и оснащения объекта составляет 35 миллионов рублей. Ожидается, что новая база откроет свои двери уже осенью. Стоит отметить, что проект реализуется в рамках принятой в прошлом году районной концепции развития лыжного спорта. Первая подобная блочно-модульная база заработала в январе в Солнечном. Новая в Белом Яре будет почти вдвое просторнее. В перспективе такие же объекты появятся в Лентуре и других населенных пунктах Сургутского района. И последние юные югорчане могут войти в состав хора первых и выступить в Лентуре и других населенных пунктах Сургутского района. И последние юные югорчане могут войти в состав хора первых и выступать на федеральных событиях.

0: Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 9:05, 10 июня, сегодня среда, мы сегодня про мороженое, а мы, это Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Мы выясняем сегодня, от чего вы спасаетесь мороженым, от жары, от плохого настроения, от голода, от одиночества, от боли в горле, плюс 7-950-510-66-66, номер для ваших сообщений, Телеграм и Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра, про свое любимое мороженое, сколько можете съесть, сколько больше всего за раз съедали. Вот я сейчас не могу откровенно вспомнить, сколько там
5: за раз
4: много было съедено. Но вот последнее, я же говорю, ведро мороженого. И мне прямо...
5: сколько там ведро мороженого?
4: Ну,
5: граммов 500,
4: на
5: да?
4: На полкило. И это было...
5: На двоих.
4: Это прям много было, но откровенно
5: на
4: много.
5: На много
4: ну, конечно,
5: полкило?
4: Мы ели-ели-ели-ели, я уже устала есть откровенно это мороженое.
5: Я бы не устал. Ну, правда, полкилограмма мороженого я съедал. Даже, наверное, больше,
4: я думаю, что, конечно, и больше. Просто, знаешь, когда начинаешь уже задумываться о том, что это там отложится у тебя вон там, вон там, вот там. И потом же там сразу давай я смотреть на пользу и на вред, и сколько там жиров, и столько там белков, и всего остального. Понятно, что я понимаю, что оно не совсем полезно. Но хочется же иногда. Что касается, кстати, пользы. А польза, говорят специалисты, тоже от употребления мороженого тоже есть, но надо там прям соблюдать все меры предосторожности.
5: Ну, наверное, при условии того, что это правильное мороженое, сделанное из натуральных продуктов, я думаю, что такую оговорочку надо делать для того, чтобы была польза от мороженого. Оно должно быть правильно приготовлено.
4: Но в любом мороженом совершенно точно есть кальций, фосфор. Они участвуют в регуляции костного обмена и поддерживают здоровое состояние костей и зубов. И есть калий, магний, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в мороженом есть витамины группы В, которые очень благотворно влияют на работу центральной нервной системы. Именно поэтому успокаиваешься, когда ешь мороженое. Что касается количества, я уже говорила, 100 граммов не больше. И вот даже не
5: 100 граммов не больше
4: в день.
5: Это... Нет, ты же говорила
4: раз.
5: Про что-то два раза в неделю можно вообще есть.
4: Ну, можно, да,
5: но
4: 100 граммов, ну, в смысле, за раз 100 граммов, понимаешь? Так
5: вот
4: же, как черешня, так же, как вот эта клубника.
5: Мне кажется,
4: какие-то
5: ученые,
4: рамки вообще.
5: Мы зря придумали ученых. Они, вот мы их придумали, и они начали сразу же нас ограничивать во всем.
4: Что касается потребления мороженого в мире, 15 миллиардов литров ежегодно. 15 миллиардов литров.
5: Это примерно по 2 литра мороженого
4: во всем мире,
5: на каждого человека.
4: На каждого человека.
5: Даже на тех, кто не едал никогда, наверное, мороженое.
4: Но я не знаю таких людей, которые бы, ой, фу, мороженое,
5: да
4: что
5: нет,
4: это?
5: Я к тому, что, наверное, есть люди, ну, не секрет, что у нас есть еще такие уголки нашей вселенной, нашей планеты, на которых люди еще живут настолько отстало, что нам даже представить
4: себе
5: этого невозможно.
4: Нет.
5: Да, и мороженое для них это верх просто технологий, цивилизации.
4: Это возможно, да, возможно. Что касается самых любимых видов мороженого, то мы в смысле россияне
5: люди.
4: В целом, россияне в целом, предпочитаем пломбир. Оптимальный формат этого лакомства – вафельный стаканчик. На втором месте и на третьем месте по популярности эскимо и рожочек. Вот, например, если мне действительно поставят перед выбором, какое мороженое, я выберу пломбир без добавок, просто пломбир без добавок и обязательно в вафельном стаканчике.
5: Я выберу
4: вот эти палочки – это вообще не моя история.
5: Вообще, мне нужно ложку и какую-нибудь емкость, в которую можно побольше этого мороженого положить.
4: Да.
5: И вообще не важно. Вафельный стаканчик, я раньше, в детстве, я его вообще не ел. Я выедал все внутри ложкой, а вафельный стаканчик мама доедала, как правило.
4: Ты как, знаешь, у меня, опять же, подруга есть, которая ест мороженое и выедает оттуда. Она специально купила набор палочек. Она исключительно в вафельном стаканчике ест мороженое, исключительно палочками.
5: Палочками, да. Молодец какая.
4: А стаканчик отдает мне.
5: Да.
4: Ну или там, кому рядом.
5: Зовет тебя каждый раз, да. Сегодня будем есть мороженое, приходи на объедки.
4: Когда мороженое это, и когда оно мне там или кому-то отдает, она принципиально не ест этот вафельный стаканчик, но не любит его.
5: Конечно,
4: это очень удивительно.
5: Это?
4: Хотя рожок
5: для
4: ест.
5: Для челяди придумали, да?
2: Радио Югра.
3: Утро

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. 10 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем плюс 28, в Югорске, Советском, Нягане и Урае 22 градуса выше нуля, в Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте, Нижневартовске 25 градусов выше нуля, в Тюмени плюс 18. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июня, в среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 18 минут. Мы же про мороженое сегодня все утро говорим. От чего вы спасаетесь мороженым?
2: Вкусное.
1: От плохого настроения, от голода, от жары, от жажды, от, ну, в общем, от всего там, да?
2: От стресса, например,
1: в конце концов, да. Есть сообщение от Алены. Алена пишет: доброе утро, Радио Югра и радиоведущие. Люблю мороженое определенной марки «Тюбинский пломбир». Только это мороженое ем, и это не реклама, говорит Алена, и говорит, что продается в Нижневартовске его очень много. И я хочу сказать, что для того, чтобы съездить в Нижневартовск, скажем, поесть это мороженое, можно же совместить сейчас в вот эти вот выходные, Самотлорские ночи, фестиваль Самотлорские ночи, в Нижневартовске обширнейшая программа, концерт группы «Браво» и всяких разных других коллективов, в общем, все это там будет. Ну и плюс ко всему, поехать в Нижневартовск, чтобы поесть там это мороженое и посмотреть товар земли югорской, между прочим, там тоже будет проходить
2: выставка. И вообще здорово, все совпало. Я думаю, стоит ехать.
1: Но нам отсюда сколько от Ханты-Мансийска до Нижневартовска? Километров 700, наверное, да?
2: Ну около этого, да.
1: Приличненькое такое расстояние, но, опять же, не на один день. Впереди 3 выходных. Можно устроить себе такое настоящее клевое путешествие, затариться там мороженым.
2: По всем городам проехаться. В одном переночевать, во втором, в третьем.
1: Тогда не хватит тебе времени.
2: Отгулы придется брать. Так что все, пока.
1: Осторожно с отгулами.
2: На завтра у меня отгул.
1: Больше половины тех, кто любит и ест мороженое, борются со стрессом, с его помощью, и говорят о том, что денег на это тратят немного, примерно 3000 рублей, до 3000 рублей в месяц.
2: В месяц, я понимаю.
1: До 3000 рублей.
2: Нормально.
1: Но я столько не трачу на мороженое.
2: Я тоже не могу, наверное,
1: ем мороженое каждый день. Я его люблю, но я его каждый день откровенно не ем.
2: Мне кажется, если бы мы ели мороженое каждый день, вот эта магия, она бы пропала. Ну, на мой взгляд, так совершенно точно. Мы же и в детстве не каждый день ели мороженое.
1: Ну, в детстве-то вообще...
2: Ну, не каждый ведь день.
1: Нет, не каждый день.
2: Я даже, мне кажется, те люди, которые жили на фабрике, которая производит мороженое, они не каждый день ели мороженое.
1: Ну, не знаю. Юрий пишет: здрасте, у меня дочь не любит мороженое. Как
2: вот это вообще
1: ребенок и не любит мороженое? Удивительно.
2: Ну, я на самом деле тоже, вот я сначала удивился этому, а потом вспомнил, что у меня сын вот с детства, он не ест сгущенку. А я вообще себе не представляю, как это можно не любить сгущенку.
1: Так же, как и мороженое. Игорь пишет: доброе утро, 520 до Нижневартовска. Да ладно, из Ханты-Мансийска 520 до Нижневартовска. Меньше, чем до Тюмени. Решено. Вот она, машина стоит, пожалуйста, тебе.
2: За тюменским пломбиром проще в Нижневартовск.
1: Посмотри-ка,
2: да?
1: По дороге 512 километров. Ну, это я поняла, все, ребята, Сергей тоже написал. Я все поняла. Доброе утро, пишет Сергей. А если вафельный стаканчик хрустящий, это к вопросу о том, что...
2: Ну, в детстве вообще и хрустящий стаканчик не работал. Никак, просто мороженое само было самое вкусное. И мне кажется, стаканчик это было просто такое, ну... Как сказать-то, что ли, издевательство немножко над мороженым. Вот ты такое все вкусное съел, и вафельный стаканчик у тебя остался какой-то совсем невкусный.
1: Не знаю,
2: сейчас, да, хрустящий я обязательно доем.
1: Но сейчас нет.
2: Я такой жадина, что я и не хрустящий
1: так
2: доем.
1: Так сейчас нет хрустящих стаканчиков. Где?
2: Есть. Когда
1: тебе,
2: да блин, когда ты приходишь в какой-нибудь там кафешку, или вот у нас в Болчарах даже было такое, тебе дают стаканчик
1: так
2: хрустящий, вафельный.
1: Дают.
2: Ну да, какая разница, он же стаканчик.
1: Нет,
2: ну то есть по сути-то, по своей, он ведь стаканчик.
1: Но тут другое дело.
2: Ну
1: рожочек это...
2: Это вафля, в любом случае. Хрустящая она или не хрустящая.
1: Ну,
2: рожок
1: не
2: она или стаканчик не имеет значения.
1: Алла говорит: летите в Нижневартовск на самолете. Предлагает она нам и спрашивает: реально у нас в городе нет такого пломбира? И согласна с тобой, что магия исчезает, да? Ты говорил только что. И есть у нас такой пломбир, просто Коля очень редко ходит по магазинам, и поэтому, в смысле, по мороженым, магазинам мороженого.
2: Да.
1: Поэтому он не знает.
2: Вот правда, я не обращаю внимания на какие-то определенные там марки мороженого. Я выбрал, как и многие, мне кажется, выбрал вот для себя одну, которая всегда работает, марка. Ее берешь, вот 100% ты попадаешь в точку. А бывает, когда начинаешь экспериментировать что-нибудь другое, поведешься на красивую упаковку.
1: Я хочу сказать...
2: Там такая ерундятина.
1: Я хочу сказать, что вот то мороженое, про которое ты говоришь, я прям понимаю даже, про какое ты говоришь, оно тоже не все вкусное. Пломбир этой марки классный, шоколадный, класс. А вот то, что вы есть там с этой, с крошкой, ну, это не вкусно.
2: Не знаю, мне понравилось.
1: Да?
2: Да.
1: А мне не очень. Или там, например, есть эскимошечка тоже этой фирмы, там внутри такая шоколадная. Шоколадный стержень. Вот белое мороженое вкусное, которое крем-брюле, но такое себе.
2: А я вот не могу понять смысла вот этот фруктовый лед. Я вообще не понимаю, правда, это проще сосульку, мне кажется, облизать.
1: Слушай, фруктовый лед это очень любимое лакомство,
2: но
1: очень большого количества.
2: Да.
1: Плюс ко всему, это самое полезное мороженое. Ну, то есть это же почти без калорий.
2: Это вообще не мороженое.
1: Вот Юрий говорит, что дочь больше любит лед фруктовый, не мороженое, а в смысле не
2: классическое мороженое, а именно фруктовый.
1: Фруктовый лед это действительно самое полезное. разное мороженое, которое ты можешь себе позволить, в смысле для того, чтобы нигде у тебя ничего не отложилось. Угу. И,
2: Я мороженое ем только для того, чтобы у меня где-то что-то отложилось. Хотя бы хорошее настроение.
0: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
12: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
13: Без возрастных ограничений.
14: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
15: Добро пожаловать в ВТБ.
14: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 29 минут. Про мороженое продолжаем. Ирина пишет: пломбир «Коровка» из «Кореновки». Вкус из детства. Ну, вот здесь я могу, конечно, согласиться. Это одно из самых, на мой взгляд, одно из самых вкусных
2: мороженых. Ну, если уж можно, оказывается, говорить,
1: ну, чуть-чуть,
2: да?
1: Чуть-чуть, один раз сказали, все.
2: Я тоже про это мороженое имел в виду, оно мне больше напоминает вкус из детства.
1: Евгений пишет: от взрослости. Ну, в смысле, от чего вы спасаетесь мороженым? От взрослости. Беря в руку стаканчик пломбира, я на несколько минут возвращаюсь в детство. Эх, если бы еще со вкусом угадать. Евгений, со вкусом угадать, мне кажется, не так уж и сложно.
2: А мне еще очень нравилось в детстве было мороженое «Забава», которое было на палочке, и у него одна половинка была розовенькая, вторая белая. И это был, ну, либо одна была шоколадная, вторая белая. Это было просто потрясающе.
1: А мне нравилось в детстве мороженое. Я не знаю, как здесь, продавали такое или нет, но там точно продавалось мороженое. Оно называлось «Бомба». Оно было на небольшой палочке. Это такое кругленькое было мороженое. Сверху шоколад, внутри пломбир, шоколад, а этот, и посыпано оно было крошкой вафельной.
2: Вкуснятина,
1: по-любому. И ты понимаешь, какое дело? Это мороженое, когда ты его ешь, и в конце, когда у тебя остается, на одной половиночке палочки остается,
2: вот,
1: и оно падает все время.
2: «Забава»
1: оно
2: тоже падало.
1: Время падает. Я не понимаю, почему.
2: Но это потому, что мы были маленькие и очень были увлечены.
1: Но я не такая уж маленькая была.
2: Мне кажется, вот в то время поеданием мороженого мы были настолько увлечены, что даже иной раз не замечали, что вот сейчас оно свалится у тебя уже. Это сейчас взрослый, ты всячески перестраховываешься. А тогда ты процессу поедания мороженого весь отдавался.
1: Ну да.
2: Просто с головой туда залезал в мороженое.
1: Игорь пишет рецепт идеального мороженого, но для него, для Игоря. Берем 2 стаканчика мороженого, стаканчик выкидываем, оставляем только мороженое, отправляем его в глубокую тарелку, поливаем любым вареньем, лучше малиновым. Любым малиновым вареньем. Какого цвета автомобиль ты любишь? Любого, лишь бы черного, понимаешь? Дальше даем немного подтаять, чтобы все превратилось в вязкую жижечку. И все очень вкусно.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре объявлен режим ракетной опасности. В Ханты-Мансийске назвали победителей 30-го международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». В Сургутском районе появится еще одна современная лыжная база. В Югре введен режим ракетной опасности. Глава региона Руслан Кухарук сообщил об этом в своих социальных сетях. Все оперативные службы и ведомства округа переведены в состояние повышенной готовности и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности жителей. Губернатор попросил югорчан сохранять спокойствие и напомнил, что во время действия режима рекомендуется оставаться дома или найти надежное укрытие в виде капитального здания, подземного перехода или паркинга. До сигнала об отмене угрозы не стоит выходить на улицу. В целях безопасности возможны временные перебои с сотовой связью и мобильным интернетом. Кроме того, Руслан Кухарук напомнил, что категорически запрещается прикасаться к обломкам или перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем противовоздушной обороны или беспилотных летательных аппаратах. Обо всех подозрительных объектах необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру экстренных служб 112. Творческий диалог о будущем планеты вновь состоялся в Югре. Накануне вечером в Ханты-Мансийске подвели итоги юбилейного международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить». Как отметил губернатор округа Руслан Кухарук, на протяжении 3 десятилетий это событие объединяет талантливых авторов со всего мира, чье творчество привлекает внимание к острым экологическим проблемам. В этом году в конкурсной программе было представлено более 300 телевизионных работ из 17 стран, затрагивающих темы бережного отношения к природе, экологического воспитания и защиты исчезающих видов. Обладательницей гран-при стала представительница ГТРК «Кубань». Золотую гагару за фильм «Не интервью. Жизнь после катастрофы» получила Татьяна Куропаткина. Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил благодарность участникам фестиваля за неравнодушие и талант, подчеркнув, что их работы способствуют продвижению идеи экологической ответственности на международном уровне. Также слова признательности прозвучали в адрес организаторов и жюри за высокий уровень проведения мероприятия. Сургутский район активно развивает свою спортивную инфраструктуру. В поселке Белый Яр началось возведение современного тренировочного комплекса для муниципальной спортивной школы Олимпийского резерва. Новая двухэтажная база площадью более 300 квадратных метров появится рядом с существующим зданием на улице Кедровой. Уже заложен свайный фундамент и смонтирован каркас первого этажа. Внутри разместятся просторный спортзал, удобные раздевалки, тренерские комнаты, а также склад для инвентаря, пункт его выдачи и санитарные узлы. Кроме этого, проектом предусмотрены открытые террасы для отдыха и спортсменов. Планируется и улучшение условий для тренировок на свежем воздухе. Будет установлено освещение вдоль лыжной трассы. Общий объем финансирования строительства и оснащения объекта составляет 35 миллионов рублей. Ожидается, что новая база откроет свои двери уже осенью. Стоит отметить, что проект реализуется в рамках принятой в прошлом году районной концепции развития лыжного спорта. Первая подобная блочно-модульная база заработала в январе в Солнечном. Новая в Белом Яре будет почти вдвое просторнее. В перспективе такие же объекты появятся в Лентории и других населенных пунктах Сургутского района. И последние юные югорчане могут войти в состав хора первых и выступать на федеральных событиях вместе со звездами российской эстрады. Сегодня последний день приема заявок на конкурсный отбор. 10 лучших голосов региона составят окружной хор, а самые талантливые попадут во всероссийский. В прошлом году сводный хор первых принял участие в 20 федеральных мероприятиях, дважды выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца и исполнил хиты вместе с Акмаль, Дианой Арбениной, Денисом Майдановым и другими известными артистами. Обновленный состав соберет 100 вокалистов от 12 до 18 лет из всех 89 регионов России. Отмечу, подать заявку можно до сегодняшнего вечера на официальном сайте движения первых, зарегистрировавшись и прикрепив видеовизитку. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 июня, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме до 28 градусов тепла в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане и Урае плюс 22, в Междуреченском, Белоярском и Березово 24 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 22, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов выше 0, в Тюмени плюс 18. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июня, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Это я сейчас...
2: Слюной подавилась.
1: Да, конечно, потому что присылают нам фотографии с клевых мороженых, всяких вкусных. Аня прислала фотку. Доброе пасмурное утро. В стаканчике клевое, чуть расплавленное мороженое. Я по виду вижу, что это не здесь куплено. Но так, на всякий случай спросил, в России? Не, в Нячанге.
2: Как ты вот на вид определяешь?
1: Да вижу я, потому что я точно такое же покупала в том же Нячанге.
2: Ну, вообще, на самом деле, если бы стаканчик вот этот не фотографировать, а просто вот внутреннюю часть, вот как вот растаявшее немножко это мороженое. Вот я такое же ем здесь, в России.
1: У нас сейчас такого расплавленного мороженого я вообще давно не видела.
2: Ну вот я когда беру в магазине мороженое, там в каком-нибудь контейнере, что приношу его домой, перекладываю в пиалку его. И оно вот такое получается, когда ты правильно его оттаиваешь немножко.
1: Все те люди, которые в большом шведском магазине покупки делали, теперь его нет, этого магазина, все согласятся со мной, кто пробовал там мороженое. На мой взгляд, вот это самое вкусное было мороженое из всего, что я, ну вот, собственно, ела. Оно же там стоило каких-то копеек. Ну, там что-то 20 рублей, что ли.
2: Я не был
1: или
2: никогда
1: там,
2: вот в этих магазинах.
1: Вот, видишь, ты очень многое пропустил. И когда был этот магазин, я, можно сказать, ну да, пошарашиться там по этому магазину, пошататься, походить и с пустыми руками оттуда обязательно не выйти.
2: И все заляпаю там мороженым обязательно, да, пока хожу.
1: И взять это мороженое, которое стоит, ну, правда, какие-то копейки, но очень вот там, да, хрустящий классный рожок, а это мороженое сверху так вот на этот, как его так, ну, налили, что ли, его там, да?
2: Положили.
1: И, да, ну, положили, это, оно же такое расплавленное, оно,
2: ну, да,
1: понимаешь, мягенькое.
2: Ну да, немножко оно как крем
1: такое,
2: получается, да, такое, да-да-да.
1: И это очень вкусно. Примерно по вкусу такое же, вот, собственно, во Вьетнаме, примерно по вкусу, и примерно по вкусу такое в Таиланде тоже, в аппаратах в таких.
2: Вот такой аппарат, на самом деле, я тебе говорю, вот в Болчарах точно такой же аппарат стоит, как в вашем Нячанге, вот этом вот, вашим зажратом.
1: Прекрати. Игорь прислал классную фотку, шел, слушал вас и купил по пути стаканчик классного мороженого. Мне кажется, там какая-то крошка шоколадная. Игорю Нижневартовску огромный привет от нас.
2: Вот мне всегда было, я никогда не любил ждать, когда мороженое дойдет до той консистенции, когда вот самое вкусное оно становится. Ты человек откуда-то из морозилки достаешь или там с улицы приносишь, оно вот как кусок камня просто практически. И вот в этот момент его есть невкусно.
1: Да почему?
2: Ну потому что, во-первых, тебе надо подождать, когда оно во рту немного растает и вкус появится. А когда ты его ешь просто как снег, вот ты знаешь, насколько холодная масса, что у нее даже вкуса нет. Вот настолько рецепторы замерзают, что ты не чувствуешь вкус. А когда вот дождешься, когда вот оно такое мягонькое станет.
1: Согласна,
2: это просто ведь невероятно.
1: Согласна. Алла написала, прислала сообщение пломбира, как раз таки про какой-то, про который речь шла. Малиновый пломбир той самой фирмы соседнего города. Про Тюмень сейчас я говорю. И вот перед работой, говорит, надо употребить, потому что умнее буду. Ну, ученые же доказали.
2: Совершенно
1: на завтрак
2: точно.
1: Мороженое. Это да. Александр пишет, я в детстве не любил мороженое. В парке отдыха съел, потом накрутился на каруселях до тяжелого состояния. На этом выработался инстинкт.
2: Вот это когда, мне кажется, карусель тут просто таким триггером, что ли, сыграла. Я в детстве дыню также объелся. Правда. Я потом лет 15 вообще не мог даже смотреть на дыню. Поэтому я прекрасно понимаю ваше отношение к мороженому.
1: Если идем на карусель, ни мороженое, ни дыню мы не употребляем.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Автолига выручает. По пути все доставляет.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
7: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на nk.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик НК». Беринг. Квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
11: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 9:54 и отбой ракетной опасности на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Поэтому все сейчас, все, кто дома сидел и ждал этого сообщения, собираемся на работу, теперь уже точно можно. А мы же про мороженое сегодня говорили, закидали нас сообщениями. Виктория пишет: привет, ребята, как бы ни было абсурдно, но в магазине... Не буду говорить, в каком. Ладно. Продается отличное башкирское мороженое. Перепробовали почти все виды. Вкусное. Ну вот, говорит Виктория, теперь я хочу мороженое, а на работу не хочу.
2: На работу не хочу.
1: Виктория, ну вообще ничего вам не мешает встать сейчас с вашего рабочего места, быстренько сходить в этот магазин, если он находится...
2: Технологический перерыв какой-нибудь, да. Выбрать время или в обеденный перерыв сходить купить.
1: И съесть этого клевого мороженого.
2: Можно поделиться с кем-нибудь еще, с коллегами.
1: Легко, с нами, например. Сергей пишет: эскимо, рожок, стакан. Выбирай любой, ты план. Тает быстро, не зевай, наслаждайся, не скучай. Я хочу сказать, что не только Сергей большой любитель писать
2: про
1: стихи
2: мороженое.
1: Про мороженое, да, есть еще Антон, который снабжает нас стихотворениями. И вот очередной стих от Антона. Я, откровенно говоря, еще его не читала. Я, честно, не знаю, можно ли такое читать. Ну ладно. Купил пломбира я стакан. Ну все, я снова мальчуган. Реву, как в детстве, ну копии. И в шорты делаю пипи. Но мой порыв не оценили и в психбольницу позвонили. Обидно мне взрослеть. Опять не дали в Дэнди поиграть. Антон, слушайте, давайте так. У меня есть дома Дэнди. Мне...
2: Если вы в штаны пипи делать не будете, то Даша даст поиграть.
1: Я вообще легко. Да? И ты знаешь о том, что эту приставку мне подарили, когда мне было 39 лет. Ну, то есть вот мне на 39 лет подарили приставку. И я же...
2: Какое счастье. У тебя прям приставка, там вот эти, как они, кассеты, не кассеты, как они назывались? Картриджи вставляются, да?
1: Да.
2: Ты знаешь о том, что сейчас есть деньги на флешке? Вот, ну, типа,
1: да,
2: вот
1: у меня
2: флешечка
1: там нет,
2: такая,
1: нет, карточек нет, там уже встроено 3333 игры, уже, да? Что-то такое, да.
2: Танчики,
1: конечно,
2: есть
1: и танчики, и контра, и Марио, и мы вообще про мороженое. Я согласна абсолютно. Быстренько можешь сейчас результаты голосования, мне, к сожалению, сегодня не видно, кто-то мне заблокировал вход во ВКонтакте.
2: От жары спасаются с помощью мороженого 58% наших слушателей. Или от плохого настроения 62%, и это лидер сейчас. От голода тоже нашлись несколько человек, 6, почти 7%. От голода спасаются, от одиночества чуть больше 10%, и от боли в горле совсем немножко, 3 с небольшим процентом.
1: Ну, отлично. Значит, сегодня все в технологический перерыв, или там в обеденный, или в какой-то другой перерыв, просто идем, покупаем мороженое, отмечаем праздник сегодняшний. Виктория пишет: Антон, у меня тоже есть и Дэнди, и Сега. Виктория, теперь уже я заинтересовалась. Вадим спрашивает: доброе утро, прослушал, где продается башкирское мороженое. Вадим, я сейчас вам лично напишу,
2: да, да,
1: где
2: да.
1: продается башкирское
2: Хотя
1: мороженое.
2: Хотя мы сегодня столько уже разрекламировали мороженое.
1: Но и тем не менее.
3: Утро начинается здесь.

0: 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре отменен режим ракетной опасности. Югорские огнеборцы ликвидируют 2 лесных пожара. Юные таланты Югры могут войти в сводный хор первых. Губернатор Руслан Кухарук объявил об отмене режима ракетной опасности в Югре. Тем не менее, в условиях повышенной готовности важно оставаться информированным, чтобы первыми узнавать о любых возникающих рисках, будь то ракетные угрозы, атаки БПЛА или другие чрезвычайные ситуации, югорчанам настоятельно рекомендуется подписаться на официальный канал в мессенджере МАКС РСЧС Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Это позволит вам оперативно получать важные оповещения. Общественная наблюдательная комиссия Югры в 7-й раз обновила свой состав. 20 активных граждан приняли присягу и получили мандаты, позволяющие контролировать соблюдение прав человека в местах лишения свободы. И теперь они могут беспрепятственно посещать учреждения Федеральной службы исполнения наказаний и МВД. На церемонии также были отмечены значительные достижения предыдущего состава комиссии. За 3 года активисты провели 232 проверки всех региональных мест содержания под стражей. Югра также стала лидером в создании центров пробации для бывших заключенных, открыв 3 таких локации. Успешный югорский опыт вызвал интерес у более чем 50 регионов России. Окружной уполномоченный по правам человека Наталья Стрибкова отметила, что общественная наблюдательная комиссия активно занимается не только условиями содержания, но и помогает решать жизненные проблемы заключенных, например, в вопросах сохранения жилья, взаимодействия с судами и прокуратурой. Авиалесоохрана Югры сражается с огненной стихией сразу в 2 муниципалитетах округа. Сегодня в зеленых массивах зарегистрировано 4 возгорания общей площадью почти 97 гектаров. Термоточки зафиксированы в Сургутском и Нижневартовском районах. На местах работают 54 огнеборца и авиатехника. Угрозы населенным пунктам нет. Служба авиалесоохраны призывает югорчан в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 8-34-67-33-15. 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Юные югорчане могут войти в состав хора первых и выступать на федеральных событиях вместе со звездами российской эстрады. Сегодня последний день приема заявок на конкурсный отбор. 10 лучших голосов региона составят окружной хор, а самые талантливые попадут во всероссийский. В прошлом году сводный хор первых принял участие в 20 федеральных мероприятиях, 2 выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца и исполнил хиты вместе с Акмалем, Дианой Арбениной, Денисом Майдановым и другими известными артистами. Обновленный состав берет 100 вокалистов от 12 до 18 лет из всех 89 регионов России. Отмечу, подать заявку можно до сегодняшнего вечера на официальном сайте движения первых, зарегистрировавшись и прикрепив видеовизитку. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.
2: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
3: 10:04, 10 июня. Сегодня среда. Николай Вдонин.
4: Даша Кузнецова.
3: Доброе утро. И новость, которая, новость, которую должны знать все, мне кажется. Тут аналитики посчитали. В среднем на покупки на маркетплейсах мы в среднем тратим 27 тысяч рублей в месяц. 27 тысяч рублей в месяц. И чаще всего покупаем одежду, обувь, товары для дома, мелкую какую-то там бытовую технику, а еще в списке и чаще всего покупаем одежду, обувь, товары для дома, мелкую какую-то там бытовую технику, а еще в списке популярных онлайн-покупок

0: в них наушники есть и камера встроенная.
1: Нельзя же?
0: Чисто посмотреть, попробовать. Мы не для того, чтобы следить за соседями. Просто на самом деле нам, как двум пацанам, а как мы знаем, мужчины,
1: я напомню,
0: случайно...
1: просто Коля 47 выживший, и да. Сережа, сколько там ему?
0: 45.
1: Мальчишечки.
0: Но мы никогда не видели вот такого сочетания. Очки и наушники вот одновременно. Ага. И тоже цена. Но это Китай, они там, мне я кажется, понимаю, вообще
1: да.
0: все...
1: Просто как все сложилось. Вы такие сидели, рубль, кино штучка, смотрели, например, кучка. Да, и ели мороженое, предположим, да. И Серега
0: примерно
1: такой
0: так
1: тебе говорит, Колян, смотри,
0: я тут
1: что
0: такую
1: есть.
0: Я штуку нашел, да, смотри, наушники с очками. Представляешь тебе? Я говорю, нет, я никогда такого не видел. Он говорит, а еще есть? А, мы заказали одни очки. Все, уже молниеносно практически.
1: Конечно.
0: Там 200 рублей всего стоит с копейками.
1: Ерунда.
0: И он смотрит, говорит, а вот еще одни очки, в них есть наушники и камера. Давай заказываем вторые. Я говорю, все, давай, если что, меняться будем. И вот заказали. Ну, это, знаешь, из серии покупок, которые, ну, в прикол, что ли, куплю.
1: Принеси, когда придут эти очки, принеси. Я хочу посмотреть и послушать, как это все выглядит, потому что...
0: Обязательно.
1: Ну, просто это интересно, мне самой интересно.
0: Конечно,
1: сама бы я не купила.
0: Если у Сережки отниму, то он вдруг...
1: Да. Но это тоже до 1000 рублей примерно, да, товары такие? А, нет, гиря только там что-то какая-то, видимо, дорогая.
0: Ну, гиря 3000 стоит, да.
1: Ну, нормально.
0: Дороговато еще.
1: Ты можешь сказать, что ты за 27 тысяч плюс-минус?
0: Нет, нет, нет. Бывает такое, конечно, что я в месяц трачу достаточно много денег, когда большие покупки делаю. Mm-hmm. Там через месяц я покупаю собаке корм, это 6 uh-huh. тысяч. Mm-hmm. И плюс там те обычные покупки, которые я совершаю. Но на самом деле я там вплоть до носки, трусы.
1: Ну, понятно,
0: там
1: все на маркетплейсе. То есть
0: мелкие
1: в обычный магазин
0: вещи,
1: уже не ходишь.
0: В итоге получается много mm-hmm. денег, да.
1: Если, вот я сейчас открыла то, что я купила mm-hmm. На маркетплейсе. Вчера я купила себе тренажер для тенниса, для большого. Потому что
0: теннис
1: я...
0: не натренированный у тебя, да? Но... Надо его тренировать, понятно.
1: Да, я просто ощутила. Ощутила острое желание возобновить вот эти все тренировки. Ну, я просто умею играть в большой теннис.
0: Я понимаю, я знаю, да.
1: Вот купила себе тренажер, чтобы никого не мучить, да? Чтобы пошли со мной поиграем.
0: Сейчас ты, наверное, уже в средний теннис умеешь играть,
1: еще не в большой. Да, конечно, я в маленький сейчас умею, только в зародышевый, потому что сколько лет прошло. Еще купила себе очередную губку для мытья автомобиля. Она такая мягкая, понимаешь, там все отзывы посмотрела, там все, машину не... А я же только керамику сделала. Мне же надо, чтобы практически, чтобы вот гладило что-то, да? Ага. И еще купила шнур для москитной сетки, для того, чтобы поменять себе москитную сетку.
0: В решетку туда вставить,
1: да,
0: в рамку.
1: Ну, понимаешь, я же посмотрела в интернете, можно самому это все сделать.
0: Самому
1: ну
0: можно,
1: и все,
0: ну хорошо.
1: Спокойно купила набор весь вместе с тыкалками, как, и все, понимаешь?
0: Тыкалки так и называются, да, я так понимаю?
1: Ну, там какие-то лопатки, какая-то ерунда, какая-то кругленькая штучка. Спокойно заменить можно старую сетку, не нужно вызывать специально обученного человека. Более того, не нужно платить, ого-го, сколько денег, понимаешь?
0: Нет, с этим все понятно. Мне интересно, ты когда на мойку приезжаешь машину мыть, ты вот эту губку даешь мойщикам, да, говоришь, вот вы вот это вот свое не надо, уберите.
1: Смотри.
0: Вот вам моя губка, ей мой.
1: Моя губка, моя тряпка, которую вытирать, да, понимаешь?
0: И половина стоимости мойки тоже мне, да?
1: И, возможно, какое-нибудь средство, которым нужно протереть внутри автомобиля. Я не могу, когда трут одной тряпкой там и внутри, и снаружи, поэтому у меня есть специальные три тряпки, которые, собственно,
0: Подожди,
1: я...
0: ладно, первая снаружи, другая внутри,
1: ну, одна
0: а третья...
1: Ну, одна намокла, взял сухонькую, чтобы кузов протереть, понимаешь?
0: А почему тогда не четыре?
1: Ну, потому что три...
0: То есть в салоне две,
1: нет, в салоне одной. В салоне одной достаточно, пыль протер. Вот это вот я еще раз тебе говорю, я не люблю какие-то спецсредства, потом, когда, на которые там все видно, вот это все потом липкое, клейкое, вонючее. Я это не люблю. Мне надо, чтобы было...
0: Съездила на мойку, у меня машина липкая, клейкая, вонючая, да?
2: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. Сегодня 10 июня, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме днем плюс 28, в Югорске, Советском, Нягане, Урае 22 градуса выше 0, в Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов тепла, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июня, в среду.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:18. Мы призываем всех готовиться к игре, которая случится в 10:40. Игнат Николаевич на готове. И он уже много всего интересного придумал. А сегодня кто?
3: Сегодня ты мне загадываешь
2: слово. Готов?
3: Он придумал. Да, конечно, я готов.
2: Я готов, и он готов. Я очень надеюсь на то, что это будет такое же легкое слово. Я опять с первой попытки.
3: Фигушки. Чукча два раза на одни грабли не наступает.
2: А мы перемещаемся в Эстонию, а там разного рода соревнования проходят. И вот, например, чемпионат по поросячьему визгу. То есть, понимаешь, у людей проблемы какие. Давайте примем участие в чемпионате по поросячьему визгу.
3: Интересно, принимают участие в этом чемпионате не люди, я так понимаю.
2: Люди?
3: Люди принимают участие.
2: Люди,
3: человек. Не вот это вот, когда
2: нет.
3: На телегу хряка
2: нет,
3: самого большого
2: свинья.
3: И поехали
2: нет,
3: на ярмарку, нет?
2: Нет, ты их оставляешь дома, ага. Потому что они тебя учили хрюкать и визжать. А ты всему, чему научился, должен показать на этом чемпионате. Там нужно было лучше всего завизжать, лучше всех похрюкать, а жюри, собственно, должны были оценить силу, зрелищность и правдоподобность.
3: Это, мне кажется, так же, как у нас есть вот какое-то шоу, когда голос, или как это называется, и когда за спиной поют, они не поворачиваются, да? И вот мне кажется, тут надо тоже такой же конкурс, чтобы отвернутые были от участников соревнований члены жюри, и только по визгу, да.
2: Нет?
3: Это настоящая свинья или нет? Вот так вот, чтобы было.
2: Короче, дядька один там победил, он лучше всех повизжал, он лучше всех похрюкал, было больше всех правдоподобно, жюри подарили ему пол туши свиньи и колбасу, и свои и второй туши.
3: И второй половины туши, да, видимо.
2: Я просто подумала, как люди, которые принимают такие решения, что, куда поедем соревноваться? Так в Эстонию поехали, там вот. Вот это,
3: представь, вот рос где-нибудь, не знаю, в Кантемансийске маленький мальчик, который филигранно умел хрюкать с самого детства. Хрюкать и визжать по-поросячьи. Родители не знали, куда ему приткнуться вообще. Он больше ничего не умеет. Представь. Слушай, и тут, вот сегодня буквально мальчику исполнилось, там, не знаю, 12. И они услышали объявление о том, что в Эстонии сейчас проходит фестиваль по хрюканьям. И только что определилось будущее пацана этого. Представь
2: нет,
3: себе.
2: Я все-таки...
3: Тренера знаешь, надо теперь нанять хорошего.
2: Я хочу сказать,
3: хорошего.
2: Что как хорошо, что у нас существует Шенген.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
5: Добро пожаловать в ВТБ.
4: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре отменен режим ракетной опасности. Югорские огнеборцы ликвидируют 2 лесных пожара. Юные таланты Югры могут войти в сводный хор первых. Губернатор Руслан Кухарук объявил об отмене режима ракетной опасности в Югре. Тем не менее, в условиях повышенной готовности важно оставаться информированным, чтобы первыми узнавать о любых возникающих рисках, будь то ракетные угрозы, атаки БПЛА или другие чрезвычайные ситуации, югорчанам настоятельно рекомендуется подписаться на официальный канал в мессенджере МАКС РСЧС Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Это позволит вам оперативно получать важные оповещения. Общественная наблюдательная комиссия Югры в седьмой раз обновила свой состав. 20 активных граждан приняли присягу и получили мандаты, позволяющие контролировать соблюдение прав человека в местах лишения свободы. И теперь они могут беспрепятственно посещать учреждения Федеральной службы исполнения наказаний и МВД. На церемонии также были отмечены значительные достижения предыдущего состава комиссии. За 3 года активисты провели 232 проверки всех региональных мест содержания под стражей. Югра также стала лидером в создании центров пробации для бывших заключенных, открыв 3 таких локации. Успешный югорский опыт вызвал интерес у более чем 50 регионов России. Окружной уполномоченный по правам человека Наталья Стрибкова отметила, что общественная наблюдательная комиссия активно занимается не только условиями содержания, но и помогает решать жизненные проблемы заключенных, например, в вопросах сохранения жилья, взаимодействия с судами и прокуратурой. Авиалесоохрана Югры сражается с огненной стихией сразу в 2 муниципалитетах округа. Сегодня в зеленых массивах зарегистрировано 4 возгорания общей площадью почти 97 гектаров. Термоточки зафиксированы в Сургутском и Нижневартовском районах. На местах работают 54 огнеборца и авиатехника. Угрозы населенным пунктам нет. Служба авиалесоохраны призывает югорчан в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 8-34-67-33-15. 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Юные югорчане могут войти в состав хора первых и выступать на федеральных событиях вместе со звездами российской эстрады. Сегодня последний день приема заявок на конкурсный отбор. 10 лучших голосов региона составят окружной хор, а самые талантливые попадут во всероссийский. В прошлом году сводный хор первых принял участие в 20 федеральных мероприятиях, 2 выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца и исполнил хиты вместе с Акмалем, Дианой Арбениной, Денисом Майдановым и другими известными артистами. Обновленный состав берет 100 вокалистов от 12 до 18 лет из всех 89 регионов России. Отмечу, подать заявку можно до сегодняшнего вечера на официальном сайте движения первых, зарегистрировавшись и прикрепив видеовизитку. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. Сегодня 10 июня, среда. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 29 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойговском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 28, в Югорске, Советском, Нягане и Урае 22 градуса выше нуля, в Междуреченском, Белоярском и Березово плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов выше нуля, в Тюмени плюс 20. Это был прогноз погоды на сегодня, 10 июня, в среду.
0: Радио Югра.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:39. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Ваши подсказки мне очень нужны. Сегодня Коля будет отдуваться вместе с Игнатом Николаевичем, поэтому...
3: Я один буду отдуваться. Игнат Николаевич вчера уже все придумал.
2: Отдулся уже.
3: Да. Теперь моя очередь.
2: Все помощники, все, пожалуйста, ко мне сюда. Я сейчас чувствую себя Белоснежкой, которая выходила в лес и... И все животные к ней приходили. Ну, там же она пела, и все к ней, она всех подзывала. Вот я сейчас тоже. Давайте, пожалуйста, все ко мне сюда. Все мои помощники, потому что без вас точно не справится. 2-0 в недельном зачете. Мы должны укрепить этот результат.
3: Давайте. Но если ты так будешь петь, то, я думаю, животные будут убегать. Поэтому тебе надо тут подработать маленько, мне кажется.
2: Я же не животных зову, понимаешь?
3: С голосом чуть-чуть что-то.
2: Я же людей, понимаешь?
3: Перековал, чтобы Кузнецкий бил, что ли, не знаю.
2: Лишь бы Урсула злая не пришла и не отрубила мне голос совсем.
3: Итак, поехали. Так. Вот Елена пишет уже, что они готовы. Я думаю, что
2: и
3: все петь, готовы, так же, как Елена.
2: И все.
3: Итак,
2: давайте.
3: Поехали. Ага. Это главная роль в пьесе, которую ты играешь сам для себя, и зрители, даже если их нет, аплодируют стоя.
2: Сценарий?
3: Нет.
2: Ага.
3: Это щит, который не пропускает стрелы чужих обид.
2: Прогноз, пишет
3: нет,
2: Елена. Подожди, характер, говорю
3: нет.
2: Я. Ага, ладно.
3: Это девиз рыцаря современности. Я не прошу милости, я добываю ее сам.
2: Расчет, пишет Елена. Помощники, кроме
3: нет.
2: Елены, я вас жду. Гордость, пишет Елена. Михаил пишет жизнь. Екатерина пишет самооценка. Самооценка, так подожди, судьба, пишет гузель. Стойкость и самодостаточность.
3: Я на самом деле не ожидал, что все так быстро будет.
2: Все, что ли?
3: Да, уже все. Да, Елена там.
2: Подожди, подожди. Динара пишет стойкость, самодостаточность.
3: Давай,
2: Екатерина пишет уверенность. Самостоятельность пишет Светлана. Преувеличение пишет Елена. Самооценка еще написала. А какое слово-то было?
3: Гордость.
2: Гордость.
3: Гордость — это гордость.
2: Елена!
3: Да как так-то?
2: Виктория написала отстраненность. Гордость.
3: У меня такое ощущение,
2: Елена!
3: Что мы с тобой какую-то высшую миссию выполняем. Мне кажется, мы состыковываем искусственный интеллект, логику искусственного интеллекта с человеческой логикой.
2: Да, возможно.
3: И вот, по крайней мере, тех людей, которые в компании с нами находятся, мы уже приучили к этому.
2: Да, легко. Я согласна с тобой. Айгуль еще написала. Сейчас давайте все прочитаем, потому что люди стараются, пишут. Просто очень быстро получилось отгадать. Надо было дать возможность всем еще подумать.
3: Люди сейчас сначала сказал нет, а потом, думаю, люди куда-нибудь зайдут, ну что.
2: Да,
3: не в то место совсем, да.
2: Равнодушие, пишет Айгуль. Девятую роту вспомнил. Почему, Даниэль?
3: Это потом я тебе
2: Михаил
3: расскажу.
2: Плачет и говорит, что все занавес. Елена радуется, потому что помогла мне. Так, всем огромное спасибо. И 3-0. Ребята, мы ведем. Завтра уже, конечно, Николаю нет смысла что-то.
3: Да,
2: хотя,
3: ну,
2: ладно.
3: Попробуем, попробуем.
2: Ладно.
3: Вообще, на самом деле, меня вот разбирает гордость за то, что у нас такие умные радиослушатели.
2: Да,
3: вот
2: клево.
3: Я, правда, я
2: это
3: вот
2: все песня моя.
3: Никогда не могу догадаться. Песня, думаешь, твоя?
2: Конечно. И все, у всех мозг
3: ой, не пой никогда больше, пожалуйста, у меня выключается.
1: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто... быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
6: А, тот самый цветочный у молотка?
7: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
6: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации.
0: Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:48. Овные звезды говорят, что экономить свои нервы порой труднее, чем деньги. Но вам уже, в конце концов, стоит этому научиться.
1: Тельцы, сегодня в любой непредвиденной ситуации вы найдете компромиссы, и все останутся довольны.
0: Близнецы, не горячитесь сегодня при общении с малознакомыми людьми. Кто знает, может, они вам еще пригодятся.
1: Раки, сегодня смело входите в любые двери, которые перед вами открываются.
0: Львы, сегодня не спешите тратить полученные легким путем деньги.
1: Девы, сегодня проявляете инициативу в делах, только если обстоятельства благоприятны для
0: весы,
1: этого.
0: Весы, вы даже не догадываетесь, какой день для вас запланировали звезды. Готовьтесь удивляться.
1: Скорпионы, сегодня встретитесь с старым другом, вам точно есть что с ним обсудить.
0: Стрельцы, не стоит сегодня действовать в чужих интересах. Сохраняйте нейтралитет.
1: Козероги, сегодня удачное совпадение позволит добиться успеха там, где его никто не ожидал.
0: Водолеи, если сегодня вам захочется срочно восстановить справедливость, то это легко получится.
1: Рыбы, сегодня был благоприятный день, чтобы поговорить о важных вещах с близкими.
2: Радио Югра.
3: Все в порядке будет, все в порядке.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:55. Быстренько про мошенников. Между прочим, телефонные мошенники здесь у нас, в Ханты-Мансийском автономном округе, они продолжают использовать старые и конечно же, пользуются новыми схемами обмана. Они продолжают маскироваться под сотрудников банков, полиции, социальных служб, коммунальных организаций. Звонят от имени банков, правоохранительных органов, социального фонда, операторов связи. Предлагают перерасчеты, проверку счетчиков, инвестиций, быстрый заработок. И все чаще применяется не один звонок, а целая серия с участием разных якобы сотрудников, которые выстраивают очень доверительный разговор и усиливают давление на человека. И по оценкам специалистов, в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди старше 65 лет. И даже выявили час пик активности этих мошенников. Он приходится на дневные часы с 10 до 14. Это самое-самое время, так сказать, прайм-тайм для мошенников.
3: Но, скорее всего, когда рядом нет людей, которые могут помочь, там, например, взрослые люди, которые не придут на помощь, там, детям, скажем, или пенсионерам. Да. И, на мой взгляд, вот для того, чтобы всю эту схему на корню прервать, надо не допустить первого звонка.
2: Да, конечно.
3: Незнакомый номер.
2: Не берем трубку.
3: Непонятные вещи, которые вам говорят.
2: Не берем трубку.
3: Молчание, когда сразу же вы поднимаете трубку и ничего не слышите. Тоже кладите, да и все.
2: Да,
3: вот
2: и
3: у меня
2: все.
3: Буквально вчера звонили, причем даже номер сейчас, название организации даже пишут. Я уже не помню, что там за организация, но тоже сразу же позвонили, молчание в трубке, потом, а вы не хотите там что-то куда-то?
2: Не хотим.
3: И все, я разговаривать даже не стал.
2: Более того, мама вчера мне сообщила о том, что ее вчера атаковали мошенники в один из мессенджеров, стали присылать ей сообщения, прямо имя, фамилия, отчество, год рождения, дата рождения.
3: Это неудивительно.
2: Адрес и все остальное. Вы одна единственная остались, у кого задолженность там за какую-то там штуку. А если вы сейчас этого не сделаете, мы отключим вам свет, воду, в общем, все, вообще перекроем.
3: Дыхание,
2: канализацию.
3: Все, да.
2: И если вы сейчас не перейдете там по этой ссылке, и если вы сейчас не сделаете эти шаги, то все пропало, понимаешь, практически выселим тебя из квартиры. Ну, понятно, что это мошенники, ни в коем случае вестись на такие угрозы, я по-другому сказать это не могу.
3: Да, конечно.
2: Нельзя, вы понимаете прекрасно, что никто вас никуда, и никаких, если у вас, вы знаете, что и долгов, то у вас никаких нет. Тем более вообще не реагируйте, не переходите ни по каким ссылкам. Прощаемся, до завтра. Завтра четверг, последний рабочий день
3: почти
2: недели.
3: Почти как пятница.
2: Да, только четверг. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: До завтра, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре отменен режим ракетной опасности. Югорские огнеборцы ликвидируют два лесных пожара. Гостей фестиваля «Самотлорские ночи» ждет гастрономическое путешествие по Югре. Губернатор Руслан Кухарук объявил об отмене режима ракетной опасности в Югре. Тем не менее, в условиях повышенной готовности важно оставаться информированным, чтобы первыми узнавать о любых возникающих рисках, будь то ракетные угрозы, атаки БПЛА или другие чрезвычайные ситуации, югорчанам настоятельно рекомендуется подписаться на официальный канал в мессенджере Макс РСЧС Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Это позволит оперативно получать важные оповещения. Общественная наблюдательная комиссия Югры в седьмой раз обновила свой состав. 20 активных граждан приняли присягу и получили мандаты, позволяющие контролировать соблюдение прав человека в местах лишения свободы. Теперь они могут беспрепятственно посещать учреждения Федеральной службы исполнения наказаний и МВД. На церемонии также были отмечены значительные достижения предыдущего состава комиссии. За три года активисты провели 232 проверки всех региональных мест содержания под стражей. Югра также стала лидером в создании центров пробации для бывших заключенных, в три таких локации. Успешный югорский опыт вызвал интерес у более чем 50 регионов России. Окружной уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова отметила, что общественная наблюдательная комиссия активно занимается не только условиями содержания, но и помогает решать жизненные проблемы заключенных, например, в вопросах сохранения жилья, взаимодействия с судами и прокуратурой. Авиалесоохрана Югры сражается с огненной стихией сразу в двух муниципалитетах округа. Сегодня в зеленых массивах зарегистрировано 4 возгорания общей площадью почти 97 гектаров. Термоточки зафиксированы в Сургутском и Нижневартовском районах. На местах работают 54 огнеборца и авиатехника. Угрозы населенным пунктам нет. Служба авиалесоохраны призывает югорчан в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить об этом в экстренные службы по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Гости и участники фестиваля «Самотлорские ночи» смогут оценить вкусы Югры. С 12 по 14 июня в Нижневартовске состоится выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свою продукцию представят более 150 производителей региона. Посетителям будут доступны местные деликатесы от рыбы и оленины до кедровых сладостей и сибирского иван-чая. Также откроются фудкорт с северной кухней, тематические фотозоны и лаунж-пространство, где можно будет отправить открытку и узнать о туристических маршрутах Югры. Кроме того, гостей мероприятия ждет большая концертная программа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
9: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
10: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Пионерском при пожаре в частном доме погибла женщина. В Ханты-Мансийске состоялась вдохновляющая встреча с героем России Сергеем Рыжиковым. Гостей фестиваля «Самотлурские ночи» ждет гастрономическое путешествие по Югре. Трагедия в поселке Пионерский Советского района. В результате пожара в частном доме погибла женщина. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного около 4 часов утра. Прибывшие на место расчеты столкнулись с сильным задымлением. По словам хозяина строения, внутри оставался человек. Спасатели немедленно приступили к поиску и тушению. Огонь, вспыхнувший в одной из комнат, удалось оперативно локализовать и ликвидировать. К сожалению, в ходе разбора завалов было обнаружено тело погибшей. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неосторожность при курении. Теперь специалистам МЧС предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия. В Национальном центре «Россия» в Югре состоялась встреча с героем России, космонавтом-испытателем Сергеем Рыжиковым. Он рассказал, как взгляд на Землю с орбиты помогает по-новому осмыслить вопросы бережного отношения к ресурсам. По словам гостя, современные спутниковые технологии позволяют контролировать состояние лесов, водоемов и оперативно выявлять экологические проблемы. Особый интерес у участников вызвал рассказ о жизни на Международной космической станции. Сергей Рыжиков отметил, что на орбите остро ощущается ценность воды, воздуха и каждого предмета, поскольку доставка грузов требует огромных затрат. Также космонавт ответил на вопросы о работе экипажа, подготовке к выходам в открытый космос и психологической совместимости во время длительных экспедиций. Завершая встречу, герой России подчеркнул, что забота о планете начинается с человека. По его мнению, основой любых изменений должна стать экология души, ответственное отношение к себе, близким и окружающему миру. В Сургуте будут судить 17-летнего подростка за пособничество мошенникам. Городская прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. По данным следствия, осенью прошлого года юноша нашел в интернете незаконную подработку. Анонимный куратор поручил ему искать людей, готовых продавать доступ к своим банковским картам. Молодой человек уговорил знакомого передать пластик и пароли от личного кабинета неизвестным. В итоге аферисты использовали счет для перевода и обналичивания похищенных денег. Теперь предприимчивому сургутянину грозит наказание за неправомерность. Правомерный оборот средств платежей. И последнее. Гости и участники фестиваля «Самотлурские ночи» смогут оценить вкусы Югры. С 12 по 14 июня в Нижневартовске состоится выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свою продукцию представят более 150 производителей региона. Посетителям будут доступны местные деликатесы от рыбы и оленины до кедровых сладостей и сибирского иван-чая. Также откроются фудкорт с северной кухней, тематические фотозоны и лаунж-пространство, где можно будет отправить открытку и узнать о туристических маршрутах Югры. Кроме того, гостей мероприятия ждет большая концертная программа. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России» — позитивные изменения в жизни страны.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио.

0: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. В Пионерском при пожаре в частном доме погибла женщина. В Ханты-Мансийске состоялась вдохновляющая встреча с героем России Сергеем Рыжиковым. Югорские защитники Отечества готовятся к масштабному спортивному событию. Трагедия в поселке Пионерский Советского района. В результате пожара в частном доме погибла женщина. Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного около 4 часов утра. Прибывшие на место расчеты столкнулись с сильным задымлением. По словам хозяина строения, внутри оставался человек. Спасатели немедленно приступили к поиску и тушению. Огонь, вспыхнувший в одной из комнат, удалось оперативно локализовать и ликвидировать. К сожалению, в ходе разбора завалов было обнаружено тело погибшей. Предварительно установлено, что причиной возгорания стала неосторожность при курении. Теперь специалистам МЧС предстоит установить все детали и обстоятельства происшествия. Напряженными выдались минувшие сутки. На дорогах Югры было зарегистрировано 5 серьезных аварий, в которых один человек погиб, еще 6 пострадали. Трагедия произошла накануне вечером в Ханты-Мансийском районе. На трассе в сторону Пытьяха водитель БМВ сбил выбежавшего на проезжую часть лося. В результате столкновения с животным 21-летняя пассажирка иномарки скончалась до приезда скорой. Еще один попутчик и сам автомобилист попали в больницу. Другое серьезное ДТП случилось на подъезде к селу Тундрино в Сургутском районе. Там с дороги слетела Audi, из-за чего пострадала 16-летняя девушка, находившаяся в салоне автомобиля. Как выяснили полицейские, 20-летний водитель получил права всего год назад, но уже успел отличиться. Его неоднократно наказывали за превышение скорости. В Национальном центре «Россия» в Югре состоялась встреча с героем России, космонавтом-испытателем Сергеем Рыжиковым. Он рассказал, как взгляд на Землю с орбиты помогает по-новому осмыслить вопросы бережного отношения к ресурсам. По словам гостя, современные спутниковые технологии позволяют контролировать состояние лесов, водоемов и оперативно выявлять экологические проблемы. Особый интерес у участников вызвал рассказ о жизни на Международной космической станции. Сергей Рыжиков отметил, что на орбите остро ощущается ценность воды, воздуха и каждого предмета, поскольку доставка грузов требует огромных затрат. Также космонавт ответил на вопросы о работе экипажа, подготовке к выходам в открытый космос и психологической совместимости во время длительных экспедиций. Завершая встречу, герой России подчеркнул, что забота о планете начинается с человека. По его мнению, основой любых изменений должна стать экология души, ответственное отношение к себе, близким и окружающему миру. И последнее. Сборная Югры примет участие в Кубке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе среди защитников Отечества. Он пройдет в Челябинске с 29 июня по 5 июля. Турнир объединит более 300 ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции из 6 регионов Урала. Югру представят свыше 50 спортсменов. Они выступят во всех 14 дисциплинах программы, среди которых волейбол сидя, мини-футбол, плавание, пауэрлифтинг, стрельба из лука, легкая атлетика и шахматы. Особенностью турнира станет участие семей спортсменов. Родные ветеранов не только поддержат участников, но и сами выйдут на старты. Стоит отметить, что югорчане подходят к турниру с серьезными амбициями. Весной на окружном кубке защитников Отечества в Екатеринбурге они завоевали 9 медалей, 4 из которых оказались золотыми. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Если буду чаще на свежем воздухе, появится энергия.
2: Мечтайте без «если». В жилом комплексе «Прио» в Тюмени хвойный парк под окнами, 47 видов растений и большая площадка для прогулки с собаками. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энкострой». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Главное управление МЧС России по Югре и Центр занятости населения наладили тесное сотрудничество. Лось спровоцировал смертельное ДТП в Ханты-Мансийском районе. Югорские защитники Отечества готовятся к масштабному спортивному событию. Главное управление МЧС России по Югре и окружной центр занятости населения объединили усилия в части поддержки граждан. Стороны заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленное на помощь в трудоустройстве тем, кто потерял работу или активно ищет новые возможности. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям. Документ призван облегчить их адаптацию к гражданской жизни и содействовать трудоустройству, в том числе в системе МЧС Югры. Стороны будут совместно проводить мероприятия, консультировать и информировать соискателей. Центр занятости, в свою очередь, будет осуществлять подбор кандидатов с учетом требований МЧС к квалификации, направлять их на открытые позиции через цифровую платформу «Работа в России», а также обеспечивать господдержку в части профессиональной ориентации. Напряженными выдались минувшие сутки на дорогах Югры. Было зарегистрировано 5 серьезных аварий, в которых один человек погиб, еще 6 пострадали. Трагедия произошла накануне вечером в Ханты-Мансийском районе. На трассе в сторону Пытьях водитель БМВ сбил лося, который выбежал на проезжую часть. В результате столкновения с животным 21-летняя пассажирка иномарки скончалась до приезда скорой. Еще один попутчик и сам автомобилист попали в больницу. Другое серьезное ДТП случилось на подъезде к селу Тундрино в Сургутском районе. Там с дороги слетела Audi, из-за чего пострадала 16-летняя девушка, находившаяся в салоне автомобиля. Как выяснили полицейские, 20-летний водитель получил права всего год назад, но уже успел отличиться. Его неоднократно наказывали за превышение скорости. Кагалым, Лангепас и Покачи возглавили рейтинг муниципалитетов Югры по собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. В пятерку лидеров также вошли Нефтеюганск и Югорск. Во всех вышеупомянутых городах показатель собираемости превысил 97%. В целом по округу уровень поступлений составляет более 96%. Однако, несмотря на положительную динамику, общая задолженность югорчан к началу июня достигла внушительной суммы – 1,5 миллиарда рублей. В Югорском фонде капитального ремонта напоминают, что от своевременности поступлений жителей округа напрямую зависят сроки и качество обновления многоквартирных домов. И последнее. Сборная Югры примет участие в Кубке полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе среди защитников Отечества. Он пройдет в Челябинске с 29 июня по 5 июля. Турнир объединит более 300 ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции из 6 регионов Урала. Югру представят свыше 50 спортсменов. Они выступят во всех 14 дисциплинах программы, среди которых волейбол сидя, мини-футбол, плавание, пауэрлифтинг, стрельба из лука, легкая атлетика и шахматы. Особенностью турнира станет участие семей спортсменов. Родные ветеранов не только поддержат участников, но и сами выйдут на старты. Стоит отметить, что югорчане подходят к турниру с серьезными амбициями. Весной на окружном кубке защитников Отечества в Екатеринбурге они завоевали 9 медалей, 4 из которых оказались золотыми. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Автолига выручает. По пути все доставляет.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Наследники бойцов СВО освобождены от уплаты пошлины за регистрацию транспорта. Главное управление МЧС России по Югре и Центр занятости населения наладили тесное сотрудничество. Стало известно, жители каких муниципалитетов округа исправно делают взносы на капремонт. Россияне, чьи родные погибли в зоне СВО, теперь освобождены от уплаты госпошлины при наследовании их автомобилей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Норма уже вступила в силу. Льгота распространяется на ближайших родственников, супругов, родителей, детей, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Им больше не придется платить за переоформление машин, мотоциклов, спецтехники или за выдачу новых госномеров. Аналогичное правило получили и наследники волонтеров, которые помогали бойцам и мирным жителям в зоне проведения спецоперации. Главное управление МЧС России по Югре и окружной центр занятости населения объединили усилия в части поддержки граждан. Стороны заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленное на помощь в трудоустройстве тем, кто потерял работу или активно ищет новые возможности. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям. Документ призван облегчить их адаптацию к гражданской жизни и содействовать трудоустройству, в том числе в системе МЧС Югры. Стороны будут совместно проводить мероприятия, консультировать и информировать соискателей. Центр занятости, в свою очередь, будет осуществлять подбор кандидатов с учетом требований МЧС к квалификации, направлять их на открытые позиции через цифровую платформу «Работа в России», а также обеспечивать господдержку в части профессиональной ориентации. Когалым, Лангепас и Покачи возглавили рейтинг муниципалитетов Югры по собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. В пятерку лидеров также вошли Нефтеюганск и Югорск. Во всех вышеупомянутых городах показатель собираемости превысил 97%. В целом по округу уровень поступлений составляет более 96%. Однако, несмотря на положительную динамику, общая задолженность югорчан к началу июня достигла внушительной суммы – 1,5 миллиарда рублей. В Югорском фонде капитального ремонта напоминают, что от своевременности поступлений жителей округа напрямую зависят сроки и качество обновления многоквартирных домов. И последнее. Патриотической акцией отметили День соседей в Сургуте. Выпускники проекта «Герои Югры» Иван Плотников и Сергей Салахов организовали для детей интерактивную военную площадку. Юные горожане учились собирать и разбирать автомат, примеряли армейские каски и бронежилеты, проверяли свою меткость в стрельбе гелевыми шариками. На праздник даже привезли легендарный пистолет-пулемет Шпагина времен Великой Отечественной войны. Бойцы не только следили за техникой безопасности, но и много общались с ребятами, делились с личным опытом службы. По словам организаторов, именно такой живой формат лучше всего воспитывает уважение к истории страны и формирует у подрастающего поколения правильные жизненные ориентиры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: И как мы рады вас приветствовать в сегодняшнем дне, в сегодняшней второй уже половине дня. Здравствуйте, дорогие наши. Ой, что ты такие шумы нам тут создаешь?
4: Кто?
3: Ты кто? И кто-то тут еще есть?
4: Кто здесь?
3: Тимур Полунин здесь и Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Может, это домовенок, барабашка?
3: Конечно, конечно. На самом деле, большинство радиослушателей, наверное, даже не услышали этот шумок, но поскольку я в наушниках, очень все хорошо слышу. Так, а с чего я начала? С того, что сегодня среда пришла, значит, неделя прошла. И, кстати, на этой неделе она действительно фактически уже завершилась, потому что завтра отработаем денечек и на выходные. Хорошо звучит.
4: Да.
3: А когда в жизни все это проживем, будет еще лучше. Но даже вот так на словах уже хорошо, правда?
4: Да.
3: Здравствуйте еще раз. Ну что, я даже не знаю, с чего начать.
4: С магнитных бурь.
3: Они же закончились уже.
4: Все правильно.
3: Ну и все, и хорошо. Хорошая новость получается.
4: Вот я и радую вас.
3: Молодец. Я как раз думала, с плохого или с хорошего начать. Потому что не очень позитивно сегодня, конечно, мы тоже не сможем обойти, поскольку важно и касается нас всех. А что касается хороших новостей, раз уж начало эфира, среда, предпоследний рабочий денек, пока не будем сильно и резко сразу погружать, да, людей в негатив, расскажем, что сегодня, например, есть такой прекрасный повод, как День мороженого, всемирный, причем День мороженого. Отмечается он 10 июня, это закрепленная дата. Почему именно в этот день? Потому что именно 10 июня в 1786 году, говорят, начались массовые продажи этого лакомства в США. Вот. Я не знаю, почему США себе забрали вот эту историю. Мне кажется, мороженое было во всех странах во все времена. Ну, то есть какое-то лакомство, охлаждающее в жару, во всех странах
4: нет.
3: Было всегда.
4: Нет.
3: Ну, как нет?
4: Ну, дело в том, что технология производства мороженого, она недостаточно просто взять и, не знаю, там, сок или молоко с сахаром смешать, заморозить. Ну, хорошо, зимой ты это сможешь сделать, а летом что ты будешь делать? А зимой тебе зачем мороженое в целом надо?
3: Не знаю, я зимой также его прекрасно ем.
4: Ну и вот.
3: Причем, мне кажется, зимой я как будто бы не меньше съедаю, чем летом. Для меня мороженое — это не сезонное лакомство, это круглогодичное лакомство. Для меня лично.
4: Да, да, да. Ну это все понятно. Там в Китае еще 3000 лет назад, это по данным историков
3: вот.
4: И людей, которые изучали, брали и смешивали крошку ледяную с какими-то фруктами, допустим. Это было мороженым. Но имеется в виду то, что в 1786 году придумали в США технологию, которая позволяла делать и зимой, и летом, по сути, это мороженое.
3: И зимой, и летом.
4: И получилось такое, знаешь, промышленное. Ну, например, в восточных странах, Аравийский полуостров, условно, там Турция, да, современная, а щербет вот очень любили, да?
3: Да. Я сейчас пытаюсь посчитать, это же сколько лет прошло? 200. Сколько сегодня мороженому? 200, получается, 40 лет. 240 лет сегодня отмечается мороженому. Давайте, я не знаю, вечерком, кому это можно по здоровью, потому что не все мороженое тоже едят. Можно отметить.
4: Вот этот щербет, он был не так, как вот мы сейчас это принимаем, такой твердый, ну, условно говоря, там из орешков, с молока, там еще чего-то.
3: Ну, больше фруктовый лед.
4: Ну, по сути, это...
3: Но щербет звучит было... больше, как фруктовый лед,
4: это
3: честно.
4: Было, да, это не... Это не Сникерс, это замороженное, ну, короче, это мороженое, по большому счету.
3: Ну, кстати, вот у меня, ты говоришь, тем, кто не любит мороженое, как охлаждаться. У меня вот, например, мама этим летом такой лайфхак себе нашла. Она покупает ягоды, ну, либо какие-то остались там с огорода, но уже они, сейчас вот новый сезон начнется, да, своих уже почти не осталось. А вот магазины покупают, например, там вишню замороженную или голубику замороженную, и вместо вот как раз мороженки, чтобы охладиться и при этом не получить сахара, каких-то там лишних калорий, химозы всякого. Вот такое натуральное мороженое. Просто ягоды. Охлаждает примерно одинаковый эффект, тот же самый. Так что вот можно тоже пользоваться этим моментом. Ну и, кстати, у нас эксперты назвали среднюю стоимость мороженки в России, причем в зависимости от вида. В частности, я шокирована, но и это правда, когда хочешь купить мороженое...
4: Стаканчик 100 рублей, да?
3: Стаканчик, не знаю, эскимо сейчас 135 рублей в среднем стоит.
4: При том, эскимо, что... это что, на палке?
3: Это на палочке, да, 135. И это истина.
4: А потому... если в шоколаде, это как...
3: Так это и есть. А-а-а. Эскимо в шоколаде,
4: а
3: иногда,
4: это
3: иногда
4: что,
3: без пломбир? Шоколада. Пломбир это, ну, в стаканчике, можешь брикетом купить. Пломбир это мороженое.
4: Я вообще никогда не понимал, чем отличается эскимо, чем отличается пломбир.
3: Эскимо на палочке.
4: Чем сливочное мороженое отличается?
3: Ну, может, слово сливочное подразумевает сливки?
4: А, все остальное из чего?
3: Из молока. Нет? Ну ладно, смотрите, у нас тут еще есть информация по фруктовому льду. Это пока что самое доступное у нас в стране мороженое. Ну и то, я его замороженное не считаю. И фруктовый лед...
4: Нет, это дети. Это
3: преимущественно дети,
4: детская,
3: да,
4: детская тема. Да-да-да. По-моему, взрослые, когда взрослеют...
3: Как вот, понять, что
4: как
3: ты, вырос?
4: Понять, ты вырос?
3: Больше
4: перест...
3: не хочешь фруктовый лед.
4: Ну все правильно, да. И начинаешь хотеть оливки.
3: Ну это, кстати, родителям... Да, оливки, точно. Это родителям на руку, потому что если дети любят фруктовый лед, то это 50 рублей за порцию в среднем. Это экономия для семейного бюджета. Вот. Что касается вафельного стаканчика, который ты уже упомянул, в среднем сейчас он стоит 65 рублей. Тоже истина, потому что если взять, например, ту же кореновку, она в районе 100 рублей, а мороженое с заменителем молочного жира стоит сейчас рублей 30.
4: А зачем это называть мороженое?
3: Мороженое. Это технология та же, состав другой.
4: Это бурда обычная какая-то.
3: Ну, состав просто выбирай себе, и все.
4: Хорошо.
3: Но по той же технологии сделан. Мороженое, значит.
4: Холодный маргарин получается.
3: Ну, можешь так называть. Тем не менее.
4: Не называй мороженое.
3: Ну, это ты скажи РИА Новости, которые... Мороженое, значит.
4: Холодный маргарин получается.
3: Ну, можешь так называть. Тем не менее.
4: Не называй мороженое.
3: Ну, это ты скажи РИА Новости, которые публикуют этот рейтинг.

0: такую шутку в интернете прочитал.
1: Я думал, ты смеялся над тем, что когда сказала, берете ваночку на большую компанию, а сама...
0: Сейчас расскажу, дойду к этому. Вчера прочитал шутку, пишет один парень. Говорит, самое страшное, это когда мне мысль перед Новым годом за пару недель приходит закупиться алкоголем к новогоднему столу. И, как правило, Новый год у меня наступает в этот же вечер. Вот, пример то же самое у тебя. Ты говоришь, на большую компанию ванночку закупиться, да, но ты прекрасно справляешься и в одиночку. И как вот Марина иногда говорит, давай там роллы, суши закажем. Давай, мы заказываем. И спрашивают, а Марина обычно... заказ делает сама, и спрашивает там, на сколько персон класть приборов.
1: Да.
0: Марина говорит, ну, если я напишу 2, они подумают, что мы обжоры. Напишу 4 или 6.
1: Ну, или 3 хотя бы. Ладно, на самом деле, потом в хозяйстве это все пригождается. У нас тут есть комментарий, кстати, по поводу мороженого, и не только. Александр из Новоганска нам просто желает здоровья.
0: Ну, давай скажем, что все сообщения, которые нам сейчас присылали, они начинаются со слова «здравствуйте», точка. Почему вы такие серьезные все, мне хочется спросить?
1: У нас, кстати, вот сейчас все мужчины, которые написали...
0: скобочки там, допустим?
1: Ну, нет, это нормально. Взрослые, серьезные мужчины, конечно.
0: Ну, очень как-то серьезно.
1: Андрей вот написал «здравствуйте, терпеть не могу, Алина».
0: За то, что вы еще молод в душе.
1: Андрей, вы еще не повзрослели.
0: Не повзрослели.
1: Да.
0: Когда вырастете.
1: Берегите своего внутреннего ребенка. Здорово, что он у вас еще, это, знаете, вовсю проявляется.
0: Слушайте, ну, на самом деле, оливки, я тут как бы тоже не прям чтобы фанат. Мне нравятся оливки фаршированные чем-нибудь. Креветками какими-нибудь, еще чем-то.
1: Не то не люблю.
0: Ну, это вкусненько.
1: Ну, как сказать, на вкус и цвет. Сергей написал нам, здравствуйте, лучше сразу тазичек мороженого. Ну, я вот с вами согласна, я тоже всегда тазичками покупаю. Более того, если посмотреть, да, конечно, 600 рублей за вот эту ванночку мороженого, это много, но когда я стою и делаю перерасчет в граммах, получается, что это самый выгодный вариант. Более того, если покупать по всяким там акциям, скидочкам,
0: вот
1: которыми я всегда слежу, я вообще нынче такое ведерко вместо 600 рублей 270 заплатила, представляете? Иногда какие щедрые бывают акции.
0: Ты говоришь, самый выгодный вариант, но при всем при этом, окей, ты потратила на килограмм мороженого в брикете 500 рублей. Я сейчас очень утрирую, округляю. А я потратил на стаканчик мороженого 100 рублей и съел его. Но ты-то съешь весь килограмм свой.
1: Ну, не
0: за раз 500
1: же.
0: Рублей.
1: Ну, не за раз
0: Получается,
1: же.
0: Что ты не сэкономила 500 рублей, ты потратила на 400 больше,
1: получается, чем что я. Получается, что я инвестировала 500 рублей в собственную радость. Вот и все. Ладно, если вы уже сегодня отметили День мороженого, вы большие молодцы. Если нет, предлагаю вечерком по дороге домой закупиться.
0: Лишний вес будем называть не иначе, как радость.
1: Конечно. Ну ладно, это, конечно, неправильно. Лишний вес — это куча проблем со здоровьем. Кстати, по поводу лишнего веса, сегодня читала одну историю. У нас, короче, сейчас набирает популярность в интернете одна семейная пара, молодожены из Москвы. Они, получается, решили пройтись по стране, в прямом смысле, пешком дойти до Дальнего Востока. Хотят из Москвы на Дальний Восток. И вот на данный момент они уже дошли до Сибири, в Новосибирской области были. Накануне с ними пообщались местные журналисты, написали материал на эту тему. Вот, короче, пока они шли от Москвы до Новосибирска, похудели уже на 21 килограмм, представляешь? Ну, кстати, на это расстояние, на этот маршрут им потребовалось 130 дней. Вот, причем дальше они собираются... Говорят, что вообще нисколько не устали, потому что они никуда не торопятся, они в пути отдыхают, достаточно много спят и так далее.
0: Прикольно, когда у тебя нет кредитов, ипотеки, когда у тебя обеспеченные родители могут тебе помочь, да, например, или когда есть накопления.
1: Но тебе слабо 130 дней идти пешком по стране?
0: Я не вижу в этом смысла вообще никакого, честно. Ну, зачем мне... каждый день делать нудную работу. Вот. Но мне это не принесет удовольствия.
1: Ну, есть люди, которые любят гулять.
0: Это как ты вчера, или когда нам рассказывала, что какая-то там женщина поставила рекорд, она полгода каждый день пробегала марафон по 42
1: километра. 367 дней бежала.
0: Да, даже год, да?
1: 367 дней, да.
0: Каждый день. Угу. Ну, не то, чтобы у меня сил на это не хватит, идти 130 дней, наверное, хватит. Наверное, я даже похудею и буду рад, да? Но мне просто это кажется бессмысленным занятием. Просто типа 4 месяца куда-то идти.
1: Ну, у всех свои причуды, как говорится. Знаешь, что они отметили? Говорят, что больше всего вот за эти 130 дней их удивила готовность незнакомых людей помогать в дороге. То есть они все время ходят мимо каких-то деревень, городов, где-то останавливаются, ночуют в гостиницах. Говорят, что чаще им предлагают где-то переночевать местные жители, нежели в гостиницу. То есть они еще экономят на этом. И говорят, что вот это самое большое открытие, что когда люди узнают про то, что они вот такие чудаки, да, идут на Дальний Восток пешком, что прям и кормят, и поют, и помогают.

0: угощают чем-то, и в дорогу с собой что-то дают. И говорят, что самое крутое, что с нами случилось за эти 130 дней, это мы убедились, какие восхитительные, прекрасные люди у нас в стране живут. Представляете?
1: Ну, ничего страшного, сейчас после Иркутска у них начнутся приключения, когда 500
0: километров... Где дороги закончатся?
1: Да-да, когда 500 километров, ничего нету вообще. Ни людей, ни деревень, никто тебе ничего не предлагает. А потом уже после Якутии туда, в ту сторону, когда вот эти...
0: О, нет, в Якутии их точно никто не бросит. Единственное, что
1: это
0: дороги
1: после.
0: Там... Да-да-да. Ну и, кстати, еще они сказали, что за время этого маршрута, за эти 130 дней, побывав в разных приключениях, они стали прямо намного лучше понимать друг друга, поддерживать в сложных ситуациях и как-то вообще, наконец-то, у них вот это, можно сказать, только сейчас...
1: Единство семейное проснулось.
0: Брак только, да, сейчас закрепился, можно сказать. Ну, учитывая, что они молодожены, не так давно женились, вот как раз хорошая возможность узнать все про себя. Вообще, говорят, когда начинаешь, да, отношения с каким-то человеком, говорят, съезди с ним в путешествие, потому что именно путешествие много чего скажет о человеке. Есть такой лайфхак. И если вы пережили совместное путешествие, значит, все не так плохо. Значит, можно продолжать, есть шансы на долгую счастливую жизнь.
1: И толк-то, вот мы так же поступили там первый год после того, как друг с другом, так сказать, как-то...
0: Когда начали встречаться,
1: вот,
0: да.
1: Правильно. Поехали
0: спустя
1: в путешествие.
0: Спустя год поехали в путешествие. Да.
1: Разругались там в пух
0: и в прах,
1: расстались практически.
0: Да.
1: И чего это?
0: Я ехала с мыслью так, но если мы не пережили путешествие, значит все. Не судьба.
1: И какие выводы сделали мы? Никаких,
0: да, продолжили отношения. А сейчас в путешествиях уже максимально комфортно. Притерлись, что называется. Сейчас я уже не знаю, с кем путешествовать, кроме тебя. Я даже такой мысли не допускаю.
1: Добрый день, свои люди, пишет Ирина. А я вот похудела, когда была в Тюмени. Ну, видимо, долгое время там. В отпуске, да.
0: Гуляли много.
1: И вот раньше и каталась на такси постоянно, теперь на общественном транспорте или пешком, до остановки еще дойти.
0: Да. В этом прелесть, на самом деле, больших городов, что ты никогда не будешь сидеть на месте. Даже просто, чтобы дойти до станции метро, вот в Москве мы всегда приезжаем, когда в Москву, да, вот, казалось бы, провели достаточно ленивый день. Ну, там сходили куда-то покушать, где-то там прогулялись, а потом смотришь, бац, 20 тысяч шагов за день. Ты вроде особо-то нигде и не был там, да? На метро катался там, в торговый центр зашел, ну, чуть-чуть погулял, ну, 20 тысяч ты как-то находил, и вот ты даже не замечаешь в большом городе, как ты много двигаешься, это вот большой плюс, я считаю. В маленьких городах все-таки, ну, вот, иногда в Ханты-Мансийске, я понимаю, вот, если дом, работа, работа, дом, то это даже 2000 шагов иногда не набирается, что ужасно на самом деле. Я такая смотрю в конце дня, 1300 шагов, думаю, господи, пойти, что ли, прогуляться перед сном?
1: Это я помню наш первый такой вот туристический приезд с Мариной в Москву, когда она говорит, ты был на ВДНХ? Я говорю, нет, очень хочу сходить, интересно. Мы поехали на метро на ВДНХ, вышли на станции метро, что-то шли. Здесь у нас музей космоса, да. Шли. Опа, вот это арки, вот эти входная группа, потом шли. Короче, долго куда-то, очень долго, нудно шли и дошли до фонтана
0: Дружбы народов.
1: Да. Я говорю, ну, сели на лавочку, я отдохнул, говорю, все, я, короче, уже мне надоело это все, ну, я уже все увидел.
0: А Марина говорит,
1: она говорит, ты дурак, на карту
0: посмотри.
1: Я смотрю на карту, и вот из всего ВДНХ мы, ну, просто как будто бы мы на входе.
0: Мы только зашли, все правильно, потому что фонтан Дружбы народов, он фактически при входе на ВДНХ, то есть его, можно сказать, как зайдете на территорию, уже видно даже становится. А это самое начало ВДНХ. А там еще идти, не переходить все это пространство. Так что и Тимур всегда теперь, когда мы едем на ВДНХ, он говорит, ну, пойдем на лавочке той самой, посидим возле фонтана. Хотя однажды, я помню, мы с тобой даже до студии «Союз мультфильма» дошли, а она очень глубоко на ВДНХ. Кстати, «Союз мультфильма» сегодня же праздник у них, юбилей, много новостей про них.
1: Ну, расскажешь потом.
0: Обязательно?
1: Без 15:07.
0: Как всегда, под конец эфира, да?
1: Андрей пишет, лет 5 назад читал историю, парень развелся, но, надеюсь, не специально пишет, скобка. Собрал друзей, и они пошли на действующий вулкан на Камчатке, и он выбросил в его жерло кольцо несколько дней. Путешествие. Это продолжалось, и где-то в соцсетях активно его освещали.
0: Mm-hmm. Это как... Какая миссия была у него именно в...
1: Это как «Властелин колец». Там же сюжет построен вокруг того, что Фродо
0: несет
1: кольцо в жерло вулкана, потому что его другими способами никак не уничтожить.
0: Зачем ты спойлеришь? Я же говорю, не смотрела. Может...
1: Ну, типа оно 30 лет назад вышло. Мне кажется, уже все, кто хотел, прям посмотрели.
0: То есть парень, получается, повторил вот эту историю.
1: Получается.
0: Символически так.
1: Мишка на полюсе, вкусное мороженое. классический пломбир и в шоколаде стоит около 70 рублей. Это такая рекомендация от нашего слушателя из Нижневартовского района.
0: Спасибо большое, это Александр. Да? Я, кстати, когда-то давненько пробовала это мороженое. Надо освежить в памяти, давно не покупала. Но регулярно его вижу в магазине. Спасибо за рекомендацию. У нас вообще, мне кажется, каждый год 10 июня мы с вами обмениваемся информацией, кто что любит из мороженого.
1: Предпочтением. Да? Сейчас скоро до окрошки дойдем. Не ровен час.
0: Сезон уже стартовал.
1: Ладно, вы освежайте в памяти мороженое. Я пока в памяти освежу номер телефона, куда можно писать, если есть такое желание. Плюс 7-950-510-66-66. Пишите в Макс. Я сдаюсь.
0: Нет, Телеграм на самом деле работает. Туда все реже и реже пишут слушатели. Но если что, он работает. Кому как удобно. Мы за то, чтобы всем было комфортно в этой жизни. И это касается всего, не только мессенджеров. Так, мы представились, номер напомнили. Новостей, как всегда, море. Сейчас музыку послушаем и обязательно к вам
1: вернемся. Получается, да, шнурки завязали, микрофончики поближе к себе.
0: А шнурки-то тебе зачем завязаны на эфире?
1: Вот есть комментарий, кстати, только что телегу открыл. Но тут, оказывается, тоже пишут. Сергей из Нижневартовска написал, а можно и не пережить совместное путешествие.
0: Можно.
1: Выживет только один. Страшно, вдруг это буду не я.
0: Нет, ну мы вам желаем, чтобы все путешествия в вашей жизни, во-первых, были желанными, то есть иногда ведь вынужденные бывают путешествия, да, когда что-то случается, и едешь, потому что надо. А вот хочется, чтобы все путешествия были только по собственной воле, по собственному желанию, в кайф, в радость, в удовольствие. Особенно, когда лето на дворе, так хочется куда-нибудь чемоданчик сложить, собрать и уехать. Но работа, работа. Благо, любимая.
2: Свои люди.

0: радио Югра.
1: Реклама. Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
3: Добро пожаловать в ВТБ.
2: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Даже не хочется переходить к каким-то серьезным новостям, поскольку мы тут про мороженое, про путешествия говорили в начале нашего эфира, и про «Союзмультфильм», который сегодня отмечает свой юбилей 90-летний. Поэтому я думаю, может быть, все-таки рассказать, потому что, когда я сегодня читала про историю «Союзмультфильма», я поняла, что там тоже про мороженое немаловажный есть один факт.
2: И ну, как... давай уже, давай.
1: Да-да-да, и как это все взаимосвязано на самом деле, как все сошлось в одном дне. Ну, в общем, сегодня отмечается 90 лет со дня основания студии «Союзмультфильм». Обожаю эту студию, спасибо им большое за потрясающий мультфильм.
2: За счастливое детство.
1: Да, за счастливое детство уже сколько поколений. Ну что, да, нет, если ты меня так будешь торопить, ты можешь, конечно, сам что-нибудь рассказывать. 10 июня 1936 года, это официальная дата основания студии, был подписан приказ о ее создании в этот день. И, кстати, дебютом «Союзмультфильма» стал мультик, опять же, в этом же 36-м году, то есть, когда основали, тогда же первый мультик появился, и он был черно-белым. Называется он «В Африке жарко». И про что этот мультик? Про то... Что?
2: Да, это тот самый редкий случай, когда черно-белый мультик, это даже неплохо, аутентично. Он ничего.
1: В общем, в Африке жарко. Я не знаю, смотрели ли наши слушатели этот мультик 36-го года аж. Но там суть в чем, что морж и обезьяна, они... Да что такое?
2: Ничего, просто внезапно морж.
1: Да, слушай, все поймешь, почему морж. Короче, там морж и обезьяна, два главных персонажа, они везут с Северного полюса в Африку мороженое, потому что там, в Африке, от жары изнывают всевозможные животные. Вот отсюда и морж. Они объединились с обезьяной и спасают всех животных в Африке. Ага. Вот, и тут, смотри, фигурирует мороженое. А сегодня как раз день мороженого. И как так совпало, что первый мультик «Союзмультфильма», который сегодня отмечает юбилей, там тоже про мороженое. Короче, все смешалось и максимально как-то классно смешалось. Вот, а получается, первый цветной мультик «Союзмультфильм» выпустил в 37-м году, то есть спустя год после основания, и назывался этот мультфильм, ну и называется до сих пор «Сладкий пирог». Я причем смотрела, я не видела этот мультик, но я смотрела сегодня кадры оттуда. Мне нравится, как нарисовано, и я бы даже, может, не сказала, что это наш отечественный мультик, более того, советский.
2: Более того, которому 100 лет скоро.
1: Да, он как-то, знаешь, похож на диснеевскую американскую вот эту картинку. То есть я бы, если мне сказать, что это Дисней нарисовала, я бы сказала: окей, я бы поверила.
2: Ну, у нас суперская мультипликация, и школа
1: очень
2: мультипликаторов
1: крутая.
2: Тоже очень крутая. И люди, которые эти мультики рисовали, это прям, я не знаю, это насколько скрупулезности, сколько усидчивости, внимательности и вообще художественных как бы навыков, это все понятно, но они же покадрово рисовали.
1: Да, покадрово, вручную все.
2: То есть каждый кадр, а их может быть, ну, это мы сейчас говорим, да, там 24 кадра в секунду, современная аппаратура работает на таких кадровках, и наш глаз больше не может увидеть. Понятно, что там, наверное, меньше, но так или иначе, это тебе нужно 1000 кадров отрисовать для, условно, там, 30-секундного ролика.
1: Да-да, это сейчас все гораздо проще, когда современные технологии есть, компьютеры, нейросети и прочее, а тогда, в советское время, это реально такой изнурительный был труд, и вот когда смотришь эти мультики, особо ценишь вообще вот этих людей, которые тебе покадрово каждое движение отрисовывали отдельно. Ну и, кстати, был не так давно составлен рейтинг самых таких культовых, легендарных проектов «Союзмультфильма», топ-10. Я сейчас их тоже назову. Отмечают это эксперты из разных сфер, которые, собственно, оценили, да, наследие «Союзмультфильма». Вот топ-10 выделяют. Это «Снежная королева», мультфильм, причем 57-го года, который мы все видели. Ну, это просто, да, даже в нашем детстве это как обязательный такой был элемент. На Новый год всегда показывали и так далее. Новогодние каникулы. Дальше «Маугли» 73-го года, который тоже мы все знаем, все на нем росли. И там есть такие культовые какие-то и персонажи, да, харизматичные, фразы, которые стали крылатыми, там, «Позор джунглям», «Мы с вами одной крови, вы и я», ну и прочее. Музыка тоже этого мультфильма очень узнаваемая. Ну, погоди, естественно, как без этого легендарного мультсериала, потому что это тоже большая любовь. Кстати, ежегодно в день российской анимации проводится опрос у нас в стране, и каждый год россияне, ну, погоди, называют, ну, либо на первом месте этот мультик, либо на втором. Он вот ниже второго не опускался за последние годы. Обожаем мы этого «Волка». волка, этого зайца. Дальше Винни-Пух, вся трилогия о Винни-Пухе. Вот этот наш любимый советский 69-го года, тоже обожаемый всеми и признанный мастерами со всего мира.
2: Ну и забавно, да, что у Винни-Пуха там 2 или 3 серии, а по моим детским воспоминаниям...
1: Их много, да?
2: Много.
1: Да, на самом деле их 3. Все правильно. Ну и опять же фразочки, которые вот голосом Леонова, да, мы все знаем, озвучены были. «Куда идем с пятачком?» Кажется, дождь собирается, тоже же уже давно ушли в народ, но, в общем, эти мультики, это просто, знаешь, кладезь каких-то народных вещей, которые вот в России понимают без слов, и все понимают, откуда они.
2: Да, только кажется, дождь начинается, это не Леонова озвучка, но, ну ладно.
1: Ну да, нет, я сейчас говорю, что Винни-Пуха Леонов
2: озвучил. Пум-пурум-пурум-пурум-пум-пум.
1: Опилки, да, в голове и все такое. Мультфильмы о Чебурашке тоже считаются культовыми и легендарными.
2: Там тоже что-то 2 серии, по-моему, или 3.
1: Там, получается, 3 серии про крокодила Гену, потом про Чебурашку и Шипокляк еще. А, еще Чебурашка идет в школу. Самый последний мультик был в 83-м году. Мультфильм о малыше и Карлсоне тоже, мне кажется, такое наследие на века. Умка мультфильм, очень трогательный, который я лично пересматривать не особо люблю, потому что не хочется лишний раз душу бередить. Бременские музыканты, но это тоже, конечно, это...
2: Там тоже 2 или 3 серии. Это реально забавно. И вот в Чебурашке 2 или 3 серии, и в Бременских музыкантах 2 или 3 серии. То есть их немного. Угу. Но кажется, как будто бы там их, не знаю, сезонов 10, наверное.
1: Ну, Бременские музыканты, там же вот основная серия, и потом еще по следам Бременских музыкантов чуть позже вышло. Ну да, получается. Мультфильм о Простоквашино, мультфильмы, вот эти именно советские, обожаю просто. Каждый раз смотрю, хочется в деревню уехать. Ну, причем деревню, в которой только вот лето прекрасное, как у них, и потом новогодние каникулы, и все, и больше ничего.
2: И насколько вот они запоминающиеся, типа вот тот же самый этот, Простоквашино?
1: Да.
2: Там же тоже их 3 серии, по-моему. И суть в чем? Столько мерча было создано, столько было маскотов, столько крылатых фраз, типа там бутерброд не с той стороны ешь и так далее. У меня этого Гуталина завались,
1: да.
2: И прочее, и прочее. Этот Матроскин, он же амбассадор Простоквашино молока и молочной продукции.
1: И не только он, там уже и шарики,
2: годы.
1: Все, да-да-да.
2: Ну, ты представляешь?
1: Да, так целый бренд, извини, молочной продукции в честь этого мультика. Все правильно.
2: И крылатых фраз реально много. Ну, типа, вот фраза про корову, чтобы там, что-то купить, нужно что-то продать, да. То, что корова государственная, хоть, ну, молоко-то наше и так далее.
1: Да.
2: Потом еще про галчонка, кто там, кто там. Это я почтальон печки.
1: А вот эта фраза, я почему раньше злой был? Что у меня велосипед не было, сейчас люди просто ее переделывают.
2: Если бы у меня был такой кот, я бы не женился вовсе.
1: Да, это правда. А вот эта фраза, я почему раньше такой злой был, сейчас же просто ее все употребляют, только уже окончание укажу свое. Правильно?
2: Ну вот, и вопрос в том, гениальность ли это, или просто мы засмотрели до дыр там по 100 раз эти мультики и изучили их наизусть.
1: Гениальность, не все цитируется. Не все.
2: Просто, например, смотришь всегда, вот каждый декабрь или январские праздники, мы смотрим несколько культовых фильмов, типа «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы» или «С легким паром». И вот даже мы собираемся там в деревню у Мариных родителей, смотрим с папой этот фильм и по очереди цитируем то, что дальше будет.
1: Да, это как спойлеры такие. А сейчас будет вот это.
2: А сейчас это. А Марина говорит, откуда вы это все знаете? Да потому что мы это 20 раз смотрели уже наизусть.
1: Я тоже знаю культовые какие-то фразочки, но вы как будто, знаете, вот прям все наизусть.
2: По ощущениям, я могу просто в какой-то момент времени сесть вот так на стульчик.
1: И пересказать фильм.
2: Закрыть глаза и пересмотреть его по памяти.
1: И пересказать все реплики вот прям по памяти. Да-да-да. И ни одной ошибки не сделаешь. Это правда. Ну и 10-е место. Не по степени важности, а просто в топ-10. Да, вот мультики, они тут вообще не по степени важности, я их называю, а просто в какой-то, ну, типа, очередности. «Ёжик в тумане». Это тоже, на самом деле, легендарный мультик 75-го года, который у нас не только в стране оценили. Вообще, я напомню, что я не, ну, типа лет 20 назад, около того, этот мультик «Ёжик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов по результатам аниматоров со всего мира.
2: Какой?
1: «Ёжик в тумане». А-а-а. Это было такое мировое голосование, и вот аниматоры смотрели со всего мира мультики, отсматривали, и в итоге большинством голосов именно «Ёжик в тумане» был признан лучшим. Так что это тоже такое, знаешь, наследие ого-го.
2: По поводу цитат Марине Прикол, этот мем скидывал пару дней назад. Там девушка молодая пишет, говорит: «Лайфхак. Если в разговоре с 40-летними вы услышали внезапно максимально необычную фразу, и при этом человек смеется с того, что он сказал, то 100% это цитата из фильма какого-то советского.
1: Да, это зумеры, да, говорят. Как общаться с 40-летними и те, кто старше 40? Если они что-то сказали сами над этим ржут, это значит по-любому цитата из советского фильма. Потому что, к сожалению, современные школьники, они не так хорошо знают это советское наследие, и не все эти фразы и цитаты узнают.
2: Пишет Динара, но, судя по всему, любимый мультик: «Добрый день, мама для мамонтенка».
1: Да, о, это же вообще... Это же вообще... Вот его недавно показывали. Я смотрела... Была в гостях, вот когда мы были на Ямале в гостях, там у племянников гостила. Я просто вот шел по телевизору, оставили вот его, почему-то не переключили. Я смотрела, я просто рыдала. Вот сколько раз я его смотрела, но я не могу. Я прям рыдаю каждый раз. А эта песня про маму, ну это же вообще что-то... гениально. Ты спрашиваешь, гениальность это или нет? Конечно, когда просто начинаются первые ноты, а у тебя уже слезы бегут. Ну что это, как гениальность? Тронули настолько души человеческие через эту песню, через этот мультик, что просто вот сам того не осознавая, не хотя, слезы наворачиваются. Конечно, это гении, которые создавали эти шедевры. Ну и, кстати, в честь 90-летия Союзмультфильма на следующей неделе, 15 июня, это какой будет день недели? Ну, не суть. Запоминайте просто, если будете в Москве.
2: Ну, примерно понедельник.
1: 15 июня откроется, как раз-таки на ВДНХ, Тимур, целая выставка, называется она «Фабрика чудес». Там можно будет много чего интересного увидеть, посмотреть и так далее. И, кстати, бесплатная эта выставка будет абсолютно для всех. Единственное, что нужно зарегистрироваться предварительно. И, кстати, уже в конце июня эта «Фабрика чудес» отправится в тур по городам России. Ближайший вот город, по крайней мере, к Югре, я смотрю здесь, Екатеринбург и Тюмень. Вот в этих двух городах побывает эта «Фабрика чудес». Если что, можно посмотреть, как она будет гастролировать. Может быть, даже удастся кому-то из наших слушателей попасть в рамках отпуска.
2: Написал нам Андрей, что в 90-е был третий мультик про бременских музыкантов. Ну, это да. И про «Ну, погоди» тоже в 90-е снимали. И причем там голоса просто... ушедших актеров были, так скажем, из архива взяты, где-то как по крупицам собирали, но их вот реально никто не знает.
1: Да, и вот этот вот третий мультфильм про музыкантов, он тоже не выстрелил. Это, кстати, пару или тройку недель назад Первый канал показывал большой репортаж на тему вот музыкантов бременских, с первых, скажем так, персонажей, да, которые все Союзмультфильм рисовал, и вот заканчивая последним фильмом, который не так давно вышел у нас на экраны. И вот... там как раз все эти неудачные тоже истории рассказывали, как пытались в разное время возродить, но не совсем получилось. Так, ладно.
2: Все, спасибо большое за этот экскурс.
1: Пожалуйста.
2: В союзмультфильмскую историю.
1: Это про такое хочется рассказывать. Вот. Но...
2: Я буду рассказывать скоро.
1: Да.
2: После музыки. Серьезная вещь.
1: Я как раз хотела сказать, но серьезных вещей отойти не можем. Поразвлекались немножечко, подумали о хорошем, теперь можно и о серьезном.
0: «Свои люди».

0: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Если мои дети будут чаще гулять, у них будет больше друзей.
3: Мечтайте без «если». В жилом районе Беринг, в Тюмени, дворы как место приключений. Юкольники, вулканы и камчатский краб за окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте планировки на enko.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Энко». Беринг, квартал на Камчатской. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: понимаем вас. Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.
1: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
2: Кстати, вот говорили, да, сейчас про «Союз мультфильм». Сегодня читала. Одной строкой скажу, нас того, что не касается, просто вот про парижский Диснейленд. Он за 30 лет работы себя до сих пор не окупил. Представляете, не странно то, что 16 миллионов человек туда ежегодно приезжают. Вот так вот. А у них там около 5 миллиардов долларов.
3: Можно о серьезном?
2: Давай, о серьезном. Про черешню
3: ладно,
2: можно?
3: Очень серьезно. У меня примерно из той же области.
2: Да?
3: Тоже несерьезная новость. Прикол. Новость прикол. Быть мясоедом в России дешевле, чем вегетарианцем.
2: Это правда. Это правда.
3: Ну, это правда. Это мы с тобой всегда говорили об этом. А сейчас официальная статистика появилась. Аналитики просчитали. Ну, это, значит, в очередной раз формировали потребительскую корзину по России и посчитали, что вот рацион мясоеда в неделю обходится минимум в 2004 рубля. А вегетарианца в 2304 рубля, на 300 рублей больше, то есть на 15%.
2: Ну, на самом деле, я вот вчера на эту тему тоже рассуждала, послушала вчера интервью с одной классной женщиной-врачом. Она как раз говорила о том, что для того, чтобы организм и мозг, во-первых, да, и организм в целом как можно дольше не старел и чувствовал себя хорошо и был молодым, энергичным, надо употреблять обязательно и регулярно три группы продуктов. Вот если вы их будете есть, там просто... Вот эти свободные радикалы, чтобы с ними бороться, этого достаточно для того, чтобы организм был молодым. Что борется с этими радикалами? Три категории. А именно орехи. Орехи нужно есть каждый день. Причем говорит она, что... Это не только она, вообще все медики говорят. Если почитаете интервью, это везде одно и то же пишут. А вчера вот я прям слушала, это большое интервью было, прикольно. Ну, в общем, орехи хотя бы 20-30 грамм в день, этого уже достаточно. Ну, условно, там, миндаль купили, три орешка в день съели, уже хорошо, да? На втором месте она сказала, обязательно надо есть зелень каждый день, каждый, причем в неограниченном количестве. Ее невозможно съесть больше, чтобы она навредила. Все зеленые травки, муравки, салатики, зеленые овощи, вот это все обязательно нужно кушать каждый день. И третья категория очень важная, потому что я всегда говорила, что ягоды это суперфуд, может отказаться от фруктов, но от ягод ни в коем случае. Ягоды заменят все. В ягодах просто кладезь всего. Это самая настоящая супереда, которую можно вот просто прожить, организм на ней выживет. Ну, не считая белков, белки тоже нужны, но там есть просто все в этих ягодах. И вот ягоды нужно есть каждый день. Каждый. Я думаю, господи, а как их каждый день есть, если цены на них просто конские, даже замороженные. Вот у меня сейчас, не понаслышке знаю, потому что были когда в мае в деревню родители, я покупала маме замороженные ягоды, голубика и вишня. Сколько они стоят? 320 рублей за упаковку, а в упаковке, по-моему, 300 грамм, не по-моему, а точно, 300 грамм, 300 с лишним рублей.
3: Граммов,
2: да. И для того, чтобы каждый день есть, ну, это реально нужно хорошо зарабатывать, чтобы у нас в стране, опять же, ту же красную рыбу покупать и прочее. Это дорого все. А мясо, особенно свинина, это дешево. Макарошки дешево. Крупы тоже дешево.
3: Как это говорится, утробу набить.
2: Ну да, если просто наесться, это можно и за небольшие деньги сделать. Извините, он бич-пакеты продают за 10-15 рублей, правильно? Можно ими питаться одними. Но если ты хочешь, чтобы твой организм жил долго и здоровым образом, и чувствовал себя хорошо, нужно покупать все вот это, а это все дорого. Орехи сейчас бешеных денег стоят. Ягоды я уже сказала, да? Причем у нас мы ограничены свежими сезонными ягодами, да, потому что они только летом у нас растут. А вот и остальное время приходится замороженные покупать. А зелень, опять же, зелень тоже дорога. Вот ты думаешь, сидишь потом, как бы...
3: Видео помню. В общем, американец, он приехал в Россию и снимает видео про жизнь в России. Ну, сравнивает цены, где-то делится какими-то лайфхаками, говорит, что вот здесь вот, например, Coca-Cola стоит даже сейчас в условиях санкций там 100 рублей, у нас в Америке 3 доллара. Ну, и сравнивает, что в 3 раза дешевле. Это даже несмотря на то, что санкции и так далее. И вот одно видео было такое короткое, вертикальное. Он говорит, смотрите, 6 рублей, 6 рублей. И снимает на прилавке, на самой нижней полке ящик такой, коробка стоит с лапшой быстрого приготовления. Самый дешевый. Он говорит, 6 рублей. Это что? Что такое 6 рублей вообще? Что за цена 6 рублей? Говорит, ну давайте возьмем. Пришел домой, говорит, сейчас будем пробовать, я боюсь, потому что 6 рублей. И, короче, и потом он, значит, первую вилку берет, прожевывает. И такой, ну, типа, для 6 рублей это очень как
2: обычные
3: бы,
2: обычные
3: да?
2: макарошки быстрого приготовления.
3: Он говорит, 6 рублей.
2: Не химия какая-то.
3: Это что за прикол? Почему они стоят 6 рублей?
2: Мука, вода, понять, масло в составе.
3: Почему столько? Ну, да. Почему 6 рублей?
2: Говорит, это же бесплатно.
3: Ну, типа, да.
2: Да-да-да. Поэтому, в принципе, можно найти такие варианты дешевого питания.
3: Ну, короче, в продуктовую корзину, вот эту потребительскую в России на одного человека входит 2,5 килограмма круп и хлеба, 4 килограмма овощей, чуть больше килограмма фруктов, чуть больше килограмма мяса, 400 граммов рыбы, чуть больше 5,5 килограммов молочных продуктов и 4 яйца.
2: Это идеальный рацион. Это что ты перечислил?
3: Это я сейчас рассказываю потребительскую корзину. То, что тебе нужно для твоей жизнедеятельности. Ну, чтобы с голоду не умереть в течение
2: еды.
3: Недели.
2: Это мясоеды. Угу.
3: И получается, в классический набор продуктов на неделю входят хлеб, макароны, рис, гречка, овсянка, огурцы, помидоры, картофель, яблоки, апельсины, киви. И уже потом идет свинина, минтай, молоко, кефир, творог, сыр и яйца. То, что веганы не едят. И получается, что половину из этой потребительской корзины приходится заменять. Ну, то есть...
2: Вот, овощами, фруктами.
3: Тем же хлебом, макаронами, рисом, гречкой, овсянкой, огурцами, помидорами. Но парадокс-то заключается в том, что мясо, как ты правильно сказала, да, дешевле стоит, чем огурцы. Ну, опять-таки, не... Мы не считаем килограмм к килограмму. Просто килограмм огурцов я съем, килограмм мяса я не съем никогда в жизни.
2: Особенно,
3: не влезет просто.
2: Особенно, если брать вот весенние цены на огурцы. Вы же помните золотые огурцы, да, по 800 рублей за кило. А сейчас понятно, что сезонные начнутся истории, когда они подешевеют, и все, это все понятно. Но в целом, чтобы купить зелень, а надо есть много зелени для здоровья, да, те же ягоды. Вот мы открыли пачку с мамой на двоих, так мы ее за 5 минут съели, эти 300 граммов.
3: Зелень
2: как
3: это...
2: Ты же каждый день напасешься вот так.
3: Тоже
2: вот.
3: Парадокс российской экономики. Китайцы все всегда удивляются тому, что у нас зелень по цене говядины. Почему-то. Очень дорогая. Типа они говорят, вот мы приходим на рынок у себя в Китае, там берем 5 килограммов редьки, вот, рассчитываемся за нее, и нам как бы в довесок пару пучков лука зеленого кидают.
2: Укропа, это, петрушки.
3: Это у нас
2: там
3: бесплатно, оно у нас не продается, оно у нас бесплатное. Оно у нас как бы идет вдобавок, мы добавляем везде, это просто как будто, вот знаешь, как мы все с хлебом едим, так они все с
2: зеленью. Это очень правильно.
3: И говорит, какого черта у вас зелень 1500 за килограмм стоит, или там 2000, мы вообще понять не можем.
2: Да-да-да.
3: То есть красная рыба столько не стоит, сколько укроп или там
2: да,
3: петрушка или зеленый лук, который да, по большому счету у любого человека на подоконнике может быть.
2: Да-да, так и есть. Более того, еще потом приходишь в магазин, а они там еще половина это... Берешь упаковку, половина этого лука жухлая,
3: да,
2: укроп засушенный и так далее.
3: Причем
2: и ты еще за это деньги платишь.
3: Лук-сивок, вот такой прямоугольный получается горшок, у меня папа посадил и рассказывает. Я, говорит, его посадил еще осенью. Я задолбался, короче, его есть. То есть мы его не успеваем есть, он растет и растет, растет и растет. Мы просто не можем столько его есть, уже половину просто выкидывать начал. Ну, да, срезать и выкидывать.
2: Ну, в общем, я про черешню тоже хотела сказать, потому что сезон черешни начался, уже везде продают. Я, кстати, вчера открыла этот сезон, вчера вечерком купила Тимур немножечко черешню, я ее помыла, с удовольствием съела. На самом деле вкусно было, но пока еще не дешево. А почему черешня в магазинах стоит так дорого, объяснили россиянам в ассоциации компании.
3: Да, у них всегда есть объяснение. То, что в Китае, я еще раз говорю, бесплатно и дают просто с каждой покупкой на овощном рынке, у нас почему-то стоит 2000, то, что мы, я помню, в детстве объедались, будучи детьми. Ну, идешь там по любой деревне, у всех есть эти деревья, да, ягодные, плодовые, фруктовые.
2: Да.
3: Просто ведь... срываешь, ешь, и никто слова не скажет. Говорят, да и заходите внутрь, собирайте, потому что я не могу это все осилить.
2: Мы тему продовольственную продолжим в следующем часе. И комментарии ваши видим, тоже обязательно их зачитаем.
1: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Наследники бойцов СВО освобождены от уплаты пошлины за регистрацию транспорта. Еще один вуз Югры обзаведется военной кафедрой. Библиотеки Сургутского района переживают масштабное обновление. Россияне, чьи родные погибли в зоне СВО, теперь освобождены от уплаты госпошлины при наследовании их автомобилей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Норма уже вступила в силу. Льгота распространяется на ближайших родственников, супругов, родителей, детей, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Им больше не придется платить за переоформление машин, мотоциклов, спецтехники или за выдачу новых госномеров. Аналогичное правило получили и наследники волонтеров, которые помогали бойцам и мирным жителям в зоне проведения. Введение спецоперации. Военная кафедра начнет работу в Когалыме с 1 сентября. Она откроется на базе филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета, который готовит кадры для нефтегазовой сферы. Как отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер, побывавшая в городе с рабочим визитом и осмотревшая помещение будущего центра, студенты смогут проходить там подготовку, а выпускники получать военно-учетную специальность. Замглава региона подчеркнула, что местный филиал университета по праву считает сердцем кадровой системы всего организма Лукойла. По словам Елены Майер, этот образовательный центр расширил горизонты развития для всего округа. Стоит также отметить, что подобная военная кафедра действует и при Югорском госуниверситете. Она была создана в 2021 году. Сейчас там обучается 192 курсанта. Сургутский район инвестирует более 40 миллионов рублей в масштабное преображение своих библиотек. Средства направлены на ремонтные работы и современное оснащение. Уже преобразился первый этаж центральной районной библиотеки, где проведены отделочные работы и установлены новые перегородки. Параллельно идет замена кровли. Солнечная модельная библиотека готовится к капитальному ремонту стоимостью более 16 миллионов, который затронет электрику, сантехнику и внутреннюю отделку трех этажей. Кроме того, более 11 миллионов рублей пойдут на закупку новой мебели и современного оборудования, включая компьютеры и VR-технологии. Ляминская библиотека до конца лета также получит на модернизацию около 5 миллионов рублей. Параллельно с этим учреждения активно пополняют свои фонды. С начала года поступило более 3500 книг и 306 наименований периодики. Всего на приобретение более 9000 новых изданий выделено свыше 4,5 миллионов рублей. И последнее. Патриотической акцией отметили День соседей в Сургуте. Выпускники проекта «Герои Югры» Иван Плотников и Сергей Салахов организовали для детей интерактивную военную площадку. Юные горожане учились собирать и разбирать автомат, примеряли армейские каски и бронежилеты, проверяли свою меткость в стрельбе гелевыми шариками. На праздник даже привезли легендарный пистолет-пулемет Шпагина времен Великой Отечественной войны. Бойцы не только следили за техникой безопасности, но и много общались с ребятами, делились с личным опытом службы. По словам организаторов, именно такой живой формат лучше всего воспитывает уважение к истории страны и формирует у подрастающего поколения правильные жизненные ориентиры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Начало пятого.
4: Да.
3: А это значит, что ровно сутки,
4: Да.
3: Осталось.
4: До момента.
3: До момента, когда мы с вами отправимся в трехдневные выходные. Ну, я
4: имею потому что сокращенный рабочий день.
3: Ну, не все мы. Понятно, что это касается только тех, кто пятидневку работает, да, только тех, у кого график там с 9 до 5, и сокращенный день, вот тебе получается 4.
4: Ну, кстати, даже нас с тобой это не касается. Мы до 7 вечера будем с нашими слушателями. Мы продолжаем тему, которую в прошлом часе начали. Про
3: продовольственную безопасность.
4: Продовольственная безопасность, цены. на полезные продукты и вообще про здоровье мы говорили. В том
3: не
4: числе...
3: знаю, стоит ли рассуждать дальше или разглагольствовать. Просто есть что сказать, но опять-таки скажут, что ты там вот
4: давай
3: это
4: комментарии
3: вот,
4: прочитаем,
3: лодку раскачиваешь, падла, сидишь там это.
4: Поэтому давай начнем с комментариев.
3: Давай.
4: Александр написал нам прекрасный комментарий по поводу ягод. Пишет, голубика, черника, прям с куста, вкуснятина. Александр, а я вот вам хочу сказать, что вы как раз перечислили две ягоды, которые медики называют самыми вообще полезными. Вообще, вот опять же, из вчерашнего интервью с врачом, да, подчеркнула для себя такую информацию, что чем темнее ягода, тем больше в ней антиоксидантов. А это те самые как раз вещества, которые борются со свободными радикалами. Вообще, вот опять же, как много зависит от того, как человек подает информацию. Вот вчера врач максимально просто объяснила, от чего мы стареем, от чего организм так или иначе изнашивается и потом умираем. От того, что в организме со временем накапливаются свободные радикалы. Вот как раз надо запомнить эту формулировку, это те самые частицы, которые повреждают наши здоровые клетки. А они, кстати, образуются просто в ходе жизни. Даже если вы живете в суперэкологичной среде, кстати, от экологии многое зависит, да, даже если вы правильно питаетесь и как бы здоровый образ жизни ведете, все равно в рамках обмена веществ, естественные процессы, которые происходят в организме, так или иначе, со временем они накапливаются. Но можно этот момент оттянуть. Вот. Поэтому единственное, что нам надо делать, вот с этими свободными радикалами бороться, с этими частичками, которые разрушают наши клетки. А что с ними борется? Антиоксиданты. Вот почему это слово часто звучит, да, в описании каких-то продуктов, потому что именно антиоксиданты борются с этими плохими клеточками. А эти антиоксиданты, как я уже сказала, максимально много содержатся в ягодах, причем про ягоды сейчас отдельно скажу, в зелени, в салатах, в зеленушке, там, ну, вот, укроп, я не знаю, руккола, все, что зеленое. Все зеленое, даже зеленые овощи тоже очень полезны. И орехи. Орехи тоже нужно есть каждый день. Каждый день. Знаешь... И вот по поводу ягод как раз хотела сделать отсылку. Чем темнее ягода, тем она больше пользы принесет. То есть самые-самые полезные ягоды – это черные ягоды, ну или темно-синие. Это вот как раз черника, голубика, это черная смородина, это жимолость. Вот. В них максимально много пользы. Потом уже идут красные ягоды. В них тоже много пользы. Но запомните, чем темнее оттенок красного, тем больше. Чем светлее, тем меньше. Вот и все. Но в целом любая ягодка, она для здоровья хороша.
3: Свободный радикал, ты говоришь.
4: Да.
3: Да? Это, по сути, мы с тобой.
4: Почему?
3: Ну, мы пока что еще свободные.
4: Да. Не пока что, а всегда были, есть и будем.
3: И немножко радикальные.
4: Я не радикальная, я не считаю себя радикальной.
3: В суждениях своих.
4: Неправда. Я стараюсь быть гибкой в суждениях и принимать разные точки зрения, поэтому себя, пожалуйста, так называй. Вообще свободные радикалы — это плохие частички, поэтому я не хочу к ним даже относиться.
3: Вот это ладно, свободные радикалы — это иноагенты, которые вовремя из страны уехали.
4: Но у них тоже уже много свобод они лишились, так что здесь тоже мимо. Поэтому, пожалуйста...
3: Можно комментарий большой зачитать?
4: Обязательно. Хотите долго жить, чтобы организм ваш был молодой, здоровый, крепкий и красивый, ягоды, зелень, орехи регулярно. Прям
3: понятно,
4: регулярно.
3: Понятно.
4: Вот. А, еще, кстати, зеленым чаем
3: понятно,
4: много антиоксидантов.
3: Да, все, понятно. Угу. Вот сообщение огромное просто от слушательницы. Хочу успеть зачитать и как-то подискутировать на эту тему. Пишет нам Елена. Дорого жить вообще. В целом, да? А есть тем более дорого. В детстве, я помню, жарили лук на сковородке, ели его, не всегда из-за голода, просто вкусно было. В студенческие годы борщ, вот это капуста, картошка, морковка и лук без мяса, но вкусно, и зато стройные все ходили. А сейчас один день в магазин не сходил, и считай, сэкономил, и хвалишь себя за это. Это, кстати, есть такое, я постоянно Марине говорю, давай сегодня в магазин не пойдем, пару тысяч сэкономим.
4: Марина говорит, давай, а потом идет и доставку заказывает продуктов на дом.
3: Потому что, да, как не зайдешь, постоянно какие-то... Даже если ты заходишь просто жвачку купить на кассе, все равно тысячу оставишь. Я не знаю, как это работает. Потому что, да, как не зайдешь, постоянно какие-то... Даже если ты заходишь просто жвачку купить на кассе, все равно тысячу оставишь. Я не знаю, как это работает. Магия просто какая-то. Ну,

0: начнется радикализм. Не, на самом деле, почему? Ну, потому что вот устройство нашего общества современного таково, что деревни потихонечку себя изживают, мы урбанизируемся, то есть, ну, тянемся в город. Это понимаемо, это централизация, так называемая, да, когда из деревень, из сел, из отдаленных поселков люди стремятся переехать туда, где всегда есть горячая холодная вода, отопление, магазин там не надо дрова на зиму рубить, магазин в двух шагах, и все. Это все прикольно. Но чем меньше деревень, тем меньше людей занимаются сельским хозяйством. По сути, это означает то, что монополистами в этом плане становятся крупные холдинги.
1: Угу.
0: А крупный холдинг может сколько угодно ставить цену на черешню. Хоть 1000, хоть 10 000. И вот мы говорим, государство, помоги, сделай что-нибудь. Хорошее предложение для государства. Но давайте подумаем вот о чем. Вот этот холдинг продал за 1000 рублей черешню. Заплатил в бюджет налогов на 200 рублей. Угу. Если государство попросит, скажет, ну не борзей, сделай 100 рублей, не 1000. По 100 продавай, ты же тоже будешь в прибыли. Тогда этот холдинг продаст за 100 рублей и заплатит бюджет в виде налогов всего 20 рублей, а не 200.
1: Угу.
0: А зачем это надо?
1: Да.
0: Ну кому надо?
1: При том, что Тимур вспоминал сейчас за эфиром прошлогоднюю историю, когда вот были в деревне у родителей, и там дерево абрикосовое дало столько плодов.
0: Типа такой неколерованный нектарин маленький.
1: Ну да, нектаринчики такие.
0: Мы его ели-ели.
1: Безумно сладкие.
0: Просто вот каждый прям, ведрами собирали.
1: Вот прям сахар. Вот прям, вот знаете, я даже не, я вот просто не понимала, как настолько сладкие могут расти плоды на этом садовом дереве.
0: Ты собираешь, оно уже перезревает, ты собираешь, у тебя там 3 ягодки в ведро падает, там 5 падает просто на землю, потому что ты за ветку дернул. Ну, ты даже не подбираешь, потому что еще многое на ветку.
1: Огромное количество.
0: Короче, мы не съели.
1: Мы не съели все. Дети соседние, там вот соседские, там по деревенски заходили вечерами, просто угощались, брали с собой, там целыми банками, ведерками уносили, и все равно их оставалось. Это к тому, что вот, например, если есть у вас такое дерево в деревне, так вы и не ходите, не покупаете никакие фрукты втридорога, да? Но таких вот садовых участков, таких вообще деревенских домов и деревень в целом все меньше, меньше и меньше. Да, и все больше и больше мы идем на рынки и за бешеные деньги покупаем,
0: да.
1: Потому что вот вчера
0: вот я живу в городе, у меня нет своего огорода, у меня нет нектарина, у меня нет абрикоса, огурцов и помидоров. Мне некуда больше пойти, кроме как в сетевой магазин.
1: И мы вчера вот купили
0: дай бог, что наше правительство региона, например, да, как-то договаривается с крупными сетевыми магазинами, чтобы хотя бы цены на социально важные, значимые товары держать в узде.
1: Да.
0: Это спасибо за это. Ведь если ты приедешь в тот же самый сетевой магазин, просто в другом регионе, в том же Пермском крае, там Тюменская область, ну, неважно, там, где нет этих соглашений, там помидоры, огурцы дороже. Хотя, по большому счету, уровень жизни в Югре и уровень жизни в Пермском крае отличается в нашу пользу.
1: Угу.
0: Но в Перми почему-то дороже помидоры и огурцы.
1: Есть такой момент, и, кстати, вот вчера мы открыли тоже Сирон.
0: Сирон мы открыли в понедельник еще.
1: Сезон черешни. Вот, и сегодня, когда я прихожу, открываю федеральные СМИ, вот РИА Новости пишут со ссылкой на ассоциацию компании розничной торговли, что сейчас средняя стоимость килограмма черешни у нас в стране 600 рублей. Я такая, о, не врут, потому что именно за 600 рублей мы вчера в сетевом магазине купили черешню.
0: Хотя, казалось бы.
1: Немножко. Но это при этом, при том, что за последнюю неделю она подешевела на 20%. Неделю назад средняя стоимость была 800. И как объясняют это эксперты, потому что сейчас на рынок уже поступила наша отечественная черешня, свежий урожай. До этого продавалась заграничная, а она всегда дороже. Говорят, что сейчас, когда начала российская поступать, ее будет все больше и больше и больше, и каждую неделю будет прям конкретно терять в цене черешня. А пока что, вот я просто, мне так нравится, когда открываешь новости, они тебе говорят, 600 рублей за килограмм. Я такая, ну да, я вчера вот именно за эту стоимость и купила. Мне нравится, когда новости совпадают с действительностью, когда в СМИ пишут то, что мы сами это проживаем на практике, и ты такой, ну вот же, правду пишут. Вот это мне всегда очень нравится. Не всегда совпадает, если честно.
0: Вот что не могу понять, да, например, черешня, например, яблоня, например, ну, какие-то вообще фруктовые деревья или ягодные, ну, условно. Ведь уход за ними, ну, минимальный. Вот если мы посадим в теплицу огурцы или помидоры, или какую-то культуру на поле высадим. Мы же должны вспахать, там, мульчировать условно.
1: Удобрить обязательно.
0: С сорняки выпалывать или обработать их какими-то.
1: Постоянно, на протяжении всего сезона надо сорнячки эти траву.

0: какими-то, да, какими-то там, не знаю, растворами, гербицидами. Все это
1: картошку окучивать надо постоянно.
0: Вот это всем надо заниматься. Поливать, удобрять, там, холить, лелеять, продумать опыление, там, условно, если у тебя большие объемы, там, пасеку рядом поставить, да, чтобы пчелки работали на это. А для вишни что надо? Ну, вот в моем понимании, я это дилетант, если честно, но как по мне, вот стоит дерево, да ты можешь вообще к нему не подходить.
1: Ну, ствол,
0: дождь раз в месяц
1: ствол,
0: прошел,
1: ствол
0: да.
1: Ствол обрабатывать, чтобы паразитов не было.
0: И звездкой, да, помазал, и все.
1: Да.
0: И все, и собирай урожай.
1: Да, единственное...
0: Почему 800 рублей, я не пойму.
1: Единственное, оно тоже, у них своя природа, у этих плодовых деревьев, они через год, а некоторые даже через два. Вот яблони, например, каждый год, если посадили яблоню, она не будет вам каждый год один и тот же урожай давать. Она в этом году много даст урожая, следующий будет отдыхать. Они вот так чередуются.
0: Каждый
1: так что в этом году, Тимур, в прошлом году мы объедались этими нектаринчиками. В этом году такого урожая не будет. Отдыхать будет это дерево.
0: Каждый
1: уже.
0: Год нам говорят, потом, знаете, где-то ближе к июлю, к августу, когда сбор урожая идет, и когда цены растут, говорят, эксперты выходят и говорят, вы знаете, в этом году в Краснодарском крае была засуха. Поэтому урожай меньше, поэтому будет дороже. Через год мы услышим, что, вы знаете, в этом году в Волгоградской области заморозки были.
1: Угу.
0: Да. А не, в следующем году подтопило, а потом не долило.
1: Ну, это не отменяет.
0: Каждый год какая-то есть причина.
1: Ну, оно как бы, оно действительно бывает.
0: Чтобы объяснить, почему цены растут всегда.
1: Но оно правда бывает. Нет, не то, что выдумки
0: какие-то. Хоть раз было такое вот, на твоей памяти? На твоей памяти, как профессионал, журналист, хоть раз было такое, что кто-то вышел, эксперт финансового рынка,
1: ну, вот в этом году
0: связанный
1: нормально.
0: С сельским хозяйством, и сказал, ребята, вы знаете, офигительный урожай черешни практически бесплатно будут ее раздавать этой осенью.
1: Ну вот сейчас как раз говорят, что в этом году сезон черешни буквально там на пару недель позже начался, потому что был холодный май. Все. А так других причин нету. И говорят, что сейчас вот, когда уже пошла наша российская черешня, сейчас она будет дешеветь. Поэтому подождите, если вы большой фанат черешни, чуть-чуть подождите. Вот буквально пару недель, и цена уже будет более-менее адекватной. Нас об этом эксперты предупреждают. А так мы тоже вчера, мы только маленькую горсточку взяли чисто на пробу. Ну, кстати, вкусно. Было вкусно. У нас сейчас, кстати, помимо отечественной черешни,
0: нет,
1: всего...
0: вкусно, но ненормально. Ненормально то, что арбузы продаются в магазинах
1: арбузы
0: по 200...
1: Арбузы не покупайте вообще сейчас.
0: По 200
1: сейчас.
0: Рублей за килограмм. Это что, 2000 за арбуз?
1: Во-первых, ну не сезон. Будешь за 20 покупать в августе, в сентябре. Сейчас вообще не покупайте арбузы. Ну, понятно, что там где-то нам привозится за границей, там сезон не так, как у нас. Но в целом надо... Даже Роспотребнадзор ежегодно говорит, арбузы покупаем только в августе, и тут даже не в начале, а ближе там к середине. Вот тогда самый сок. Тогда и дешево, и вкусно, и главное, безопасно. Ничего не добавляют уже эти арбузы, ничем их не пичкают. Поэтому всему свое время, всему свой сезон.
0: Ну, вот и пишет нам Елена, что обидно покупать ту же черешню почти за 1000, если когда-то она росла у тебя бесплатно в саду.
1: Да,
0: я
1: да.
0: С юга России, я вот тоже с юга, но ну, прям никак не с юга России, а с севера Киргизии. Но это, считай,
1: еще,
0: еще южнее,
1: южнее чем
0: юг России. Так вот, я просто из детства как-то вспоминаю, что у нас
1: они мимо этих деревьев ходили, никому не нужны они были даже.
0: Ну, арбузы. Арбузы где-то сентябрь, когда уже, ну, просто...
1: 3 рубля за килограмм,
0: уже все
1: да?
0: наелись. Какие 3 рубля? У нас было, знаешь, типа 50 тынов. Это вообще там... меньше 50 копеек. Эти арбузы, ну, просто их выкидывали иногда.
1: Да-да.
0: Вечером на рынок приходишь, тебе говорят, пожалуйста, возьми.
1: Это то же самое, когда я единственный раз в жизни была в Таиланде, это был 17-й год, не знаю, как сейчас, но в 17-м году, когда вот мы ехали по трассе вот между городами, да, там, получается, вдоль дороги стоят местные жители и продают ананасы, они их реально продают за копейки, они у них гниют, эти ананасы никому не нужны. И можно выйти и купить прям огромную партию ананасов, ну, там, штук 10, в перерасчете на российские рубли 200 максимум. 200 максимум рублей за 10 ананасов. Причем они сладкие, сахарные, прям вот только-только с дерева вообще.
0: Не, ну ананасы, ладно, ананасы у нас не растут, допустим.
1: Я про то, что у каждого своя специфика.
0: Ну, арбузы у нас растут,
1: да,
0: огурцы
1: да.
0: у нас растут, картошка. Ну, что с картошкой-то стало? Ну, куда? Вы помните же эту зиму? Или это предыдущая зима была, когда там 200-300 рублей за картошку, когда все сошли с ума.
1: Прошло.
0: В итоге, к чему это привело? К тому, что сейчас сетевому бизнесу, ритейлу, проще закупать из-за границы, из Египта, из Турции, из Азербайджана, из Беларуси эту картошку.
1: Да, она, кстати, дешевле.
0: Дешевле, чем покупать у своих.
1: Вот мы...
0: А у наших она, поверьте, блин, полные эти забитые склады с этой картошкой. И что им теперь делать, непонятно.
1: Мы
0: вот такой прикол.
1: Были в большом магазине, в гипер одном магазине, где 10 разных сортов картошки, и мы обратили внимание, что самая дешевая египетская, турецкая, еще какая-то. А наш отечественный свежий урожай 120-130 рублей за килограмм.
0: И даже не в плане того, что дешевле, а просто этот сетевой бизнес, он пришел к выводу, что проще гораздо заключить долгосрочные контракты с поставщиками заграничными, чем договариваться с нашими, потому что у наших 7 пятниц на неделе. У них сегодня все нормально, а завтра вдруг картошка кончилась.
1: Ну и вот, кстати, задает вопрос Ольга, пишет: «Привет, а деревню в Беларуси-то купили уже?» Ну, ту самую. Помните, мы с вами в апреле все хотели купить. Почему нет? Может, уже и купили?
0: Мы не купили.
1: Не мы, кто-то другой. Ольга, я так понимаю, спрашивает, может, еще не купили, мы еще питаем надежды ее приобрести все вместе. И там свои эти деревья высаживать, плодовые овощи, фрукты, зеленушку, все остальное. Я, кстати, Ольга перестала следить за этой историей с деревней, ну, когда вот мы ушли в отпуск. Не знаю, может, уже и купили, а попробую эту информацию разузнать.
2: Свои люди.

0: радио «Югра». Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
6: Добро пожаловать в ВТБ.
5: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль. Своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: для того, чтобы все
1: были... Я думаю, 30 даже люди некоторые готовы и сверху отчислять от своей зарплаты.
0: Да, потому что
1: если это... государство будет обеспечивать.
0: Да, да, мне кажется, 50% может отчислять государство. Это будет для большинства это будет дешевле, чем ипотека.
1: Просто если
0: для
1: вы возьмете прямо сейчас, да, прямо сейчас возьмете квартиру в ипотеку, я думаю, там будет не 10, не, даже не 30, а все 70% от зарплаты.
0: Больше.
1: Ну, это, смотри-ка, я не знаю, как Александр, что миллион зарабатывает.
0: Да-да-да.
1: Там уже, конечно.
0: Поэтому...
1: А если среднестатистически, то, получается, львиная доля заработка уйдет на квартиру.
0: Ладно, девчонки, ждем ваше мнение насчет вот этого опроса, абсолютно дурацкого, на мой взгляд. Но если найдется среди наших слушателей...

0: женщина, которая скажет, ребят, вот я реально без машины не рассматриваю мужчину, вот тогда уже начнется дискуссия. А пока сплошные аргументы в пользу все-таки любви, а не машин.
1: Свои люди. Реклама. Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А можно вот перед тем, как Тимур начнет зачитывать сообщения от наших слушателей, потому что тема такая, судя по всему, волнующая, потому что очень многие из вас написали комментарии.
2: Чтобы вы понимали, насколько она волнующая, вот сейчас у нас был такой 6-минутный перерыв.
1: И в эфире.
2: Вот, чувствуете, что я горло сорвал, пытаясь просто достучаться до человека?
1: За эфиром дискуссия продолжалась.
2: Дебаты были гораздо жарче, чем в эфире.
1: Прежде чем перейдем к комментариям, я хочу сказать Ирине большое спасибо за фотографию Шарлотки, которую вы нам отправили. Я вообще, знаете, сейчас я сижу, Ирина, думаю, можно вас как-нибудь на недельку освободить от работы?
2: Я, честно говоря, вообще подумал, что это шашлык с кетчупом.
1: Ну, если ты пока фотку не откроешь, потому что там вот этот клубничный джем или вишневый сверху, да, на кетчуп похож. Но когда открываешь фотографию, видно прекрасно, что это домашний пирог, шарлотка, яблоки отчетливо видно, вот этот сверху джем. Ирина, можно вас освободить на неделю от работы? Скинемся вам всей Югрой. И вы, короче, целую неделю будете печь шарлотку чисто вот для всех нас. Потому что вы, мне кажется, такие вещи создаете.
2: Ну, у тебя, конечно, фантазии.
1: Да, я очень хочу эту шарлотку. А еще я хочу, чтобы вы всех угостили. Безумно вкусно выглядит. Просто безумно. Ладно, у меня аж аппетит разыгрался. Теперь давай по комментариям.
2: Давай.
1: Ну, начинаешь?
2: Добрый день, пишет Надежда. Если нет машины, нужно искать жену с машиной.
1: Если нет, ну, вот.
2: Это такой, знаешь,
1: правильно,
2: юмор.
1: Правильно, можно найти женщину с машиной, и будет у вас машина семейная.
2: Теперь серьезно. Вот пишет нам Сергей, нашел эту статью и исследование. Говорит, это сервисы «Мамба», видимо, сервис для знакомств.
1: Все правильно.
2: Надеюсь, не запрещенный. Ну, потому что коллаборация у них со Сберавто, вряд ли Сберавто.
1: Оно не запрещенное, единственное, что они вроде хотели уходить, но, видимо, не ушли.
2: В общем, «Мамба» и Сберавто провели совместное исследование, в котором изучали влияние наличия автомобиля на выбор партнера для отношений. В опросе приняли участие более 2500 респондентов. Понятно, что, возможно, это где-то в какой-то степени там пролоббированные опросы, да, и итоги его, ну, можно там делить на 2 или на 3, но какие результаты? 33% женщин, согласно этому опросу, что?
1: Так это то, что ты сейчас нам говорил, да, читая,
2: да,
1: Стаса,
2: да, да.
1: Но ты не сказал, кто проводил опрос. Да. Мне теперь все понятно. Сервис по знакомству «Мамба» проводил.
2: Сберавто.
1: Какие там же... Сберавто.
2: Авто.
1: Ну, Сберавто, ладно, у него свои интересы, да, он должен был выяснить, надо ли или надо мужчине иметь авто.
2: Вот сейчас аккуратно.
1: Нет.
2: Очень аккуратно. Ты сейчас так вот можешь высказаться, что подпишешь всех пользовательниц сервиса «Мамба» под определенную категорию.
1: Не подпишу, у меня там подруга есть на этом
2: вот
1: сервисе знакомств.
2: Давай тогда так.
1: Я просто хотела сказать, что многие женщины, которые на сайт знакомств идут, это те женщины, которые уже, или мужчины, опять же, да, которые искали долго, может быть, даже пробовали разные отношения, но вот того самого человека не могут найти. И они становятся уже к определенному возрасту или к определенному опыту, который от возраста не зависит, избирателями.
2: Короче,
1: то есть они уже понимают, так, мне уже нужен мужчина с машиной, потому что я уже от этого устала.
2: За тебя можно я отвечу, да? То есть ты говоришь, что некоторые люди используют сервис знакомств по принципу трудоустройства через HeadHunter.
1: Конечно,
2: да?
1: Потому, что
2: резюме,
1: потому что там
2: требования,
1: можно указать все, что тебе важно в человеке, вот и все.
2: Ну вот какие результаты среди женщин? 33% женщин не рассматривают мужчину без автомобиля в качестве партнера. 46%, Марина, это почти половина, готовы к знакомству в целом, но рассчитывают, что мужчина приобретет машину в будущем.
1: Так.
2: И только 20% заявили, что отсутствие автомобиля не влияет на их отношение к потенциальному партнеру. То есть только каждая пятая женщина,
1: которая на сайте знакомств с конкретным... Это же не всероссийский опрос. Это опрос среди женщин на сайте знакомств.
2: Зато я в него верю. Это то, что люди говорят искренне от души.
1: Которые
2: это
1: на этом
2: не
1: сайте.
2: То, что мы с вами все здесь собрались.
1: Я согласна.
2: Выпускницы Института благородных девиц.
1: Я согласна, что эти люди отвечают правду. Им нечего
2: сейчас
1: скрывать.
2: Конечно,
1: они
2: каждый,
1: на сайте
2: конечно,
1: это анонимно
2: я
1: ответили,
2: понимаю,
1: и все.
2: Я понимаю, что каждый из нас, да, он же не хочет ударить грязь лицом и сказать, вот я меркантильный человек. Он скажет, да, конечно, машина не нужна. Да, конечно, главная любовь. Да с милым и рай в шалаше. Я понимаю.
1: В смысле, вон женщины нам пишут, наши слушательницы, что у нас нет с мужем машины. Ну вот честно ж пишут, машины
2: я
1: нет.
2: Я понимаю.
1: А брак есть много лет.
2: Ну да.
1: Я к чему? К тому, что если провести всероссийский опрос, а не конкретно представители определенного сайта, это же очень ограниченная группа лиц.
2: Ой.
1: То я уверен, результаты будут
2: да,
1: другими.
2: Да, вы правы, Марина. Вы правы.
1: Спасибо. Комментарии будешь зачитывать дальше?
2: Буду. Как раньше говорили, встречают по одежке, пишет Динара. А сейчас встречают по тому, на какой машине ездишь. Согласна с Тимуром, что большинство женщин все же смотрят на материальное положение перед выбором партнера.
1: Угу. Ну, а если у мужчины...
2: Если ты не ставишь самоцель влюбиться искренне и без остатка, и без меркантилизма, а вот именно ищешь себе партнера для жизни. Да. Ну, все-таки ты же не будешь искать возле алкомаркета в 8 утра людей, правда?
1: Я уверена.
2: Ну, ты же пойдешь куда-то в другое
1: но
2: общество.
1: Но я уверена, что если у мужчины 3 квартиры, а вот машины нет, то женщина такая скажет, ну нет, купи машину еще сначала. Но все-таки, вот почему именно в машину все упирается? А если у него только машина, а недвижимости нет, и жить-то в машине тогда?
2: Вот это Елена мне тоже непонятно. Написала, с милым рай в шалаше, если милый на Порше. Но это шутка, а так-то пишет, что ерунда все это. Нужна машина, заработай, купи. Жить человеком из-за машины квартиры не стоит. У нас с мужем у каждого своя машина. Вот. Пускай так будет у всех.
1: Вот, и лучше можно уже как бы завести отношения в семье уже вместе эту машину приобрести. Это же вообще потрясающе. Когда вместе чего-то достигаешь, добиваешься.
2: Правильно говорите, Ольга из Нижнесартымского. Если есть у мужчины машина, ну а если он при этом садист или неадекватный, или пока я буду сидеть дома с детьми, он будет возить на этой машине кого-нибудь другого, да, из женского пола. Зачем мне его машина в таком случае?
1: Угу.
2: Ну, логично. Тут не поспоришь.
1: Ну вот. Так-то в целом у нас есть разные мнения от слушателей, даже которые указывают на то, что этот опрос очень даже справедлив. Но делая отсылку, опять же, где проводился опрос среди ограниченного количества лиц, подвергала бы я его сомнению. Но то, что есть такие женщины, я это тоже допускаю. Просто меня шокирует, что их якобы треть страны. Вот в это я не верю. Я не верю в саму цифру. Каждая сотая? Да, поверю. Каждая третья? Ну, в жизни не поверю.
2: Все, простите, каюсь, был неправ. Давайте к музыке, я устал уже, глаз дергается.
1: Обязательно. 5 вечера уже, кстати, практически. Услышимся в новом часе.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре представят инновационную программу подготовки добровольных пожарных. Еще один югорский вуз обзаведется военной кафедрой. Библиотеки Сургутского района переживают масштабное обновление. В Югре состоится первая публичная демонстрация программы подготовки добровольных пожарных, разработанной гуманитарным добровольческим корпусом при поддержке регионального управления МЧС. Участники покажут навыки, необходимые для работы на лесных и ландшафтных пожарах. Речь о тушении возгораний сухой растительности, использовании специализированного оборудования, эвакуации пострадавших и взаимодействии с профессиональными спасателями. Особое внимание уделят системе обучения добровольцев, которая сочетает теоретическую подготовку и практические занятия, позволяя безопасно и эффективно участвовать в ликвидации пожаров. Гости и журналисты смогут пообщаться с добровольцами, уже прошедшими обучение, а также увидеть их экипировку и технику в действии. Показательная программа пройдет 12 июня на базе Центра спецподготовки «Сибирский легион». Военная кафедра начнет работу в Когалыме с 1 сентября. Она откроется на базе филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета, который готовит кадры для нефтегазовой сферы. Как отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер, побывавшая в городе с рабочим визитом и осмотревшая помещение будущего центра, студенты смогут проходить там подготовку, а выпускники получать военно-учетную специальность. Замглава региона подчеркнула, что местный филиал университета по праву считает сердцем кадровой системы всего организма Лукойла. По словам Елены Майер, этот образовательный центр расширил горизонты развития для всего округа. Стоит также отметить, что подобная военная кафедра действует и при Югорском госуниверситете. Она была создана в 2021 году. Сейчас там обучается 192 курсанта. Сургутский район инвестирует более 40 миллионов рублей в масштабное преображение своих библиотек. Средства направлены на ремонтные работы и современное оснащение. Уже преобразился первый этаж центральной районной библиотеки, где проведены отделочные работы и установлены новые перегородки. Параллельно идет замена кровли. Солнечная модельная библиотека готовится к капитальному ремонту стоимостью более 16 миллионов, который затронет электрику, сантехнику и внутреннюю отделку трех этажей. Кроме того, более 11 миллионов рублей пойдут на закупку новой мебели и современного оборудования, включая компьютеры и VR-технологии. Ляминская библиотека до конца лета также получит на модернизацию около 5 миллионов рублей. Параллельно с этим учреждения активно пополняют свои фонды. С начала года поступило более 3500 книг и 306 наименований периодики. Всего на приобретение более 9000 новых изданий выделено свыше 4,5 миллионов рублей. И последнее. Нижневартовск в ожидании большого праздника. С 12 по 14 июня в городе вновь пройдет фестиваль «Самотлорские ночи». Гостей ждут более 100 культурных, спортивных, национальных и молодежных мероприятий. Среди ключевых событий – выставка «Город мастеров», которая соберет порядка 170 участников со всей России. Они представят как традиционные ремесла, так и современные техники. Также в программе парад лодок, рыбалка, спектакль-концерт от городского драматического театра, музейная площадка «Парад». Парад Побед, мастер-класс «Кофе вместо красок» и ярмарка «Товары земли Югорской». С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте «Самотлорских ночей». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Щетки, стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
3: Здравствуйте.
4: А что так грустно-то? Все нормально.
3: Всем, кто к нам присоединился недавно, и всем, кто, как говорится, вытерпел
4: последние два часа.
3: Да.
4: Ну, мы немножечко поспорили.
3: Наши вот эти дискуссии. Хочу зачитать один комментарий. Показался мне, ну, милым, да? Пишет нам Ирина Урай. Пишет: с удовольствием всех угощаю. Пеку блины, раздаю друзьям мужа, которые в первую очередь те, которые живут без второй половинки. Это уже как ритуал у нас. В наличии под рукой разовая посуда, график выпечки блинов.
4: Ого! График даже есть!
3: Причем пеку из натурального коровьего молока и деревенских яиц, а масло использую белорусское.
4: Обалдеть! Это просто натуральнейший продукт получается. Все свое домашнее, масло белорусское, ну, потрясающе. Меня, конечно, тоже умилил график и умилило то, что, ну, мужчины, которые, по сути, сами себе, скорее всего, не готовят эти блинчики, хотя мужчины, которые долго живут, да, без второй половинки, они, мне кажется, сами себе уже все умеют делать, но это так мило, что вы их всех кормите и угощаете.
3: Получается, друзьям вашего супруга выгоднее не сообщать о том, что у них вдруг появится женщина.
4: Чтобы продолжить.
3: Не быть вычеркнутым из графика.
4: Не, там уже женщина скажет: слышь, какие тут блины приносишь 3 раза в неделю? Кто тебе их печет?
3: А может скажет: пусть несет, давай не будем говорить, пусть несет.
4: Я все равно не хочу готовить, да.
3: Вкусно же, что?
4: Ну, график, это очень мило. Ирина, поскольку у вас в окружении есть неженатые мужчины, холостые, свободные, вы скажите им, что я давно мечтаю с кем-нибудь поехать на программу «Давай поженимся», готова просто с любым из них поехать в качестве свахи.
3: Я думаю, сейчас скажет: я давно мечтаю с кем-нибудь создать семью. Это было бы забавно.
4: При том, что ты в 2 шагах от меня, да, сидишь. Нет, я бы с удовольствием с кем-то съездила на эту программу. Очень хочу поучаствовать, но мне искать вторую половинку не надо. А вот в качестве свахи я бы с удовольствием с кем-нибудь съездила. Я бы сюрприз придумала сама. Да. Все сама рассказала. Короче, вы только дайте мне мужчину свободного холостого. Ну, или подружек холостых.
3: Или, например, и поедем. Или, например, если у кого-то есть по знакомству, может, в соседях, а социальная какая-нибудь семья, давайте их
4: на мужское, женское.
3: Я туда мечтаю всегда. Ну, как
4: тоже
3: бы я
4: побывать, да? В качестве героя?
3: Не хочу опускаться, так скажем, в такие рамки, чтобы меня туда пригласили в качестве главного героя, но
4: ты можешь быть положительным героем.
3: Как свидетеля.
4: Кошмар.
3: Знаете,
4: какой
3: того самого соседа, который приезжает на передачу и его говорят:
5: вы ладно написали нам в программу о том, что вот такая вот история в Чебаркуле у вас происходит, ну, к примеру. Там.
4: Да, если честно, вот, может быть, сейчас скажу это в микрофон, и оно как-то сбудется быстрее. Дело в том, что у меня есть одна моя, ну, знакомая, подруга, можно сказать, давно, много лет знакомая. Честно говоря, я уговорила ее даже поехать уже на «Давай поженимся». Мы даже заполнили анкету, но это было аж в конце февраля, и до сих пор ей ищут, получается, ну, там, видимо, требования очень сложные. Mm-hmm. Поэтому вот последний раз, когда мы писали продюсерам, типа, ну что, когда уже мы там, когда пригласите на съемки, они говорят: ну, пока еще в процессе поиска, потому что, видимо, слишком загнули мы требования по жениху. Но, тем не менее, я надеюсь, что когда уже найдут ей этих троих мужчин, или она подойдет, например, в качестве невесты для кого-нибудь, нас пригласят, потому что я, естественно, поеду вместе с ней. Я уже ей сюрприз придумала, все придумала, короче, сижу. Ну, кстати, она тоже ждет, она тоже не против съездить. Поэтому я очень надеюсь, что в этом году, в 26-м, у меня будет такой опыт, наконец, я съезжу и потом вам расскажу, как оно там все происходит.
3: Нас, россиян, призвали готовиться к новому снижению ставок по вкладам примерно на 1%.
4: Хорошо.
3: Это связано с ближайшим заседанием Банка России по ключевой ставке 19 числа. Оно
4: что
3: должно
4: готовится
3: пройти.
4: То
3: что есть, готовится-то? То есть 19 часов открою, это следующая пятница. Ну, морально.
4: Ой, у нас уже, знаешь, за последние годы столько раз туда-сюда трясли, мы уже к падениям, повышениям, ко всему готовы вообще.
3: Это касается тех, у кого есть деньги на вкладах.
4: Я поняла, просто, да. Чтобы...
3: Ну, просто не удивляйтесь, если вы обнаружите, что на 1% у вас теперь ставка ниже.
4: Да, ну такое уже было. У нас уже их понижали неоднократно, поэтому скажут эти люди в очередной раз: ну вот, снова. И все. Ну, спасибо, что предупредил. Я, кстати, раз ты к финансовым новостям перешел, хочу сказать, как все-таки у нас маркетплейсы наступают уже на пятки всем банкам обычным, традиционным, и даже запускают свои какие-то новые продукты. Вот сегодня, например, все федеральные СМИ, включая ТАСС, включая РБК, РИА Новости и прочих, пишут о том, как у нас впервые один российский банк, причем это не крупнейший, ну, не топ-10 крупнейших банков, это один банк, принадлежащий маркетплейсу, а именно Озону. Запустил необычную такую интересную функцию, которая больше пока ни у кого не доступна. Озонбанк запустил переводы денег без интернета. А это в наше время актуально. Вот так вот. Прошла уже эта технология тестирования, и тем, кто обновил приложение до последней версии, это уже доступна как бы услуга.
3: Это как?
4: Ну, вот если даже ты сидишь где-то в
3: лесу
4: или

0: я не скажу, что 20 лет, ну, лет 15 назад у них была возможность, мы просто про нее забыли. Да, все новое, это хорошо забытое старое. Была возможность
1: написать перевод. 300 и номер телефона.
0: Ну, 1000 и номер телефона, тебе бы деньги уходили. В чем ноу-хау этого изобретения это, у Озона, я не понимаю. Это то, что уже давным-давно придумано. Я тебе больше скажу, это давно-давно придумано и забыто, потому что это неудобно.
1: Поэтому все новое, хорошо забытое старое. Ну. Точно, ты сейчас напомнил, я вспомнила, что это реально, ведь раньше все мы так переводили. Угу. Мы просто уже забыли, что такая эпоха ушла. Прикольно.
0: Хорошо, что я, да, есть у тебя. Ну, как бы могу сразу тебе что-нибудь подсказать.
1: Напомни, да. А подожди, я сейчас думаю, а тот же Сбер, например, реально сейчас вот так через смс-ку тоже перевести деньги? Или уже они доступны?
0: Смотри, переводы, если я правильно понимаю, таким образом работали только от Сбера к Сберу. Ну, там же Сбербанк назывался.
1: Да.
0: СМС-кой. И, соответственно, по СБП они не работали. Ну, наверное, сейчас банк Озон каким-то образом решил эту проблему, и теперь можно смс-ками переводить в другой банк.
1: В любой. Озона, в Газпром. Говорят, в любой российский банк.
0: Или в Сбер, или в ВТБ. Да. Неважно куда.
1: Прикольно. Ну, ладно, это так. Одной строкой хотела. Вдруг кому-то это будет информация полезна. В наше время без интернета, когда часто сидим, почему бы и нет. По поводу маркетплейсов. У нас тут РИА Новости со ссылкой на исследование пишут, что россияне в среднем тратят 27 тысяч рублей в месяц на покупки на маркетплейсах. Так что давайте сравнивать. Зайдите, посмотрите, что вы за последний месяц купили на том же Озоне, Валберес или любом другом маркетплейсе. Вот говорят, что в среднем 27 тысяч каждый из нас оставляет. Причем угадаешь категорию, которую больше всего мы покупаем на маркетплейсах?
0: Вещи, наверное, да?
1: Ну, в смысле, одежда.
0: Одежда.
1: Все правильно. Одежда – самый популярный товар. Причем у меня, наоборот, как-то меньше всего я одежду там покупаю. Но, опять же, если не нужна какая-то, я просто, в принципе, немного одежды покупаю. Но если она мне будет нужна, я не пойду ни в какой магазин. Я пойду на маркетплейс. Вот это факт. Потому что там ассортимент огромный. Ну, по сути, перед тобой площадь, я не знаю, как 100 садовых рынков в Москве, да, если не 300, и товары со всего мира продают. Да. Ну, круто же, круто. Цены тоже разные, то есть очень удобно.
0: Ну, в основном, конечно, мы это делаем тогда, когда это выгодно. Ну, то есть, если там, условно, продается шампунь, но дороже, чем в обычном магазине, мы его не будем там покупать, правильно? Если скидка идет там 100 рублей, хотя бы разница, тогда уже можно задуматься о том, чтобы рискнуть и попробовать. Но, с другой стороны, мне вообще вот эти люди, как Марина, нравятся в ментальном плане. Потому что они какие-то прошаренные. Вот я сейчас обычный пример приведу. Марина говорит, смотри, я в одном сетевом магазине подключила какую-то функцию, согласно которой этой функции мне теперь приходят какие-то, короче, там, типа задания потратить, например, 2000 рублей, и мне вернется 500 бонусов, которые я могу потом использовать.
1: Да.
0: И смотри, я набрала, короче, корзина 2000 рублей, у меня здесь они были со скидкой, прошла скидка еще 30%, плюс мне еще 500 рублей вернется, плюс я еще оплачу специальной картой, в которой есть кэшбэк, и мне вернется еще кэшбэк. Я такой сижу, думаю, как вы вообще в этом разбираетесь, в этих сложных вот этих вот схемах? Но по факту получается, что условно сейчас, да, вот я говорю, человек потратил 1000 рублей, и 500 рублей он сэкономил на этом.
1: Какие 500?
0: На скидках, на акциях, бонусы вернулись, кэшбэк с банка, там, категории выбрала правильно в этом месяце. Подписки, ну, можешь убрать подальше свой телефон, он же прям фонит
1: да?
0: Слышно же. Спасибо
1: просто
0: большое.
1: Да, на самом деле, я вот, ну, просто у меня такой склад характера, есть противоположные категории людей. Вот, например, у меня сестра родная, прямо противоположное у нее поведение финансовое. Она приходит в магазин, берет все, что ей надо, и уходит. Ну, то есть, вот надо шампунь, зашла, купила, ушла. Я так не делаю.
0: Привет.
1: Я знаю.
0: Там включается великий аналитик.
1: Я знаю, где этот шампунь можно купить максимально выгодно, где сейчас на него скидки, акции, распродажи. Пойду на всех маркетплейсах, а у меня их 4, на всех сравню цены. Знаю, где, в каком магазине. У меня есть приложение всех сетевых магазинов, абсолютно всех, которые присутствуют в городе, в Ханты-Мансийске. И вот смотри, получается, вчера, вот этот магазин, про который ты говорил, вчера у меня там было 0 бонусов, потому что я их все списала, когда делала покупку. Это было вчера.
0: Да.
1: Обрати внимание, сколько у меня их сейчас?
0: Я не вижу. Вижу. 616 бонусов.
1: 616 бонусов, при том, что вчера был 0. И я вот купила все так, чтобы мне еще и кэшбэк вернулся.
0: Курсы бытовой финансовой грамотности открывать.
1: Мне, кстати, одна слушательница наша, по-моему, из Тюмени, Татьяна, когда-то писала, что да, типа, Марина, поделитесь этими лайфхаками.
0: Нет,
1: я многими делюсь, на самом деле.
0: Да, плюс еще, если все это там оплатить правильной банковской картой, там еще повышенный кэшбэк. Ну, короче, ладно.
1: А еще, знаете, это гораздо...
0: Молодцы.
1: Многие не хотят как бы вписываться во все вот эти системы.

0: системы, ну, имеется в виду платные подписки и прочее. Вот у меня, например...
1: Да, потому что это нудно и долго, и вообще. Это, знаешь, вот мы примерно к тебе также относимся, как к бабульчикам, которые в 7 утра едут на другой конец города, потому что там яйца на 2 рубля дешевле.
0: Нет, ну это же другая
1: схема, примерно
0: не
1: такая.
0: Не та же совсем. Бабушки больше потратят времени и денег. Я при этом не трачу много денег. Время, да, время трачу, но мне это в удовольствие. Мне по кайфу. Мне, знаете, зайти в магазин, что-нибудь купить, я люблю. Неважно, продукты или там что-то еще. Просто сам факт покупки, шопинга меня это радует. По маркетплейсам гулять, в приложении... А, мы тут, короче... Сейчас расскажу в тему вот эту историю. Как мой брат родной понял, что я шопоголик, даже продуктовый шопоголик. Короче, у нас семейный тариф. Я уже говорила, да, что поскольку я своему мобильному оператору очень много денег отдавала, мне это в какой-то момент надоело. И брат мне говорит, а пойдем к нам в семейный тариф. Там вот брат, я, мама и папа. Вчетвером мы на четверых, я не буду даже говорить, сколько платим. Немного, короче, платим. И для меня это лично в 5 раз дешевле, чем я платила до этого. И вот, получается, в этом месяце у нас... Мне приходит смс-ка, типа, гиги закончились в вашем семейном тарифе, типа, продлите интернет. Я звоню брату, говорю, слушай, а что закончилось? Только вон 9 число, вчера мы с ним общались, 9 число уже закончились. Он говорит, давай разбираться. Мы взяли выписку трат у мамы с папой вообще там по 200 мегабайт в день они потратили в среднем. У него тоже, у брата. А у меня там 20 гигов в день, 30 гигов. Он говорит, так это в тебе, Марина, дело. Это ты наш семейный гигабайт и тратишь. Я говорю, давай узнавать, каким образом. Мы с ним пошли, посмотрели, на что я трачу мобильный интернет, и выяснилось, что самое большое, кстати, для тех, вот у кого тоже есть приложение этого магазина, что самое большое количество интернета я трачу в приложении «Магнита». Представляете? Угу. Продуктовый магазин. Но у них
1: а очень... зачем им столько трафика надо?
0: Вот получается, у них очень объемное приложение.
1: Не оптимизировано само приложение?
0: Да. Ну, как бы брат говорит, что у них само приложение не продуманное, потому что у них там оно очень объемное, там несколько сетей сразу одновременно, очень много товаров, очень много анимаций, видео, картинки, все это там переливается, гифки вот эти всякие, карусельки крутятся. И для того, чтобы условно набрать корзину на мобильном интернете, много, да, всего набрать, надо много раз разных страниц открыть, и он очень много интернета жрет. И я говорю, господи, я из-за того, что продукты заказываю, я так много интернета жру. Представляете, Телеграм, ну такой объемный довольно мессенджер.
1: Фото, видео, переписками,
0: да.
1: Новостями.
0: Вот, получается, с начала этого месяца я в «Магните» потратила уже больше 5 гигов мобильного интернета. В Телеграме 400 мегабайт. Сравните, да? Ну, угу. Это тоже для тех, у кого, может быть, интернет не безлимитный, кто следит за трафиком, знаете, что приложения вот этих магазинов, они довольно объемные, они много весят.
1: Спасибо большое. Тогда тебе тоже совет. Может быть, вы подключите какую-то... Есть там суперсилы, может быть, которые...
0: Он подключил уже.
1: Да?
0: Да.
1: Чтобы приложение этого магазина...
0: Не приложение магазина, нет, нам просто каждому по 10 гигабайт бесплатно еще там... упала. Ну, короче, не суть. Мы разобрались с этой проблемой. Просто я была шокирована, на что уходит у меня мобильный интернет. И он говорит, Марин, ты что, шопоголик продуктовый? Говорит, как можно в магазинах, в приложениях магазинов продуктовых столько тратить интернет? Я говорю, я сама в шоке.
1: А, это у Марины телефон зафонил, а я подумал, что мне сейчас позвонят,
0: ой, простите,
1: пишет Андрей.
0: И простите, Андрей, и все слушатели, у кого тоже вот слышали этот звук, да, это я взяла телефон в руки, и
1: все. Знаете... Лет 20 так назад, да, мобильный телефон был предсказателем того, что тебе сейчас смс-ка
0: придет.
1: Да,
0: возле колонки это... где-то лежит, да?
1: Да.
0: И на весь дом... Очень похоже. И ты уже бежишь к телефону, хотя он еще даже не звонит, знаешь, что сейчас будет звонок. Так, ладно, давайте музыку слушать и продолжим темы. У меня, кстати, еще
1: какие-нибудь,
0: есть...
1: да, все, поняли, да, хорошо.
0: Про маркетплейсы можно продолжить? Ну, ладно. Там прикольно? Ну, ладно, не хочешь, не буду.
2: Свои люди.

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
3: Без возрастных ограничений.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует.
5: Телефон доверия в Ханты-Мансийске 3309-09.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
10: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
11: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
12: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
13: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
9: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
15: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну, Тимур сказал отойти от темы маркетплейсов. Я тогда перейду к теме транспорта. Но здесь сразу предупреждаю, есть и такие нейтральные новости, есть и позитивные, я их попозже расскажу. А начну, конечно, с не очень позитивных. Вот про одно ДТП хотела рассказать, которое, к сожалению, унесло жизнь молодой девушки. Оно случилось, получается, вчера уже почти ночью. Ну, то есть поздно-поздно вечером на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск. В общем, мужчина ехал за рулем. Кстати, от Приобского месторождения в сторону Пытьяха. Вот где-то там на этом участке случилось. И на дорогу выбежал лось. И вот это как раз лось стал причиной этого ДТП. Видимо, столкновение было таким сильным с животным, что девушка, которая сидела на переднем сиденье пассажирском, ей 21 год, она от таких полученных травм скончалась. Когда медики приехали, они уже, ну, как бы ничем не могли ей помочь. Да. Притом, помимо девушки, там был еще один пассажир на заднем сиденье, вот сам водитель, они вот вдвоем получили травмы, их сразу в больницу отвезли.
2: Я сколько вот не видел кадры, снятые видеорегистратором, моментов аварии с лосем. Вот среднестатистически типично, как это происходит. Значит, лось выскакивает на дорогу, причем это вообще, ну, там, типа, секунда, и он уже в лобовое влетает. Как среагировать как-то, ну, практически нереально. Поэтому же знаки стоят, там, вот. Осторожно, дикие животные, поэтому знаки, скорее всего, ограничивают скорость и призывают быть внимательным. Но если это ночное время, очень плохо видно этих лосей. И вот, что характерно, то, что эти лоси, у них центр тяжести таким образом построен, что они высокие, и вот лобовое стекло ровно на уровне их туловища. То есть, получается, машина подкашивает ноги, и лось всей своей тушей влетает в лобовуху.
1: Ну да, все правильно. И они крупные, действительно.
2: А он весит так, что там и стойки отрывает, и крышу сносит у машины. Поэтому,
1: ну, больше сотки точно, 150 поди даже. Кто? 200, лось. Сколько?
2: Мне кажется, полтонны так точно.
1: А, 500? Ну, я думал, килограмм 150-200.
2: Давай посмотрим.
1: Посмотри, мне даже любопытно стало, какой вес у такого среднего лося, не маленького,
2: ну,
1: да?
2: Самцы вот от 400 до 600. Я прям как будто в точку попал. Ну, какие 100 килограмм, ты что?
1: Ну, я сказала, больше 100.
2: Ну, не суть.
1: Не суть, на самом деле, действительно. Вот девушка, к сожалению, молодая, скончалась. Двое оказались в больнице. И вот сейчас госавтоинспекция как раз будет устанавливать все обстоятельства. Потому что здесь важно в таких ДТП учитывать, проверять, да, какая была скорость движения. И были ли на этом участке знаки, предупреждающие о том, что дикие животные могут появиться. Потому что знак все-таки... должен сказать любому водителю о том, что сбавь скорость, лось или любое другое дикое животное может появиться в любую секунду. Вот все обстоятельства будут устанавливать сейчас. Ну и в целом я так понимаю, что если какой-то участок не оборудован таким знаком, а было зафиксировано, да, там появление животных, по идее, они должны сразу установить, да?
2: И как к нам приходили же сотрудники, по-моему, госавтоинспекции или лесники. В чем суть? В том, что летом у лося начинаются проблемы, вызванные огромным количеством мошки кровососущих. И у них как бы такой гон начинается. Это даже не связано с сезоном размножения или еще с чем-то.
1: Он ближе к осени, по-моему.
2: То есть лось, он, по сути, оказывается в дикой природе один на один с этими кровопийцами. И он не знает, что с ними делать. Он начинает от них убегать. И просто в какой-то момент как бы немножечко с ума сходить от того, что они везде, от них никуда не деться. Он просто бежит все время. И они нередко сами погибают от этого. То есть,
1: ну, да.
2: Не то, чтобы он там специально под колеса бросается. Он просто не знает, куда ему деться. Он бежит, куда глаза глядят.
1: Ну, он-то в своей природе, в своей среде обитания. Это мы просто дороги, люди, я имею в виду, люди дороги понастроили сквозь леса. Вот и теперь приходится все вместе существовать как-то. Так, еще одно ДТП. Кстати, про два ДТП еще хочу рассказать. Здесь уже без пострадавших, но они такие тоже максимально какие-то странные. В итоге попали даже в федеральные СМИ. Вот одно ДТП, обратило на него внимание издание «Коммерсант». В Свердловской области, кстати, произошло ДТП накануне. Там водитель сбил девочку на пешеходном переходе, вышел из автомобиля, спросил, как она себя чувствует, зашел в ближайший магазин, купил ей шоколадку и уехал.
3: Да.
1: А ребенок сейчас в больнице. Ищут теперь этого водителя.
3: Да.
1: Но это тоже большая, на самом деле, ошибка. Водители, которые думают, что если спросить ребенка, он скажет, все нормально.
2: Смотри.
1: И уйти с места ДТП, уехать, это самое вообще плохое, что можно сделать.
2: Как нам объясняли сотрудники госавтоинспекции, тоже у нас был большое интервью, аварии с детьми. Чем они характерны и опасны? Если, допустим, машина в жилой зоне, неважно, не надо на скорости, просто сбили ребенка. Ребенок был на велосипеде, пусть сам на велосипеде врезался в машину. Или немножечко там как-то не разминулись, или машина вообще стояла на перекрестке, а ребенок увлекся, смотрел в экран смартфона, врезался пешком в эту машину. По большому счету, все эти случаи должны сразу же сообщаться в госавтоинспекцию, что произошло дорожно-транспортное происшествие. Угу. Просто, даже если с виду ребенок абсолютно здоров. Почему? Потому что характерно для детей прийти домой и рассказать историю. Типа, представляешь, мама, папа, я вот на велосипеде врезался в машину. Угу. Или меня сбили машина. Что характерно для родителей? Взять ребенка и отвезти его в травмпункт, чтобы проверить, вдруг у него сотрясение. Мы
1: правильно
2: беспокоимся о своих детях.
1: А здесь то же самое. Вот ребенок в итоге попал в больницу.
2: И что получается? Даже если ребенок полностью здоров и вообще как такового столкновения не было, родители приходят в травмпункт и сообщают: проверьте, пожалуйста, ребенка, вдруг у него сотрясение мозга, его сбила машина. Врач обязан об этом уведомить полицейских. Госавтоинспекцию. Госавтоинспекция обязана отреагировать и, соответственно, принять это к сведению. И так как произошло дорожно-транспортное происшествие, и так как оно зарегистрировано в больнице, это уже, получается, оставление места ДТП. Это лишение прав. Вот. Даже если ребенок на велосипедике трехколесном сам в тебя врезался, сказал: ой, дяденька, извините, и убежал со своим велосипедом, нужно сообщить об этом в полицию. Не надо догонять, просто сообщить в полицию. Надо. Пусть бежит. Полицейские сами разберутся. Но главное, что ты об этом уведомил и сообщил.
1: Да. В общем, вот такая типичная ошибка, которая даже в федеральные СМИ попала в итоге. Но тут еще такой забавный факт, что он в качестве извинений купил шоколадку и уехал. Еще очень такая забавная, с одной стороны. С другой стороны, совершенно незабавная история из Омска. Тут немножечко комичности даже есть в этой новости. Короче, житель Омска на мотоцикле пытался скрыться от экипажа ДПС. Короче, его попытали, ну, хотели остановить, а он в погоню упустился.
2: Да.
1: Почему? Потому что у него при себе не было документов на транспорт. Кстати, да, не так давно депутаты Госдумы, вот буквально пару дней назад была информация, депутаты Госдумы предлагают отменить штрафы за...
2: Есть у меня эта новость, я расскажу. Продолжай новость.
1: Да, отменить наказание за отсутствие документов. Ну, короче, вот у мужика не было с собой документов на велосипед, на мотоцикл, и он решил угнать. Ну, что, типа, я на мотоцикле мобильный, как-нибудь через дворы, собственно, скроюсь. Но в итоге вместо того, чтобы 500 рублей, а именно, по-моему, 500 рублей штраф составляет, да, за отсутствие документов, он почти на 200 тысяч попал, потому что пока была вот эта погоня, он 28 раз, во-первых, нарушил правила дорожного движения, а в завершении не справился с управлением, врезался сразу в две машины, и теперь там вот эти повреждения, надо их, собственно, восстанавливать. Ага. 28 нарушений плюс вот эти машины, короче, подсчитали эксперты ущерб, почти 200 тысяч. А мог просто остановиться и сказать...
2: В 400 раз дешевле бы ему.
1: Да, представляете, вот вместо 500 рублей 200 тысяч.
2: По поводу забытых документов, у нас действительно в России хотят отменить штраф для водителей за забытые права, по крайней мере, депутаты Госдумы выступили с таким предложением упразднить эти штрафы за отсутствие, например, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации автомобиля или страховки. Говорят, что это возможно, но при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам данных. То есть, проще говоря, если у экипажа госавтоинспекции где-то на посту есть техническая возможность пробить тебя по базе и вообще, ну... Ну, например, у тебя есть права, но нет страховки, да? Они могут обратиться к базе и найти эту страховку. Как бы штрафовать тебя за это не будет никто. Но это еще нужно, чтобы приняли. И это даже не депутаты принимают. Это решение должно принять МВД. Владимиру Колокольцеву направлена главе МВД соответствующая просьба, чтобы рассмотреть. Вот и все.
1: Ну, тогда будем следить, как они отреагируют. И если появится новость, это что-то скажем.
2: А с другой стороны, а зачем? Ну, зачем? Ну, просто зачем? Ну, нет, у тебя прав, забыл ты прав. Штраф 500 рублей, там, 800 рублей.
1: Ну, да, не такая большая сумма.
2: Не такая большая
1: Тем
2: сумма.
1: Более,
2: но бюджет пополняется.
1: Все правильно.
2: А у нас, ну, на 26-27, там, на плановые годы, заложена определенная сумма, которая, как вот...
1: За счет штрафов должна собраться.
2: Год назад, да, анализировали эту сумму, она выросла кратно.
1: Поэтому вряд ли...
2: В предыдущем году.
1: Поэтому вряд ли отменят.
2: Поэтому вряд ли отменят.
1: Да. Ну, еще у меня две истории, они, кстати, немножечко похожи, также связанные с транспортом. там. Сначала расскажу историю из Великого Новгорода. РИА Новости они пишут. Короче, там женщина, которая поняла, что вот-вот, собственно, будет рожать. Беременная женщина села за руль и поехала в роддом. Ну, нормальная такая ситуация. Видимо, одна, видимо, некому довезти. Ну и, короче, пока она ехала в больницу, врезалась в ограждение дороги. И поскольку как бы ей надо было срочно попасть в больницу, она не вызвала ни ГАИ, ничего, она бросила машину, заказала такси и уехала в больницу. И в ближайшие часы родила потом ребенка.
4: Прав лишили?
1: Суд, вот потом состоялся суд, и несмотря на то, что как бы вроде уважительная причина, женщина рожать ехала и все такое, отобрали у нее права на 1 год, заявив, что даже при уважительной причине водитель обязан сообщить о ДТП в полицию или вернуться на место после оказания помощи. Вот так.
2: Ну, давайте при всем, мое субъективное мнение, полнейшая бредятина.
1: Ну, РИА Новости пишут.
2: Пишут РИА Новости, я имею в виду решение.
1: Вот решение суда
2: мне кажется, абсолютно неадекватно.
1: Она его может оспорить, на самом деле.
2: Пусть оспаривает. Ну, что это такое, А если я умер, мне тоже надо было, да, воскреснуть и вернуться? Ну, что за глупости?
1: Ну, прости, пожалуйста, но прости, если пожалуйста, человек умер, он не
2: жизни,
1: уйдет
2: жизнеугрожающее
1: происшествие.
2: Ты понимаешь, что есть жизнеугрожающее состояние?
1: Ну, да.
2: Или что, меня пырнули в шею, у меня сонная артерия, кровь хлещет, я сейчас, извините, врезался, и давай, не пойду в больницу, буду ГАИ вызывать. Иначе, ну, что за глупости вообще? А роды, да, причем роды, как тебе сказать, самостоятельные, даже без помощи других людей, это жизнеугрожающее состояние, она могла умереть.
1: Да,
2: то есть она спасала свою жизнь.
1: Я здесь вообще на стороне женщины. Но, видимо, там же рассматривали всевозможные факторы. Может быть, все было не так плохо, и она еще могла там потерпеть. Может, она родила только спустя там 20 часов, да, а не 2 часа. Мы вот этих подробностей не знаем.
2: Не знаю, мне кажется, надо прямо идти вплоть до Верховного суда и искать какое-то адекватное решение этого вопроса.
1: Да, возможно, но опять, видишь, они же говорят, что если ты не сообщил ДТП, то хотя бы должен вернуться на место после оказания
2: помощи. Ну, это понятно. Я на самом деле понимаю работу судей. Там же несколько уровней.
1: Угу.
2: И то есть, если Верховный суд может принимать решение, исходя из своей точки зрения о логичности принимаемого решения и так далее, то судьи нижестоящих инстанций, они все-таки принимают решение, ограничиваясь теми законами, которые регламентируют...
1: А по закону оставил место ДТП, да, будь
2: который,
1: добр.
2: Который регламентирует, даже по-человечески, если судья скажет, что я вот 100% за вас, но я не могу, потому что у меня нет... возможность этого сделать. Все пожалуйста, правильно. Вот я вот сейчас вот такое решение вынес, а вы идите обжалуйте
1: все
2: дальше.
1: Правильно. И еще одна история, она уже из Югры, и тоже про беременную девушку. В общем, у нас в Югре полицейские помогли как раз девушке вовремя добраться до роддома. Это в Сургутском районе произошло. 34-й километр автодороги Сургут-Нижневартовск. Там у нас дежурили ребята, экипаж ДПС. И там, получается, около полуночи к ним обратился водитель, который мимо проезжал из поселка Федоровский, и был очень взволнован, потому что у него супруга рожала, надо было срочно оказаться в роддоме. Ну и сотрудники госавтоинспекции, мало того, что пересадили к себе в патрульный автомобиль, включили все эти мигалки, шумелки, звуковые, световые сигналы, все включили и максимально быстро, без всяких препятствий, ну потому что пропустить все должны, максимально быстро доставили ее до родильного дома в Сургуте. Вот, и еще при этом параллельно, пока везли ее в своем патрульном автомобиле, оказывали психологическую поддержку. Ну то есть общались с ней, помогали с волнением справиться. Вот так. Вот это очень милая история. И здорово, что она из Югры. Но, кстати, таких историй очень много у нас по стране. В принципе, очень часто встречаются новости, когда сотрудники госавтоинспекции помогают вот так вот женщинам на трассе оперативно их доставить до роддома. Вот на такой милой, доброй ноте завершаем блок автомобильных новостей. Но у меня, кстати, еще есть новости про аэропорты и ЖД. К ним вернемся чуть позже.
0: Свои люди. Реклама.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
7: На, ищу.
4: В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
8: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
10: Добро пожаловать в ВТБ.
9: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережная реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
12: Без возрастных ограничений.
13: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
14: Миллиарды. Город, который строит НК в Тюмени. Сделайте правильный выбор на nk.ru.
15: Застройщик ООО ИДК НК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте nk.ru.
16: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
17: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
18: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Уже завтра стартует чемпионат мира по футболу.
2: Боже.
1: Долгожданное событие, на самом деле.
2: Ты нас будешь мучить, да, этими
1: все
2: новостями?
1: На матч, как говорится.
2: О,
1: буду мучить.
2: Матч ТВ тебе платит?
1: Нет, к сожалению.
2: Но они будут показывать игры, да?
1: Ну, кстати, вчера я смотрел товарищеский матч между сборной России и... Кто там был? Тринидад и Тобаго?
2: Да.
1: Да, Тринидад и Тобаго.
2: И разгромили
1: и
2: же опять.
1: Вот у них есть программа, которая перед футбольными матчами идет, «Все на матч» называется. И там очень много интересных подробностей. Я сейчас, кстати, вот вчера подслушал, подглядел и принес это на эфир, потому что мне показалось это, ну, супер классно.
2: А
1: история.
2: Нам это интересно вообще?
1: Ну, тебе так точно будет интересно, ты любишь такие моменты.
2: Ну-ка.
1: Смотри, грядущий чемпионат мира, да, там обыгрываются все, что можно, и уже нашли там, так скажем, звезд из простых народа. Один там полицейский завирусился, который с фанатами танцевал, охранял просто общественный порядок, а фанаты ожидали там свой автобус, что и он их вот развлекал, завирусился. И завирусилась одна история про защитника сборной Новой Зеландии. В чем суть? В том, что существует в Аргентине блогер, который, соответственно, увлекается футболом и любит футбол, и он решил провести эксперимент, найти среди действующих игроков сборной, которые приедут на чемпионат мира по футболу, самого непопулярного в соцсетях футболиста.
2: Mm-hmm.
1: Нашел такого, зовут его Тим Пейн, и он защитник сборной Новой Зеландии.
2: Ну, Новая Зеландия, в принципе, не ассоциируется, да, с футболом.
1: У него было пару тысяч... подписчиков. Пару тысяч человек в соцсетях.
2: Много.
1: Ну, это для тебя много, как для Марины Штейниковой. А для футбольного мира, для... Ну, извините меня, он играет за сборную по футболу,
2: Марина. Но это же не футбольная страна, Новая Зеландия. Для них это много, мне кажется, для местных футболистов.
1: Короче, просто обычные соцсети у него. Были там пару сотен лайков, короче, на посты, несколько тысяч подписчиков. И этот блогер, он говорит, давайте его поддержим. У него меньше всего подписчиков среди всех футболистов вообще, который существует.
2: Который в чемпионате мира будет участвовать.
1: Мира. Давайте его поддержим, подпишемся.
2: Ну и сколько?
1: И пошло, короче, кто-то об этом услышал, кто-то узнал, потом уже какие-то бренды
2: флешмоб
1: подключились.
2: Начался
1: вообще мировой флешмоб, и за буквально там сутки, двое суток больше 5 миллионов человек на него подписались.
2: Вау, класс!
1: Самое смешное в этой ситуации, то, что его трансферная стоимость, это количество денег, необходимое, чтобы один клуб купил другого игрока, ну, в случае, если не договорятся.
2: Сколько он стоит в спортивном мире?
1: 300 тысяч евро.
2: Ага.
1: Так вот, этот Тим Кук теперь...
2: Тим Кук его зовут?
1: Тим Пейн, да, ошибся.
2: Тим Кук — это Apple.
1: Тим Пейн. Он сам себя может выкупить буквально 2 рекламных поста где-нибудь за пощунограмме сделать и сам себя купить у команды, понимаешь?
2: Ну зачем оно ему надо?
1: Зачем ему оно надо? Но самое смешное, он зарабатывает сейчас, по сути, гораздо меньше, чем он может рекламных контрактов подписать, став звездой футбола.
2: Слушайте, ну это самая, мне кажется, самая большая раскрутка в мире блогинга. От 2000 подписчиков до 5 миллионов за 2 дня.
1: Больше, там уже 7 миллионов, наверное, на сегодняшний день.
2: Ну никто в мире не может похвастаться таким результатом. Но это прикольно. Я такие истории правда люблю. Это же не спортивная история, это история чисто о силе медиа,
1: да,
2: и соцсетей.
1: Так,
2: вот
1: и еще забавно то, что вся Новая Зеландия в 2 раза меньше, чем у него подписчиков. Все население его страны, за которой он будет выступать. Но, тем не менее, он пообещал, что лично там будет грызть траву на поле, но...
2: Да он сейчас мировая звезда будет, конечно.
1: Какой-то результат покажет. А, кстати, они входят в группу G, где Иран, Египет и Бельгия. В целом играбельно. Ну, то есть, если учесть, что там 2 команды напрямую выйдут, да, из группы. Иран там плюс-минус тоже можно зацепиться поиграть. Египет и, извините, сборная России в 2018 году совершенно спокойно побеждала. Так что должно быть все хорошо. Вот не все хорошо у белорусов. Они вчера играли товарищеский матч с Буркина-Фасо, которую мы тоже в товарищеской встрече разгромили 3-0. Я не смотрел этот матч, я смотрел как раз Россия-Тринидад и Тобаго, где мы 3-0, кстати
2: тоже,
1: говоря,
2: тоже, да, у нас как-то
1: выиграли.
2: Стабильненько, да?
1: Вот.
2: А белорусы ничью, да, сыграли?
1: Как сыграли? Сыграли в ничью, причем я смотрю по статистике, как будто бы, ну, если вот только из статистики, например, удары по воротам, в створ, владение мячом, в 2 раза меньше, чем у Буркина-Фасо по всем этим показателям, и как будто бы по угловым вообще 1-6.
2: Ну, смотри,
1: получается... Но сыграли 2-2 в итоге.
2: Вообще, мы же сейчас сыграем вот с африканскими странами, там страны Карибского бассейна тоже, да, и говорят, что нам это хорошо скажется на вот этом рейтинге FIFA, мы сейчас 35-е место занимаем.
1: Это тоже по телевизору вчера сказали, что... говоря о сборной России по футболу, что мы там 35-е место занимаем, чуть опережаем Польшу, но уступаем на одну строчку Панаме.
2: Панама лучше нас сыграет, представляете?
1: Вот это стало для меня откровением. Не лучше нас, она в рейтинге выше.
2: Ну
1: потому
2: да.
1: Потому что, во-первых, она...
2: Но это же результат игр всяких
1: правильно,
2: разных.
1: Правильно. Во-первых, она отобралась на чемпионат мира по футболу. Да,
2: это
1: причем
2: уже...
1: не впервые. Да,
2: ну
1: это
2: да.
1: Уже что-то. А если она отобралась, значит, она через свою группу отборочную прошла с определенным количеством побед и определенным количеством очков. А мы все-таки, знаешь, там играем товарники, и это не так сильно влияет на наш рейтинг.
2: Но, тем не менее, у нас даже вот эти товарищеские матчи, 9 побед за последнее время, 2 поражения, 3 ничейных результата, то есть побед много, и так или иначе это отразится, хорошо отразится на нашем рейтинге FIFA. А одной строкой еще хотела сказать, это не про футбол, надеюсь, тему футбола.
1: Нет, мы не закрыли, я тогда добавлю сборная Норвегии. Ну вот кто на что гораздо, смотри, если Узбекистан приехал на чемпионат мира, им там устроили шмон, в прямом смысле вот этого слова, они прилетели на чемпионат мира, и их по одному выпускали из автобуса, на котором они, собственно, приехали на базу, где будут размещаться. По одному выпускали и проверяли досконально, чуть не до трусов.
2: Того?
1: Сборная Узбекистана.
2: Вот. А что, почему?
1: Ну, не знаю.
2: Что, так
1: почему?
2: Не доверяют Узбекистану?
1: Прям вот, их чуть ли не до трусов
2: да почему?
1: Раздевали.
2: Что такого?
1: Все сумки перешмонали, перепроверили с собаками. Ну, наверное, они знают, что в Узбекистане как бы могут что-нибудь с собой прихватить. Для того, чтобы...
2: А с Норвегией что тогда?
1: А с Норвегией, ну, это не скандал, это просто приколюха. Они привезли 300 килограммов рыбы и делегацию поваров.
2: Ну, это ж Норвегия. Они сразу с рыбой ассоциируются. Причем с такими жирненькими лососевыми, да, рыбешками. А повара это прикольно. Ну, чтобы эту рыбу кто-то готовил. Интересно, а наши, когда ездят на чемпионат, что с собой привозят?
1: Кальян.
2: Надеюсь, это шутка.
1: Шутка.
2: Ну, в каждой шутке, да. Ладно, это мы не узнаем, потому что Россия в этом году не участвует в чемпионате мира по футболу. Мы вот товарищеские матчи зато все почти выигрываем. Хотела рассказать тоже новости не спортивные, но такого развлекательного характера из мира искусства и культуры. На следующий час останутся, как обычно.
0: Свои люди.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Ханты-Мансийск вновь привлечет внимание всего мира к сфере информационных технологий. В Нефтеюганске произошла трагедия на воде. В Югре представят инновационную программу подготовки добровольных пожарных. Югра готовится стать эпицентром мировых дискуссий о будущем информационных технологий. Ханты-Мансийск примет 17-й международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Губернатор округа Руслан Кухарук напомнил о приближении этого значимого события, до которого осталось всего 7 дней. Оргкомитет завершает последние приготовления к форуму, который соберет делегации из более чем 40 стран, а также ведущих IT-специалистов и лидеров отрасли. Основными темами обсуждения станут цифровая трансформация, искусственный интеллект и кибербезопасность. Программа обещает быть чрезвычайно насыщенной. Более 50 деловых мероприятий из 40 в рамках молодежного блока. Параллельно будет представлена выставка «Цифровые технологии для всех», которая продемонстрирует инновационные разработки 49 организаций. Важным событием для региона станет и открытие Югорского физико-математического лицея. Для обеспечения комфорта гостей проведена модернизация гостиницы «Югра», предлагающей 115 современных номеров, а также конференц-залы и зоны отдыха. Несчастный случай на воде произошел в Нефтеюганске. Накануне в протоке Юганская Обь в районе 17-го микрорайона утонул 19-летний парень. Причиной трагедии стало купание в запрещенном месте. Сейчас там продолжаются поисковые мероприятия. Сотрудники МЧС Югры настоятельно призывают жителей округа соблюдать правила безопасности во время отдыха на воде. Выбирать только официальные пляжи, избегать купания в состоянии опьянения и в темное время суток. А также не допускать игр детей без присмотра и ныряния в непроверенных местах. В Югре состоится первая публичная демонстрация программы подготовки добровольных пожарных, разработанной гуманитарным добровольческим корпусом при поддержке регионального управления МЧС. Участники покажут навыки, необходимые для работы на лесных и ландшафтных пожарах. Речь о тушении возгораний сухой растительности, использовании специализированного оборудования, эвакуации пострадавших и взаимодействии с профессиональными спасателями. Особое внимание уделят системе обучения добровольцев, которая сочетает теоретическую подготовку и практические занятия, позволяя безопасно и эффективно участвовать в ликвидации пожаров. Гости и журналисты смогут пообщаться с добровольцами, уже прошедшими обучение, а также увидеть их экипировку и технику в действии. Показательная программа пройдет 12 июня на базе Центра спецподготовки «Сибирский легион». И последнее. Нижневартовск в ожидании большого праздника. С 12 по 14 июня в городе вновь пройдет фестиваль «Самотлорские ночи». Гостей ждут более 100 культурных, спортивных, национальных и молодежных мероприятий. Среди ключевых событий – выставка «Город мастеров», которая соберет порядка 170 участников со всей России. Они представят как традиционные ремесла, так и современные техники. Также в программе парад лодок, рыбалка, спектакль-концерт от городского драматического театра, музейная площадка «Парад Парад Побед», мастер-класс «Кофе вместо красок» и ярмарка «Товары земли Югорской». С полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте «Самотлорских ночей». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио «Югра».
3: И снова здравствуйте. Во-первых, нам тут...
4: Добрый вечер.
3: Да, слушатели к нам подключаются. Кто в 3 часа, кто вот в 6. Алена написала нам: «Добрый вечер, радио «Югра», радиоведущий. Как у вас дела?» спрашивает Алена.
4: Да ничего, нормально.
3: Дела есть, дел много. Вот. А так, каждый из них решаются по-разному. Какие-то хорошо и быстро, и легко.
4: И вчера
3: какие-то долго и тянутся.
4: Новый комбайн купил в игре. вечером.
3: А я, кстати, да, тоже вчера вечером писала в семейную болталку. Вот знаете, как понять, что лето на дворе, вот эта эпоха каких-то...
4: перемен к лучшему.
3: Проектов, дедлайнов завершилось, потому что к лету как-то все расслабляются, да? Ну, мне так кажется, по моим ощущениям. Вот я вчера в семейную болталку писала. Ну, там все пишут, как день прошел, сколько там чего на огороде мама с папой сделали, где там что, племянники какие ЕГЭ сдают и так далее. А я пишу, у меня из новостей то, что я открыла сезон черешни, фотографию выслала, кружечки с черешней. Еще, говорю, купила масло сливочное, а когда его открывала, увидела дату изготовления, а дата 20.05 такая. Смотрите, с маслом в один день мы родились. Ну, только он в этом году, а я много лет назад. Но мне правда было приятно увидеть на пачке масла дату своего рождения. Ну, это же прикольно. Редко у тебя такое бывает. У меня крайне редко, чтобы берешь что-то, а там...
4: Я не парюсь, честно.
3: Мне даже не захотелось его есть. Но я понимаю, что это скоропортящийся продукт. Ну, условно, если бы мне попалась шоколадка с даты изготовления моего, моей даты рождения, я бы ее себе оставила, просто сохранила. Не знаю, зачем. Но масло приходится есть. Говорю, вот и все новости к этому часу. Маслица и черешня. А, еще, говорю, сирень у нас возле работы зацвела. Фотографию сирени кинула. И мне так понравилось. Я говорю, вот всегда бы такие новости были. Вот спрашивают, да, как твой день прошел? Ты говоришь, маслица купила сливочная с прикольной датой производства. Сирень зацвела. Черешня пошла. Ну, классные же новости. Вот если не заглядывать в СМИ, а чисто, знаете, такими житейскими темами ограничиваться, то все хорошо, правда? Так, Алена, надеюсь, ответили на ваш вопрос.
4: Ну и все, ну и завтра, получается, четверг, крайний рабочий день на этой неделе. Впереди три дня целых выходных.
3: Да.
4: Завтра в полночь по нашему местному времени начинает чемпионат мира по футболу.
3: Это для Тимура хорошая новость, для мужчин многих.
4: Десятое число сегодня. Сегодня день зарплаты у многих бюджетников.
3: Кстати, да, но не у нас.
4: Нам деньги не придут, потому что мы с отпуска только вышли. Ну, ничего страшного.
3: Дождемся аванса.
4: И на гречке можно жить, как бы.
3: Не плачь. Гречка полезная. Тут Андрей, кстати, еще написал комментарий про наших футболистов. Я говорю, интересно, а наши футболисты с чем ездят? Тимур просто сообщил, что норвежская сборная приехала на чемпионат мира по футболу с огромной просто партией рыбы свежей, и поваров с собой взяли. Я говорю, а наши, интересно, с чем ездят? Андрей вот предполагает, что наши берут водку и балалайку. Если так, я понимаю, что это шутка, но если так было бы, то все плохо у нас в спорте получается.
4: Как будто у нас прям...
3: Ну, 35-е место в рейтинге FIFA из 200. Так-то ничего себе, нормальная позиция пока что. Вот брали бы с собой водку и балалайку, хуже бы, мне кажется, было.
4: Ладно.
3: Ладно, теперь давайте все. Про интернет.
4: Будет еще время, когда мы...
3: Будем болеть за наших на чемпионате мира?
4: Будем,
3: конечно,
4: болеть за наших.
3: Я почему-то верю, что это уже будет следующий чемпионат
4: Может
3: мира.
4: Может быть, даже будем болеть в полуфинале, а то и в финале, представляешь?
3: Мы пока что до четвертьфинала, да, доходили в чемпионате мира, когда испанцев обыграли. Но я верю, вот искренне верю, я не знаю, как это случится, но мне кажется, через 4 года, когда будет следующий чемпионат мира по футболу, мы там уже будем играть.
4: Тем более попасть на чемпионат мира сейчас проще простого, честно говоря. Просто объявляй себя Азией, и тебя просто там без очереди пропускают. Но имеется в виду, что команд сейчас практически в 2 раза больше на чемпионате мира. Ну, оттуда и появляются вот эти вот... непонятные, мне первый раз вижу названия сборных, которые будут участвовать в этом чемпионате. Но там квоты же, чтобы отобраться на чемпионат, нужно пройти свою отборочную сетку. Понятно. Соответственно, для африканского континента она одна. Для,
3: то есть мы можем объявить
4: Австралии,
3: себя
4: Новая Зеландия, вот это азиатский регион, да.
3: То есть, хотя Россия...
4: Ну, в целом же поговаривали когда-то, когда
3: мы
4: вот
3: можем
4: 22-й
3: и к тем примкнуть,
4: 22-й
3: да?
4: год, санкции, нам говорили, смотрите, есть такой, в общем, путь развития, по которому мы присоединяемся к азиатской конференции, вот этой
3: лиги.
4: Вот лиги, и, значит, мы будем от Азии участвовать, будем в азиатской лиге чемпионов участвовать, у нас наша страна попадает в азиатский квест. Это, кстати, прикольно с той точки зрения, что тогда наша сборная, она будет соревноваться, ну, условно, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан. Ну, как бы пройти их, да, из группы выйти гораздо легче,
3: проще,
4: чем играя,
3: да,
4: с Испанией, Францией.
3: А почему мы не пошли?
4: Почему мы не пошли? Потому что там нет денег в плане клубного футбола. Если, допустим, сборная у нас будет относиться к азиатскому континенту, не будет возможности у «Зенита» играть в Лиге чемпионов, хотя он каждый год играл в Лиге чемпионов, и просто за выход в Лигу чемпионов ты получаешь много-много-много денег, миллионов евро.
3: Понятно, все опирается в деньги.
4: Все опирается в деньги. А в азиатской Лиге чемпионов это надо ее выиграть, и ты получишь денег в 5 раз меньше, чем просто быть «Зенитом» и занять первое место в РПЛ, и за счет, как бы, клубного рейтинга отобраться в Лигу чемпионов в групповой этап.
3: Ладно, про деньги, про первые места и достижения. Вот как раз хотела одной строкой сказать, что на фоне того, что сейчас в кинотеатрах идет фильм «Биография Майкла Джексона», который, кстати, снова возглавил кинопрокат в России за минувшие выходные, то есть сейчас он на первых позициях, идут люди активно смотрят. Видимо, у нас очень много поклонников Майкла Джексона, да, в стране. Мало того, что фильм показывает хороший результат по сборам, так еще и интерес к песне Майкла Джексона на фоне этого кино вырос моментально. По крайней мере, на стриминговых площадках, платформах, где есть его песни, они отчитываются. Вот ТАСС пишет, что на 45%, ну почти на 50, да, увеличил площадках, платформах, где есть его песни, они отчитываются. Вот ТАСС пишет, что на 45%, ну почти на 50, да, увеличилось количество прослушиваний песен.

0: они там дорого. Сейчас с мамой, ну, со своей матерью, они на этом фоне что-то ругаются, я в эту историю не влажу. Что-то мне как-то неинтересно. Я вообще после той истории с Ларисой Долиной потеряла интерес к вопросам недвижимости и звезд. Мы с этой квартирой долго разбирались всей стороной. Можно уже другую недвижимость? Мы не будем влазить в все эти истории. Пусть продают, что хотят. Так, хотела еще рассказать про интернет. Вчера мы говорили, что у нас депутаты Госдумы в окончательном третьем чтении уже приняли законопроект о том, что нельзя будет в Рунете регистрироваться через западные сервисы, включая
1: почтовые.
0: Включая западную, ну, не западную, зарубежную почтовую систему.
1: Ой, могу объяснить проще немножечко. То есть, если вы раньше авторизовывались на российских сервисах, в которые в РУ-сегменте интернета, с помощью, например, Google почты, то есть приходили вам пароли туда, то в ближайшее время такая возможность пропадет. По крайней мере, обяжут наши российские сервисы не принимать эти пароли к работе.
0: Смотри, вот как раз депутаты
1: поясняют. И даже вводят штраф.
0: Вчера просто разнеслась эта информация по всем СМИ, у людей началась паника, что теперь нельзя там будет в каких-то соцсетях пользоваться почтами гугловскими и так далее. На что депутаты Госдумы призвали СМИ не будоражить общественными вбросами вот про этот закон, потому что говорят, что это действительно были вбросы. Сергей Боярский, кстати, сын Михаила Боярского, известного актера, который как раз возглавляет Думский комитет по информполитике, он прокомментировал потом этот законопроект и говорит, что он говорит, он подчеркивает, что обычные россияне, вот мы с вами, да, мы не пострадаем от этого закона вообще никак. А кого это касается? Что это речь идет только о владельцах сайтов, которыми могут быть юридические должностные лица, ну и физические лица тоже. Но, короче, если у вас нет какого-то сайта, владельцем которого вы являетесь, то вам это вообще...
1: Что вы несете вообще, Марина?
0: Это он так сказал, это он у себя пишет...
1: Ну, нас буквально это означает, что нас штрафовать не будут, будут штрафовать владельцев сайтов. А владельцам сайтов нафиг не надо, чтобы их штрафовали, они просто закроют эту возможность и все. В итоге мы крайне останемся.
0: Окей, может быть, но принятый закон не коснется пользователей...
1: Да. Очень классно, спасибо.
0: Ну, в общем, пояснения такие были.
1: Спасибо большое за пояснения, но зачем они нам нужны, если речь вообще не про это?
0: Ну, короче, через сайт, но все равно такой возможности не будет. Ну ладно, немного же мы потеряем, в принципе, ничего не потеряем, да?
1: Да я уже не знаю, что, как комментировать.
0: Тогда не комментируй. Расскажу еще одну новость. Короче, первый, ну скоро будут все мобильные операторы этим пользоваться, но пока что первый российский мобильный оператор, кстати, один из крупнейших, из крупной, по крайней мере, из большой четверки, Билайн, он первый, но... Т2 говорят, что они вот-вот-вот тоже сейчас начнут. Короче, Билайн открыл россиянам доступ к зарубежным платформам, которые ушли из России.
1: Это то есть такой, знаете, анти-VPN получается.
0: Да, теперь можно эти сайты посещать без VPN. О чем идет речь? Например, о портале Spotify. Это музыкальная площадка, которую очень много у нас, кто из россиян слушает. У меня, например, племянники на ней сидят активнее, чем на российских стриминговых площадках. Netflix тоже многие там смотрят сериальчики, кино. Они же... Ну, то есть, получается, это те сервисы, не которые мы заблокировали.
1: Вот, которые не запрещены в России, да. Но в силу санкций отказались присутствовать на российском рынке.
0: То есть они
1: получается,
0: сами
1: Билайн
0: ушли.
1: Включил внутренний VPN для того, чтобы мы могли получить доступ к этим сервисам.
0: Да, то есть теперь россиянам, у которых, например, Билайн-связь, да, им не нужно включать VPN или какие-то сторонние приложения для того, чтобы использовать эти сервисы. Spotify, Netflix, и там есть другие, просто они менее популярные, я их не называю, даже их не знаю.
1: Понятно. А вот Билайн, он не попадает таким образом под рекламу VPN?
0: Он не попадает, потому что прежде чем вот это все открыть, вот такую возможность россиянам...
1: Ну, они помню, лично просили Минцифры.
0: А они согласовали это с властями. Потом были комментарии от других операторов. Например, Т2 сказали, что они тоже... Они вообще должны были примерно в одно время запустить все это, но Билайн чуть-чуть опередил. Они тоже сейчас эту возможность проработали, тоже в ближайшее время откроют. И, как сказали в Т2... Другие участники рынка, крупные, типа Мегафон и МТС, они тоже это с властями вопрос обсуждали, поэтому скоро это будет повсеместно, как будто бы у всех мобильных операторов. Но это касается действительно только тех, кто, может быть, скучает по западным платформам, которые ушли в связи с санкциями. Тот же Spotify, Netflix, их можно будет смотреть беспрепятственно. И здесь как раз, ты говоришь, не попадают ли они под закон... Как будто бы никто ничего, ни по что не попадает, власти это одобрили, и здесь россиянам упростили, наоборот, эту возможность. Вот так.

0: Ладно, что еще хотела рассказать?
1: Про интернет.
0: Про интернет я рассказала. А, хотела еще про книги и библиотеки, это чуть позже. Тут есть что обсудить, времени сейчас не хватит. Одной строкой еще знаете, что хочу вам сказать? Прекрасную цифру назвать. У нас в декабре прошлого года открылся Национальный центр России в Ханты-Мансийске, ну, филиал Национального центра России. Получается, что 16 июня, вот буквально через 6 дней, будет ровно полгода, как работает у нас филиал Национального центра России. И за это время его посетили уже больше 47 тысяч гостей. Можете себе представить? Мы с Тимуром, кстати, в этом числе тоже ходили, смотрели.
1: Не только мы еще и наших друзей, и ямальских привозили туда.
0: Да, и, кстати, совсем скоро к нам тоже приедут гости с Ямала, мы их тоже поведем, это уже другие гости, тоже поведем их в Национальный центр России, так что будет еще больше гостей, еще больше туристов, мы тут это тоже амбассадоры, да, можно сказать. Ну и всем, кто будет в Ханты-Мансийске, может быть, проездом, в отпуске, в командировке, и просто жители Ханты-Мансийска, которые еще сами не дошли до туда, ну прям сходите. Вот мы вам, вот честно, руку на сердце кладу. Угу. Вам правда понравится.
1: Ну, интересно.
0: Там очень круто.
1: Современно, интересно. Есть такие приколы, которые мы раньше до этого не видели.
0: Да, прикольно.
1: Это, короче, рассказывать не буду, спойлерить.
0: Это надо смотреть. Надо смотреть, нюхать, ощущать, чувствовать, потому что там все интерактивное. Когда я говорю нюхать, это значит, правда, там можем разные ароматы игры почувствовать.
1: Я как присосался к этой бочке с нефтью, стоял ее там. Там уже группа ушла, я все нюхаю, стою нюхаю.
0: Ну, кстати,
1: не, ну, мне прям,
0: ну, кстати, нефть нюхать нам не предлагали, а вот всякие там...
1: Нефтепродуктов вот почему-то прям нравится.
0: Каждому свое, как говорится, но, тем не менее, цифра большая. И то, что у нас Югра стала третьим регионом, который открыл филиал Национального центра, это тоже очень круто. И смотри, как пошло, да, сколько уже звезд, известных людей посетили этот филиал Национального центра, тоже очень много. Короче, вот приятная цифра, хотела про нее вам тоже рассказать. И пригласить тех, кто там еще не был. Музыку у нас дали, скоро вернемся.
2: «Свои люди».

0: радио Югра. Реклама.
1: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Эр».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Оби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
2: Без возрастных

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: тайна.
1: Свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Так, ну что, я обещала вам новости авиации.
3: Ого,
2: и ЖД-транспорта.
3: Как ты выговариваешь. Тяжко, да, тебе уже?
2: Авиации.
3: В полседьмого тяжко, да, уже выговаривать?
2: Да, да, да, есть такое.
3: Ну и что там с авиацией?
2: Так, начну я, наверное, ну, например, все-таки с ЖД.
3: Не, можно новость прям для тебя? Она тебе понравится, на самом деле.
2: Пожалуйста.
3: Ты мечтаешь полететь в Бразилию?
2: Да. А, я читала.
3: На фестивале. И вот Россия и Бразилия сейчас тесно обсуждают запуск прямого авиасообщения, который, собственно, свяжет столицу Москва с городком, который называется Бразилия.
2: Столица. Тоже.
3: Да.
2: Че так задумался? Думал, Рио-де-Жанейро? Нет, это просто крупный город, так же, как Нью-Йорк в Америке.
3: Да.
2: Почему-то, да, все забывают про Вашингтон, все думают, что Нью-Йорк. Ну, это есть такие города, так же, как в Австралии, да. Какие еще там? Господи, да миллион таких стран. Ну, хотя вот Россию все ассоциируют с Москвой, правда? Питер тоже все знают.
3: Ну...
2: Ну, все знают, что Москва, даже сколько песен про Москву на иностранных языках. Ладно, про Бразилию это прикольно, только ты говоришь, что я на фестиваль хочу туда. Я не на фестиваль, я на карнавал хочу.
3: Ну, какая? Это не фестиваль.
2: Это вообще два разных формата мероприятия. Карнавал в Рио-де-Жанейро, да, это мечта с детства, когда мы смотрели бразильские сериалы, будучи школьницами еще, попить вот этот бразильский кофе, который у них во всех сериалах, в каждой серии они сидят, этот кофе вечно пьют, пьют и пьют. Ну и, собственно, пляжи вот эти в Рио, которые...
3: Ну, опять же, преступность, да?
2: Ну, про это... Мы не будем про изнанку говорить. Я же к хорошему...
3: А, короче, две столицы могут быть связаны уже в ближайшее прям, соответственно, время. И как полетим мы в Бразилию?
2: Ну, раньше, кстати, было прямое сообщение, потом...
3: Что-то мне подсказывает, что это все равно будет дешевле, чем в Сочи слетать.
2: Так и есть. Я, кстати... Сегодня читала новость о том, что из Екатеринбурга запустят прямое авиасообщение в Абхазию. Хотела сравнить цены. Из Ханты-Мансийска дешевле или из Екатеринбурга улететь? Например, одинаково. Там 9,5 тысяч стоить будет билет, а у нас тоже около 10, поэтому разницы особо нет. Я просто думала, вдруг там 3 тысячи, например, да? Тогда проще до Екатеринбурга доехать и оттуда лететь. Вот, ладно, про ЖД, знаете, что хотела рассказать? Что, во-первых, в Крыму на фоне атак дронов сейчас прекратили ночное движение поездов. То есть там есть, были дневные и ночные поезда. Вот дневные все остаются и будут следовать по расписанию в светлое время суток. А вот те 6 ночных поездов, которые ходили именно, да, в темное время суток, их сейчас будут останавливать на станции Керчь-Южная, то есть там будут люди выходить, и дальше уже пассажиров будут везти автобусами. И такое решение принято после того, как в ночь на понедельник в Крыму дрон ударил по электровозу поезда Москва-Симферополь. Там, к сожалению, погиб помощник машиниста. Пассажиры живы-здоровы. Но, тем не менее, вот будут пересаживать людей на автобусы. Наверное, так безопаснее, считают. Да, местные власти восприняли такое решение. Хотя автобусы тоже... Ну, бывали случаи, когда и с автобусами, да?
3: Ну, нет. Автобус, он, во-первых, небольшой, он мобильный, по нему тяжелее, наверное, прицелиться и идентифицировать его.
2: Ну, вот в мае же в Белгородской области, собственно, в автобус дрон попал. Сколько человек там пострадали? Больше десятка.
3: Так это погибших.
2: А, погибших больше десятка, а пострадавших там несколько десятков.
3: Ну, Россия отменяет визы с тремя странами в этом году. Это Малайзия, это Индонезия, это Кувейт. Ну, Индонезия, Малайзия, это актуально для нас. Кувейт, может, и нет, ни разу не слышу, чтобы кто-то туда летел отдыхать. Малайзия, Индонезия все-таки пользуются у туристов популярностью. И также сейчас еще прорабатывается вопрос с Индией об отмене визового режима. Ну, и только для туристических групп будет действовать. То есть, если в Индию будем там летать по путевкам, а для индивидуальных, так сказать, туристов визы останутся.
2: Понятно. А я вот, ты как-то скачешь с темы на тему, я про ЖД начала и не договорила.
3: Я четенько иду.
2: Четенько
3: про
2: заграничное направление, я поняла. А я вот про ЖД хотела завершить еще одну историю. У нас вчера же было заседание Госдумы депутатов, да, и они сразу ряд законов приняли. Вот один из них касается перекупщиков ЖД-билетов. Я сегодня с Тимуром эту новость обсуждала за эфиром, и я правда не понимаю, почему у нас целый закон придумали для этих перекупщиков. Я, знаете, в какой момент не понимаю, каким образом можно сейчас купить ЖД-билеты, чтобы их потом перепродать кому-то. Но, тем не менее, если кто-то знает эту схему, расскажите мне, для меня это очень все сложно. Тем не менее, вчера Госдума приняла закон об административной ответственности за перепродажу билетов билетов на поезда дальнего следования. Да? Штрафы там приличные. Простые граждане, которые занимаются покупкой и перепродажей билетов, до 10 тысяч рублей штрафы, а индивидуальный предприниматель и юридические лица там до 500 000 рублей. Здесь, понятно, штраф покрупнее. И как отмечается в пояснительной записке, я зачитаю все-таки, да, этого закона. Минтранс, Министерство транспорта и РЖД принимают меры по обеспечению транспортной доступности, вот так написано, но перекупщики своими действиями создают искусственный дефицит, и по данным Минтранса, за прошлый год было выявлено 2000 случаев перепродажи билетов. Проездные документы удалось вернуть, пассажиры смогли получить более 7000 мест на общую сумму 23 миллиона. Короче, 2000 перекупщиков, ну, точнее, 2000 случаев, 7000 билетов они перекупили.
3: Есть идея у меня. Хотя это, конечно, очень косвенная идея, это сейчас сильно начинаю фантазировать. Какая идея? Есть же сайты некие, да, на которые ты ищешь, например, купить ЖД-билет там, да. У тебя высвечивается РЖД, и начинается ряд других сайтов высвечиваться.
2: Туристические всякие.
3: Ну да, не будем прям тыкать в них пальцем. И у них, как правило, цены дороже.
2: С небольшой накруткой.
3: А купить билет, ну, по большому счету, ты можешь на любую фамилию, хоть Иванов Иван Иванович, серия паспорта 1-1-1-1.
2: В принципе, да.
3: 1-1-1-1-1-1. А потом просто его сдать и получить практически полную сумму за вычетом там 50 рублей.
2: Даже меньше. По-моему, 36. Я сдавала билет, там небольшая.
3: Может быть, в этом кроется собака зарыта, как говорится.
2: Мне кажется, это максимально сложная история для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот ты купил даже не на свои документы, на липовые какие-то, придумал сам эти, да, данные паспорта.
3: Хорошо, это лично я, да, мне нужно искать клиентов там, и чтобы так совпало, что именно вот тебе надо из Торжка, например, в Тверь проехать.
2: Где ты их будешь искать? Непонятно.
3: Это очень сложно. А если, допустим, ну, предположим, такой вариант, что это сервис по поиску билетов какой-нибудь.
2: Так.
3: И ты же на него заходишь гораздо чаще, чем ищешь меня, перекупщика в интернете. Так. И вот я как сервис по поиску билетов предлагаю тебе купить этот билет. Он у меня есть в наличии. Я выкупил, например, там целый вагон Москва-Сочи, допустим, на 17 июня. Просто полностью выкупил, как только они появились в продаже. По 3000 рублей. Вот. А потом продаю тебе их по 5.
2: Ага.
3: Ты на сайте РЖД их не видишь, потому что их нет. А у меня они в системе отображаются, потому что у меня же все билеты есть.
2: Ну, то есть, получается, перекупщиками выступают целые сайты, юридические лица?
3: Ну,
2: это же вообще мошенничество какое-то получается.
3: Как одна из версий, я просто тебе рассказываю. И далее они тебе продают билет, но при этом при всем напрямую у РЖД они переоформляют просто данные пассажира.
2: Но таким образом, если это направлено на подобные сайты, то они просто не будут продавать билеты, они лишаются такой возможности.
3: Ну, я опять же не утверждаю, что эта схема действует,
2: вот
3: ни разу не проверял, но
2: ты
3: в теории это может работать таким образом.
2: А это в теории. Одна из теорий, когда люди покупают и продают подороже. Кому они продают?
3: Это
2: как они ищут этих людей?
3: Понимаю.
2: Я вообще, я правда не понимаю, на кого направлен этот законопроект. Кто эти люди, которые покупают ЖД-билеты, чтобы потом найти человека, который купит у них подороже? Как?
3: У нас вот...
2: Как это вообще реально и возможно?
3: Нет, объясню. У меня был такой опыт, когда 20 лет назад примерно, когда еще не было там никаких сайтов особо, они не пользовались популярностью.
2: Ну, в кассу
3: когда мы,
2: все шли.
3: Да, когда мы покупали по старинке, в кассе вот этот желтенький билет с гербовой такой этой печатью. И как было дело? Мы приходили на вокзал, например, да, и вот нужен билет. А билетов нет, как правило, особенно летом, куда-нибудь в южном направлении. И всегда находились люди, это, знаешь, как очень кинематографично, как детектив, в плаще, в шляпе с полями, с такими, подходил, говорил, пс, нужны билеты. Мы говорим, конечно, нужны. Он говорит, ну, готовы доплатить 1000 рублей, например? Готовы. Ну, пойдемте в кассу оформимся. То есть он прям приходил в кассу.
2: Сдавал?
3: Сдавал какое-то количество билетов, тут же мы их оформляли на себя. Все.
2: Ну, окей, раньше
3: такая
2: это...
3: схема была. Сейчас как
2: с кассами
3: это
2: было
3: я
2: реальнее. Сейчас в интернете я тоже... Вот я правда, может быть, наши слушатели умнее. Если кто-то понимает, как перекупщики ЖД-билетов могут их покупать, а потом перепродавать, где они ищут клиентов, как они их уговаривают, как они знают, на какой маршрут надо взять билет, чтобы точно нашелся покупатель.
3: Есть
2: и
3: еще
2: зачем вообще
3: вариант.
2: На это столько тратить времени?
3: Есть еще один вариант. Возможно, еще здесь речь идет о перекупщиках билетов на поезда, которые, например, следуют там, от Курского вокзала до Шереметьево. Ну, допустим.
2: Типа
3: вот эти ласточки, которые идут. Ты же, получается, оформляешь этот билет не на свою фамилию, имя, отчество. Ты покупаешь там за 500 рублей, условно говоря, проездной билет с QR-кодом, который ты сканируешь при входе в непосредственно на посадку.
2: Да, только в этих ласточках всегда есть места. Вот, нет такого, чтобы они были заполнены. Там не надо перепродавать.
3: Согласен я. Да.
2: Ну вот и все. И снова мы упираемся в то, что непонятно, кто и как, и зачем, и кому их перепродают. В общем, дорогие наши слушатели, если нам нужна эта пояснительная бригада, если вы понимаете, как можно в наше время современное перепродавать билеты РЖД, когда все по паспорту, когда, ну, как бы еще миллион вариантов, куда купить этот билет, я вообще не понимаю, прикольно, для чего, да, для кого этот закон.
3: Прикольно, да, что мы даже не пытаемся, например, выйти напрямую на компанию РЖД.
2: А я выходила. Я выходила пару лет назад, очень сложно.
3: Ну, понятно.
2: Там такая пресс-служба, что они уже на этапе, когда ты им звонишь и здороваешься, надевают свои короны и говорят, что, какой комментарий? Ну, подумаем. Угу. Ну, сидите, думайте дальше. Ну, вот потом в итоге без комментариев сидим. Сами за них все придумываем.
3: Да.
2: Не, ну не хотят общаться с журналистами, как бы, ну, пожалуйста. Ладно,
3: ну,
2: что...
3: Ну, ты же не первый канал все-таки.
2: Ой, действительно. Угу. Действительно. К сожалению, такое на уровне округа иногда встречается.
3: Угу.
2: Ладно там, когда звонишь федеральным компаниям, они на региональных журналистов плюют с высокой колокольни. А когда ты своим местным иногда звонишь, да, и с тобой также пример общаются, это уже другая история.
3: Марина.
2: Так, ладно, про что я хотела еще рассказать?
3: Может, уже уйдем от твоего РЖД наконец-то? Я что-нибудь свое расскажу.
2: Нет, подожди, я это очень хотела рассказать. Вспомнила. Во-первых, у нас между Сургутом и Геленджиком запущен прямой авиарейс. Все, началась летняя полетная кампания.
3: Ну, опять-таки,
2: если
3: я
2: кто...
3: смотрел, Марина, цены 20 тысяч рублей стартуют.
2: Да. Кстати, да, начинается от 20 тысяч рублей. Да. Ну, не дешевое удовольствие.
3: Ну, вот опять, что... Ну, ладно, это Сургут, Геленджик, а... Окей, ладно. Хоть за 40 продавайте.
2: Я просто сообщаю тем, у кого может льготный отпуск, кто может себе позволить за счет работодателя слетать в Геленджик.
3: Ну, опять, ну, для меня остается
2: просто, как информация,
3: откровенной загадкой. Угу. Ну, почему в Геленджик стоит слетать дороже даже иногда, чем там в Анталию?
2: Да.
3: Ну, как это, кто придумал?
2: Мы вчера смотрели с Тимуром билеты из Екатеринбурга в Актау, Казахстан. А там тоже морюшка Каспийская. Можно вот так вот напрямую лететь из Екатеринбурга в Актау. И билеты туда-обратно стоят 10 тысяч. 10 тысяч туда-обратно. Да? Классно же?
3: Классно же. Угу. Если есть свободное время и лишние 10 тысяч, просто можно ради интереса слетать.
2: Ну, типа, если бы я жила в Екатеринбурге, я бы, наверное, так и сделала.
3: На недельку погостить, посмотреть вообще, что там происходит.
2: Да.
3: Ну, и это... Как это называется? Развитие туризма, да, в России?
2: Туризма, да.
3: Просто если билеты в Казахстан стоят в 4 раза дешевле туда-обратно, чем билеты к нашему югу, то мы развиваем
2: понятен,
3: не российский,
2: да?
3: турист, а казахстанский
2: Все
3: турист.
2: Все правильно. Да,
3: туризм.
2: Ну и так касается и других заграничных направлений, к сожалению.
3: А что говорить? Вот южные направления. У нас по официальной статистике Мурманск вошел неожиданно в топ самых популярных направлений в России у туристов.
2: Это легко объяснимо. Это едут туда люди за китами и полярными сияниями. Потому что там Териберка рядом с Мурманском, все туда едут посмотреть китов. Ну и полярные сияния там самые живописные.
3: Марина, но в июне какие полярные сияния?
2: Ну, в июне, да.
3: Ага, объясняется это тем, что в июне там полярный день, то есть солнце вообще, ну, как у нас, да, там,
2: да.
3: условно.
2: Ночью
3: никогда
2: нет.
3: не заходит, и вот туристы устраивают поездки к озерам, водопадам, к побережью Баренцева моря, кладбище кораблей тех же самых, пляж,
2: да.
3: который называется «Яйца дракона».
2: Это все Териберка. Да-да, туда ездят как раз.
3: Вот так.
2: Мурманск, кстати, уже несколько лет подряд вырывается в топы, в лидеры. Угу. Если раньше
3: ну и соревнуются ноздря в ноздрю сейчас с Петербургом, Калининградом, Москвой и Казань.
2: Да, я же тебе говорю, он прям за последние 5 лет вырвался в лидеры. Про путешествия, кстати, есть еще одна интересная новость. Она связана с приложением Макс и с концертами. В общем, если в ближайшем будущем захотите попасть на концерт любимого артиста, и у вас нет приложения Макс, не факт, что попадете.
3: Угу.
2: Такая тенденция началась. Но об этом после музыки расскажу.
1: Свои люди.

0: реклама.
1: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
9: Добро пожаловать в ВТБ.
8: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
12: Лайк.
11: Общение.
12: Лайк.
11: Знания.
12: Лайк.
11: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
13: Внимание! С 12 по 14 июня выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Свежая рыба, сочная дичь, кедровые орехи прямо с тайги, мед, дикоросы, молочная продукция, изделия народных промыслов, сувениры и товары со знаком «Сделано в Югре». Ждем вас в Нижневартовске. Приходите, покупайте Югорское. Город Нижневартовск, набережные реки Аби. Фестиваль «Самотлорские ночи».
14: Без возрастных ограничений.
15: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
16: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
17: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
18: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
15: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
19: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
20: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
21: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Что-то интернет работает с перебоями. У тебя как дела?
2: У многих так давно уже, так что не переживай. С этим надо уже как-то смириться. Я вообще хотела про концерты поговорить, потому что, во-первых, сегодня стало известно, три новости, по крайней мере, пишут, что у нас сейчас в России очень сильно развивается такое направление туризма, как концертное. Ну, то есть, когда люди целенаправленно едут за границу, чтобы посетить концерт любимой группы. И не обязательно, кстати, это речь про артистов. Иногда это спортивные события, на какой-нибудь бой съездить, да, там...
1: Вот нам слушатель скинул только что скриншот. Слушателя зовут Даниэль, а скриншот от канала Азамата Мусугалиева в Максе, насколько я понимаю. И тут Мусугалиев пишет у себя в паблике в Максе о том, что новость, от которой даже питерский ветер станет чуточку теплее. Макс запустил бесплатные экскурсии по каналам Санкт-Петербурга. Ну, нужно пройти там в бот, авторизоваться, записаться и так далее. Это не обычный, там пишет, аудиогид. Это экскурсии, которые проводят звезды. Вот я один из них, тот, кто провожу эти экскурсии.
2: Бесплатно?
1: Там, ну, бесплатно, да.
2: Прикольно. Но для этого надо как бы иметь приложение Макс, правильно?
1: Ну вот. А Марина хочет рассказать одну выпиющую, на мой взгляд, новость.
2: Это то же самое, что вот сейчас про Азамат.
1: Ну, не совсем. Это бесплатно. Это значит, я ничего не трачу.
2: Мне
1: говорят, хочешь встретиться с Азаматом? Я говорю, хочу. Ну вот, переходи, зарегистрируйся в Максе, переходи на чат-бот и возможно,
2: здесь
1: ты попадешь
2: именно... Здесь тоже бесплатный концерт. Здесь
1: тоже, да?
2: на день молодежи.
1: Рассказывала гадости.
2: Я тебе не говорила, сказала,
1: Марина
2: на концерт.
1: Говорит, представляешь, концерт организуют, короче, и попасть на него, вход только через мессенджер
2: так
1: Макс.
2: Так и есть, так и есть.
1: Я-то думал, я купил, типа, за 5000 билеты. Мне еще говорят, только попадешь, только если у тебя Макс есть. Но
2: нет.
1: Это уже неправильно.
2: Смотрите, о чем речь. Во-первых, да, я договорю, у нас Ассоциация туроператоров России сообщила РИА Новости, что в этом году на 20% вырос спрос у россиян именно на концертные туры. Это когда вы едете на какой-нибудь фестиваль, концерт, какое-нибудь спортивное событие, и формулы, вот Формула-1, например, гонки, россияне тоже ездят, да, на такие мероприятия. И самые востребованные страны — это Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Арабские Эмираты и Сингапур. Вот туда мы ездим на такие события. И, кстати, по поводу Турции, действительно так, там сейчас летом практически во всех таких... Ну, не дешевых отелях приезжают российские звезды, и если вы купили, например, в отель путевку, и там в рамках этой недели, пока отдыхаете, будет выступать кто-то из артистов, то для вас это вообще абсолютно бесплатно. Вы уже заплатили за путевку в этот отель, и, пожалуйста, можете там того же Леонида Агутина послушать, там, да, всех, кого, по сути, всех российских звезд, они летом все гастролируют.
1: Ну, если они туда приедут, типа.
2: Ну, да.
1: В случае, если отель раскошелится.
2: Так, я к тому, что ты на этапе покупки билета уже можешь узнать, в каком отеле, где какие звезды будут петь, и ориентироваться на это даже.
1: Ну, это понятно, но это отели не дешевого сегмента. Это что-то типа Риксосов всевозможных, где просто недельный отдых на двоих стоит 500 000. Ну, понятно, что там в стоимость включены и Агутин, и кто хочешь.
2: Ну, не обязательно 500 000. За 300-350 тысяч тоже можно на двоих. Такие цены и имеются. Ну, не суть. Короче, на концерты мы вот сейчас ездим за границу, потому что многие артисты к нам не приезжают. Опять же, зачем ехать на Агутина в Турцию, если Агутин и в России выступает, правильно?
1: Ну, здесь... Нет, это как бонус. Никто не будет за 500 000 покупать
2: специально
1: путевку,
2: да,
1: на Агутина.
2: Я понимаю. Ладно, едем дальше. Теперь, что касается вот этого концерта, который наделал сейчас много шума в СМИ. 27 июня в Красноярском крае будет фестиваль «День молодежи». Ну, вообще, «День молодежи» будет по всей стране. Вот к ним на «День молодежи» приезжают звезды. В частности, в самом Красноярске будет выступать диджей Smash, а в городе Лесосибирск приезжает группа «Мохито». И, как пишут местные СМИ, чтобы попасть туда...
1: Это первый «Мохито» в Лесосибирске за всю историю существования города.
2: Ха-ха-ха. В общем, как пишут организаторы,
1: ну, для того, чтобы... понимаете, звучит, как будто там, ну, мохито, прям стыдно пить.
2: Ну да, такие разнополярные названия, правда? Для того, чтобы посетить этот концерт, нужно заранее получить электронный билет в национальном мессенджере Макс. И как пишут вот местные СМИ, на входе, то есть если молодежь, ну или неважно кто, захочет попасть на вот эту центральную площадь, чтобы послушать бесплатный концерт, на входе будут проверять регистрацию в приложении Макс, и при этом отмечается, скриншоты не принимаются. То есть будет проверять, что у человека реально приложение установлено на телефоне, а не так, что у друга скрин себе закачал и все. Ну и плюс ко всему подчеркивают организаторы этого фестиваля, а это агентство молодежной политики местное, они объясняют, что такие правила сейчас единые, федеральные по всей стране, якобы во всех регионах России. Я не знаю, мы пока с этим не сталкивались, я имею в виду в нашем регионе, но я, по крайней мере, точно такого не видела. Но при этом у нас сейчас вот как раз День молодежи, День России, начинается вот эта летняя кампания Дня города везде, по всей стране будет День города там, сям, ближе к осени еще по северному нашему, да, по северной территории.
1: Ну, понятно.
2: Территории.
1: Короче, еще раз,
2: и,
1: да,
2: возможно, мы с этим столкнемся.
1: Какой вывод делаем? Исполнители на местах, они иногда перегибают палку. В попытке выполнить поручение, которое идет, естественно, да, на уровне федерации по регионам, некоторые регионы прям перебарщивают.
2: Не, подожди.
1: И сами дискредитируют эту всю историю.
2: Не, ну, молодежь, я думаю, которая хочет на концерты по барабану, зарегистрируется и все. Ты не услышал самое главное. Мы пока с этим сталкивались, но, возможно, столкнемся, если это действительно федеральные правила, то это сейчас касается бесплатных концертов по всей стране.
1: Но я надеюсь, что этого не будет, потому что это чушь какая-то.
2: Ну, посмотрим.
1: Можно так называть вещи своими именами?
2: Это твое мнение, так я обозначу.
1: День города, что на бюджетные деньги, да, приезжает звезда, на мои налоги приезжает звезда, и мне говорят, ты можешь пойти послушать, только установив мессенджер Макс.
2: Да.
1: Ну, что за глупости?
2: Ну, вот в Красноярском крае уже так.
1: А детям просто... тоже надо, на каждому, кто пришел. А бабушку я взял с собой, ей тоже надо телефон с мессенджером Макс иметь.
2: Да. Ну, все, кто придут. На самом деле, Красноярск просто стал первым, кто попал в центр внимания сейчас.
1: Да, вот хороший вопрос от Артема. То есть, типа, владельцев айфонов не пустят, правильно, на концерт?
2: Ну, пока что это правда, потому что на айфоне нет возможности сейчас.
1: Если я хочу прийти на День города послушать исполнителя, мне нужно будет... Вот у меня айфон, я не хочу, ну, как бы, ничего с этим менять. Я, значит, покупаю самый дешевый китайский смартфон, устанавливаю просто, чтобы пойти на концерт.
2: Тебе даже устанавливать не надо, он предустановлен там будет.
1: И потом спрашивают, а чего так относитесь к мессенджеру? Хороший же мессенджер. Хороший. Мессенджер хороший. Я его скачал вообще первый в стране, по-моему. Но вот то, что вы делаете, чтобы впихнуть его в меня, этот мессенджер, вот это нехорошо. Это отталкивает просто.
2: Ну, в общем, посмотрим, как это все будет развиваться. Да, айфоны, у нас сейчас владельцы айфонов не могут скачать себе Messenger Max, он недоступен в App Store. Единственное, те, кто уже его скачали раньше, у вас он доступен, правда, обновить пока нельзя. А так, в целом, да. Ладненько, что я хотела еще вам рассказать,
1: да,
2: в завершении,
1: ничего,
2: чтобы справить...
1: Все, 7, не надо ничего исправлять,
2: Тимура.
1: 7 часов, ведь нормально.
2: А, уже 7? Все, тогда точно все остальное уже завтра расскажем. А я как-то даже сижу, заболталась и не обратила внимания, что уже 7 вечера, кстати, да. Давайте тогда на этом будем прощаться.
1: Ну, нет, надеюсь, что не прощаться.
2: До завтра прощаться.
1: Понятно, что мы много чего наговорили, но...
2: Не настолько, да.
1: За это не увольняют,
2: мы скажем вам до свидания, до завтра. Да, Тимур Полунин, Марина Штенникова, «Свои люди» были с вами. И завтра в 3 часа дня мы вас здесь, конечно, тоже будем ждать. Вместе с вами завтра будем вот входить в длинные выходные. То есть встретимся в 3 часа до 7 вместе, посидим, что-нибудь поболтаем, похихикаем, дай бог, хорошие новости обсудим. И вместе плавненько войдем в 3-дневные выходные.
1: Все, я не буду ничего добавлять, и так все уже хорошо сказано. До свидания, пока, до завтра.
2: Пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Главное управление МЧС России по Югре и Центр занятости населения наладили тесное сотрудничество. Еще один югурский вуз обзаведется военной кафедрой. Стало известно, жители каких муниципалитетов округа исправно делают взносы на капремонт. Главное управление МЧС России по Югре и окружной центр занятости населения объединили усилия в честь поддержки граждан. Стороны заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленное на помощь в трудоустройстве тем, кто потерял работу или активно ищет новые возможности. Особое внимание уделяется участникам специальной военной операции и их семьям. Документ призван облегчить их адаптацию к гражданской жизни и содействовать трудоустройству, в том числе в системе МЧС Югры. Стороны будут совместно проводить мероприятия, консультировать и информировать соискателей. Центр занятости, в свою очередь, будет осуществлять подбор кандидатов с учетом требований МЧС к квалификации, направлять их на открытые позиции через цифровую платформу «Работа в России», а также обеспечивать господдержку в части профессиональной ориентации. Военная кафедра начнет работу в Когалыме с 1 сентября. Она откроется на базе филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета, который готовит кадры для нефтегазовой сферы. Как отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер, побывавшая в городе с рабочим визитом и осмотревшая помещение будущего центра, студенты смогут проходить там подготовку, а выпускники – получать военно-учетную специальность. Замглавы региона подчеркнула, что местный филиал университета по праву считают сердцем кадровой системы всего организма Лукойла. По словам Елены Майер, этот образовательный центр расширил горизонты развития для всего округа. Стоит также отметить, что подобная военная кафедра действует и при Югорском госуниверситете. Она была создана в 2021 году. Сейчас там обучаются 192 курсанта. Когалым, Лангепас и Покачи возглавили рейтинг муниципалитетов Югры по собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. В пятерку лидеров также вошли Нефтеюганск и Югорск. Во всех вышеупомянутых городах показатель собираемости превысил 97%. В целом по округу уровень поступлений составляет более 96%. Однако, несмотря на положительную динамику, общая задолженность югорчан к началу июня достигла внушительной суммы – 1,5 миллиарда рублей. В Югорском фонде капитального ремонта напоминает, что от своевременности поступлений напрямую зависят сроки и качество обновления многоквартирных домов. И последнее. Жители и гостей Сургута ждет масштабное погружение в героическую эпоху освоения Сибири. 14 июня историко-культурный центр «Старый Сургут» распахнет свои двери для 8-го по счету фестиваля «Мангазейский ход». В этом году организаторы решили впервые уделить особое внимание русским служилым людям, их смелым походам в неизведанные сибирские просторы. Сердцем фестиваля станет струк, символ тех времен, когда эти плоскодонные суда были главными помощниками казаков в покорении сибирских рек. Гостей ждет настоящее путешествие во времени. Они смогут попробовать себя в стрельбе из лука, увидят подлинное оружие и снаряжение, окунуться в атмосферу народных ремесел на Мастеровой улице. Не обойдется и без ярких впечатлений. Модный перформанс, кукольный спектакль от театра «Петрушка», веселые народные игры и увлекательный квест для детей, а также возможность познакомиться с бытом коренных народов Севера. Музыкальное настроение будут создавать группы «Лед» с их «Nordic Fold-ом», «Узорище» с уникальным сочетанием народных мотивов и электроники, а также «Белогорье» и «Эфи». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
4: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
7: Добро пожаловать в ВТБ.
6: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
0: Национальные проекты России.
9: 0+.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Автомолл». Самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам.

0: «Твой ход. Пешеход». Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Для чего мы открыли новый офис в Радужном, микрорайон 7, дом 12? Чтобы вы чаще улыбались. Чтобы вы экономили свое время. Чтобы стать ближе к вам. Здравствуйте.
2: Добро пожаловать в ВТБ.
1: Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
4: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: My mind, art pop. You make my heart stop.
1: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Югра.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800

301-68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио Югра.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/pp.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: В 5 или 6 этот выбор не труден. Если мы

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Say low. Я душа.

забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить. Бог устал нас любить. Бог просто устал нас любить.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go, and you let her go.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Юнта. Радио Югра. Главное окружное.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Главное окружное.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не...

0: радио «Югра».
1: Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать. Мир рушится, но продолжает красивых женщин рождать.